0: Вот что все упускают. Борозды в глине держатся 3-4 года. То есть прямо сейчас, глядя на эти следы, вы, скорее всего, смотрите на события 2-3-летней давности. Камень уже давно стоит на месте. Он вас ждал. Рейстрек Плая – высохшее дно озера в долине смерти. Идеально плоское, как стол. И по этому столу валуны весом в несколько сот килограммов путешествуют сами, без рук, без веревок, без свидетелей. Траектории, дуги, зигзаги, иногда следы пересекаются под острым углом, будто камни устраивали перекресток.
1: До 2013-го ни один человек не видел движения вживую. Исследователи ставили колышки рядом с валунами, приезжали через год и находили тот же камень на новом месте, с длинной бороздой позади, а колышки тихо стоящими на старой позиции. Один геолог записал в дневнике, что камни будто специально выбирают момент, когда никого нет. Разгадку дал GPS на 162 валунах плюс терпение. Нужна тонкая пленка воды на глине. Ночной мороз, и вода схватывается льдом толщиной 3-6 мм. Потом ветер. Огромные, но хрупкие ледяные пластины давят в бока камней и буквально буксируют их 2-5 метров в минуту. Для глаза это почти незаметно. Потом лед тает, вода испаряется, и остается сухая растрескавшаяся глина со следом.
0: Все, что казалось мистикой, оказалось 3-миллиметровым льдом и подходящим ветром. Природе не нужны спецэффекты. Ей достаточно того, чтобы мы уехали домой чуть раньше срока.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид». «О мой гид».

0: Оракулы, жребии и говорящие головы. 2,5 века назад по залам европейских дворцов путешествовало деревянное чудо. Фигура в тюрбане, сидящая за шахматным столиком и побеждавшая всех, кто садился напротив. Философов, генералов, монархов. Механический турок думал, выбирал, двигал фигуры деревянной рукой с коротким щелчком. И никто не понимал, как деревяшка так играет. Когда через несколько десятилетий правда вышла наружу, оказалось, внутри шкафа скрывался живой шахматист. Он видел позицию через систему зеркал, выбирал ход и управлял рукой куклы изнутри. Никакого разума. Просто спрятанный человек. Но вот что задевает в этой истории больше всего. Автомат просуществовал почти 90 лет. 3 поколения. Дед видел и рассказывал. Отец слышал и передавал. И никто не открыл нужную дверцу не потому, что не умел, а потому, что не хотел. Люди с удовольствием принимали форму ответа за сам ответ. Это принцип, которому тысячелетия. Он гораздо старше 18 века. Давайте начнем сначала.
1: Горный воздух Парнаса пахнет по...

0: особенному – смолой, нагретым известняком и чем-то еще, то ли лавром, то ли самим камнем. Именно здесь, в Дельфах, с 8 века до нашей эры работал оракул. И работал не несколько поколений, а больше тысячи лет, вплоть до 4 века нашей эры. Это важная цифра. Греческая архаика, расцвет полисов, эллинизм, Рим, первые христиане — через все это Дельфы прошли как действующий институт. Не потому, что там происходила настоящая магия, а потому, что система была устроена исключительно умно. Пифия, жрица Аполлона, готовилась к сеансу не как сказочная прорицательница. Она постилась, пила воду из кастальского ключа, холодную, горную, с легким минеральным привкусом, жевала лавровые листья, горькие, смолистые, немного одурманивающие. Потом садилась на бронзовый треножник, установленный над расщелиной в скале, из которой поднимались, по словам античных авторов, какие-то пары. Современная гипотеза — этилен, выделявшийся из геологических разломов под храмом, мог вызывать легкое помутнение. Речь становилась прерывистой, странно сжатой, пригодной для интерпретации. Это не объясняет прорицание, но объясняет, почему ее слова потом было так удобно толковать в любую сторону. Потому что самой Пифии не принадлежал ответ, только исходный материал. Жрецы переводили ее экстатические фразы в связный текст. Между горным газом и политическим решением стояла целая цепочка посредников, каждый из которых добавлял свою интерпретацию. Наружу выходила уже не речь жрицы, а форма ответа. Теперь про режим доступа. Консультации давались никогда угодно, только в определенные дни и только не зимой. Чтобы задать вопрос, нужно было приехать, совершить жертвоприношение, дождаться нужного дня. Весь этот ритуал был не просто церемонией, это была дисциплина вопроса. Система заставляла думать, прежде чем спрашивать, замедляла импульс, и именно здесь начиналась настоящая работа. Если вопрос был расплывчат, ответ возвращался той же расплывчатостью, только завернутой в красивую форму. Самый разбирательный пример — царь Крёс спросил, победит ли он персов. Ответ пришел: «Великая держава падет». Крёс услышал обещание победы, двинул армию, и великая держава пала, его собственная. Ответ оракула был безупречно точен. Просто Крёс задал вопрос так, чтобы любой смысл в него вмещался, и зеркало послушно отразило его собственное желание. А вот когда полис приходил с конкретным запросом, следует ли нам основать колонию на вот этом берегу, или какой ритуал нужен, чтобы примирить два враждующих рода, ответ оказывался вполне практичным. Дельфы умели давать дельные советы, просто для этого нужен был дельный вопрос.
1: Додонский оракул, связанный с Зевсом, работал совсем иначе, но логика та же. Там толковали шум листьев священных деревьев, тихий, шелестящий, без слов, требующий перевода. А жрецы, читавшие знаки по внутренностям животных, получали материал для интерпретации только после жертвоприношения, то есть после действия, которое само порождало предмет чтения. Вопрос определял не только ответ, но и то, как именно этот ответ добывался. Одному богу задавали вопрос через листву, другому — через жертву. Форма запроса и форма ответа были неразрывны.
2: Совсем другой климат. Другой язык, другой принцип, но та же сердцевина. Книга перемен «Идзин» — древнейший китайский текст, который дожил до наших дней не как музейный экспонат, а как живая практика. Берешь монеты или горсть стеблей тысячелистника, бросаешь, записываешь результат, и так 6 раз. И сочетание сторон складывается гексаграмма — 6 черт, каждая сплошная или прерывистая. 64 возможных сочетания, и каждому — свой текст. Не приговор, не предсказание, а что-то вроде карты текущего момента. Вот структура ситуации, вот направление изменений, вот что стоит принять во внимание. Слышите разницу с дельфами? Там спрашивали о будущем, что произойдет. Здесь о том, что происходит сейчас и куда движется. Это принципиально другая система координат, не пророчество, а диагноз. И здесь все держится на вопросе. Слишком широкий, как мне правильно жить? Дает ответ, который подойдет любому и никому конкретно. Это тот же Крёс, только без армии. Вопрос настолько вместителен, что любая гексаграмма окажется правильной. Слишком узкий, выиграю ли я именно это дело именно сегодня? Ломает систему, гексаграмма описывает движение, а не точку. Она не умеет предсказывать конкретный исход, потому что создана не для этого. Правильный вопрос, ситуация, сформулированная как процесс, я стою перед двумя обязательствами.

0: которые противоречат друг другу, где здесь настоящее? Такой вопрос гексаграмма подхватывает. Что изящно в этой механике? Случайность работает как катализатор. Человек сам производит неопределенность, бросая монеты, а потом расшифровывает ее через текст, написанный тысячелетия назад. Случайный результат активирует не случайный, а очень конкретный и продуманный комментарий. И этот комментарий заставляет думать о своей ситуации в категориях, которые ты сам не выбрал бы. Именно в этом смещении и есть ценность, не в ответе, а в изменении угла зрения. Дельфы делали то же самое через жрецов. Принцип один, посредники разные.
1: Вернемся к шкафу с тюрбаном. Вольфганг фон Кемпелин построил своего автомата в 1770-м, деревянная фигура, шкаф с латунными механизмами, шахматная доска. Конструкция была сделана с умом. Перед каждым сеансом публика осматривала выдвинутые ящики с шестеренками и убеждалась, что там нет человека. Пока ящики были выдвинуты, оператор прятался за перегородкой. Когда их задвигали, разворачивался, устраивался и начинал работу. Механический турок гастролировал почти 90 лет. По некоторым свидетельствам, с ним играл Наполеон и проигрывал. Публика не сомневалась, машина думает. Сомневаться было неудобно, это означало бы разрушить удовольствие от зрелища. Здесь деталь, которую обычно пропускают. Шахматный автомат побеждал не потому, что внутри сидел великий мастер. Побеждал он потому, что публика не задавала правильных вопросов. Никто не спрашивал, а что будет, если мы уберем шкаф совсем? Вопросы, которые разоблачили бы механику, не возникали, потому что аудитория уже приняла нарратив о разумной машине и встраивала все наблюдаемое в него. Это та же ловушка, что у Крёза, принял удобный ответ, перестал проверять его. Все три истории, поставленные рядом, складываются в один диагноз. Не про обман и не про мистику. Про то, что происходит между вопросом и ответом. Любая машина ответов, будь то жрица в дыму, текст тысячелетней давности или деревянный шахматист, работает как зеркало. Она возвращает человеку его запрос только в символически обработанном виде. Если запрос был точным, зеркало полезно. Если размытым, льстит. И вот инструмент, который вытекает из этих тысячелетий напрямую. Прежде чем задать вопрос любой системе, которая обещает ответ, проверь, сколько у твоего вопроса трактовок. Если их много, оракул не виноват. Он вернет тебе твою же неопределенность, только красиво упакованный. Жрецы в Дельфах интуитивно понимали это. Весь ритуал, долгая дорога, жертвоприношение, ожидание нужного дня был не магией, а дисциплиной. Системой, которая заставляла человека думать о вопросе прежде, чем тот откроет рот. Книга перемен делает то же самое иначе. Само действие, считать стебли, бросать монеты, записывать черты – это пауза, в которой вопрос успевает стать конкретным. А механический турок просто показал, когда посредник невидим, мы перестаем проверять механику и начинаем принимать форму за содержание. Спросите себя, как звучал бы ваш последний вопрос, если бы задавать его нужно было не быстро, а с дороги в горы, с постом, с жертвоприношением, с ожиданием нужного дня? Чтобы вы изменили формулировки, и остался бы это тот же вопрос? Скорее всего, нет. И в этом «нет» и прячется то, зачем люди тысячелетиями строили эти устройства.
2: Это была совместная рубрика «О мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

Белизна. Абсолютная, режущая белизна. И вдруг этот алый росчерк по льду. Как будто кто-то провел пальцем по снегу, и снег не забыл. Перед вами кровавый водопад ледника Тейлора. Не метафора, не легенда. Тонкая струя рассола, которая вырывается из-под льда и краснеет прямо на ваших глазах, в момент, когда касается воздуха. Это железо. Оно окисляется, ржавеет на лету. Буквально, ржавеющая вода в свободном падении. Но откуда она берется? Под этим ледником, на глубине около 400 метров, есть жидкость. В Антарктиде. Она не замерзает, потому что насыщена солью сверх всякой меры. Хлором, магнием, натрием. Этот рассол был отрезан от поверхности около 1,5 миллиона лет назад. 1,5 миллиона лет, в темноте, без кислорода, без солнца. И там живут микробы. Живут. Австралийский геолог Томас Гриффит Тейлор увидел это в 1911 году. Почти век у науки не было объяснения. Цвет списывали на водоросли, на какой-то живой пигмент. Оказалось, просто химия железа. Просто. Ржавчина. Самое тихое в этой картине – то, что ледник чувствует выброс. Когда рассол прорывается наружу, поверхность льда проседает, движение замедляется. Лед реагирует. Как живой. Здесь, в этой алой полосе на белом, ученые видят модель для поиска жизни на спутниках Юпитера, на древнем Марсе. Место, где изоляция длиной в эпоху не убила, а сохранила. Иногда самое древнее, самое живое. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: 22 купола над Онежским озером. С воды кажется, что они серебряные, блестят на солнце, как рыбья чешуя. Многие приезжие думают, наверное, свинец или жисть, ведь на такое чудо не пожалели бы ничего.
1: А это осина.
0: Самое дешевое, самое неприхотливое дерево северных лесов. То, что крестьяне называли сорным. Наивная мысль, раз дерево сорное, значит и церковь одели во что попало.

0: попалась, от бедности. Только вот беда. Осину для лемеха выбирали и там, где рядом росли и сосна, и лиственница, и ель. Значит, дело не в бедности. Значит, плотники северных сел знали про это дерево что-то, чего не знаем мы.
1: Лемех – это маленькая деревянная чешуйка с ладонь величиной, с фигурным вырезом внизу. Ею одевают луковичные главы церквей. На одну главу Преображенской церкви на острове Киже уходит несколько тысяч таких чешуек, на всю церковь – больше 30 тысяч. Каждая прибита одним кованым гвоздем. Каждая вытесана вручную, топором. И вот тут начинается разгадка. Свежая осина мягкая, режется как масло. Плотник за день делает столько лемешин, сколько из дуба или лиственницы не одолеет и за неделю. Осина почти не колется вдоль волокна, держит форму. Можно вырезать любой изгиб, и он не треснет на морозе. А главное, осина легкая. Купол Преображенской церкви взлетает на высоту семиэтажного здания. И если бы его одели, скажем, в дубовую черепицу, вся конструкция просто раздавила бы сама себя. Осиновая одежда весит втрое меньше, сруб выдерживает без единого дополнительного столба внутри.
0: Дальше. Самое неожиданное. Осина боится сырости, если лежит в земле или в срубе у самой почвы. Сгнивает за десяток лет. Про нее говорили «гнилое дерево». Но наверху, продуваемая ветром, она ведет себя наоборот. Намокая под дождем, осина разбухает, чешуйки плотно прижимаются друг к другу, и купол становится как одна сплошная шкура. Вода не проходит вниз, скатывается. Высохло, щели снова приоткрылись, дерево дышит. А через несколько лет на солнце и ветру осина начинает менять цвет. Верхний тонкий слой выгорает, обесцвечивается, приобретает серебристо-серый оттенок, который путают с металлом. В пасмурный день чешуя матовая, свинцовая. На закате вспыхивает розовым и золотым. В полдень блестит, как настоящее серебро. Ни одно другое северное дерево такого фокуса не умеет. Сосна темнеет до черного, ель уходит в бурый.
1: Тесали лемех особым топором, коротким, с широким закругленным лезвием, его так и звали лемешным. Пилу не брали принципиально, пила рвет волокно, и в разрыв заходит вода. Топор, наоборот, приминает волокно, закрывает поры. Осиновая чешуйка после топора получается будто отполированная, с крошечной коркой из прессованных волокон. Этой коркой она и держит дождь долгие годы. Кто первым додумался, неизвестно. Плотники северных сел передавали ремесло из рук в руки, чертежей не оставляли. Есть красивая легенда, будто Преображенскую церковь срубил один мастер по имени Нестор, а закончив, бросил свой топор в озеро со словами «не было и не будет такой больше». Историки этой легенде не верят, церковь такого размера один человек не поднимет. Но плотники Заонежья, кто бы они ни были, оставили нам вещь, которая работает до сих пор. Служит одна такая осиновая чешуйка 30-40 лет. Затем ее меняют. За минувшие столетия лемех на Преображенской церкви меняли дважды. Последний раз во время большой реставрации, которая шла 11 лет и закончилась совсем недавно. 34 тысячи новых чешуек, каждая вытесана топором, как 3 столетия назад.
2: Так что серебро над Онегой – это не металл и не краска. Это дерево, которое считали никчемным, а оно оказалось самым долгим и самым красивым. Иногда лучший материал – тот, мимо которого все проходят. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Боте, о, мой гид.

Представьте, под вашими ногами, буквально, лежит больше 3000 тонн золота. Это крупнейшие разведанные запасы в России. А город сверху с трудом оплачивает отопление. Вот парадокс Бодайбо в одной фразе. Появился он на картах Российской империи в 1860-е годы как техническая отметка. Здесь, на Лени и ее притоках, золото залегало на глубине 2-5 метров. Почти на поверхности. Клондайк. Только вместо авантюристов с Дикого Запада сюда шли каторжники и ссыльные. Государственная машина сразу взяла промысел под контроль. К концу 19 века сибирские прииски давали до 80% всего российского золота, и колебания добычи на Лени моментально отзывались в Петербурге. Курс рубля, покрытие внешних займов, темп индустриализации. Советская власть просто сменила вывеску. Частные прииски стали «Союз золота», потом комбинатами. Но конвейер не останавливался ни разу со второй половины 19 века. Сегодня здесь работают «Полюс», «Линзолото», «Высочайший», «Артели». О месторождении «Сухой Лог», десятилетиями лежавшие как стратегический резерв, сейчас называют одним из крупнейших в мире. Вторая волна лихорадки, уже индустриальная, только начинается. Лихорадка не кончилась, она просто сменила лопату на экскаватор. И никуда не собирается. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: в яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет – с 1816 по 1855. 258 основных треугольников,

0: 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Руть заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Руть уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струви вывел радиус планеты на экваторе — 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников — 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали, вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
2: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу. От Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Руть открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так – камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные карты к ней в боте «О мой гид».

вот человек, с которого стоит начать. Мальчик, выросший среди грузчиков и странников на Волжских пристанях в самом богатом городе империи. Это противоречие и сделало его писателем. Нижний Новгород к концу XIX века называли «карманом России». Через здешнюю ярмарку проходили колоссальные деньги и товары, купеческий мир, тяжелый, жирный, самодовольный. И вот в этом мире растет Алексей Пешков, будущий Горький. Сын старосты пристани, с детства среди людей, которых этот богатый город перемалывал и выбрасывал. Позже именно Нижний, с его пристанями и рабочими предместьями, станет пространством романа «Мать», город с ярмаркой на парадном фасаде и бедной окраиной за углом. А потом случилось странное. В 1932 году город переименовали в его честь, и следующие почти 60 лет он числился городом Горьким. Сам писатель к этой идее отнесся скептически. Представьте, стать топонимом при жизни – это не триумф, это что-то.

вроде надгробия, только заранее. Город навязал ему свое купеческое ярмарочное прошлое, от которого он всю жизнь пытался уйти. В 1990-м имя вернули. Горький снова стал только писателем, и это, пожалуй, справедливо. Посмотрите вон на те деревянные фасады в переулках исторического центра, это так называемые заповедные кварталы. Здесь в разное время жили сразу двое крупных писателей, Горький и Владимир Короленко. Сюда приезжали Чехов, Немирович Данченко, Леонид Андреев. С балкона одного из здешних домов пел Шаляпин голос, который, говорят, было слышно до Волги. Дерево старых стен хранит этот запас, чуть смолистый, чуть пыльный, как будто время здесь немного замедлилось и никуда не торопится. В этих же кварталах Горький жил между 1902 и 1904 годами в доме барона Киршбаума. Именно здесь была написана пьеса «На дне». И вот тут начинается нижегородская легенда. Говорят, однажды в этот дом-музей приехали потомки писателя, люди вполне успешные, занятые торговлей и бизнесом. Так вот, по преданию, за столом появился призрак Горького, вздыхал и качал головой. С тех пор сотрудники музея рассказывают о шаркающих шагах и тяжелых вздохах в пустых комнатах. Фантомное недовольство человека, который всю жизнь презирал торговлю, и чьи потомки выбрали именно этот путь. Так. Теперь о звуке. Потому что у этого города есть свой акустический образ. «Эй, дубинушка, ухнем!» Одна из главных рабочих и бунтарских песен дореволюционной России родилась здесь, на берегах Волги и Оки. Для Горького, выросшего среди бурлаков и грузчиков, это была не фольклорная деталь, а живой хор города. Тот хор, который потом перекочевал в его прозу. Купеческий Нижний, сам того не желая, подарил России один из главных музыкальных символов рабочего протеста. Но Горький не единственный. Здесь родился Николай Добролюбов, и его усадьба сегодня – единственный в России специализированный музей литературного критика. Странный, почти антимодный жест. Критики редко становятся музейными героями, их обычно забывают первыми. Добролюбов вырос в городе, где деньги были главным аргументом, и посвятил себя разбору общественных и литературных договоров ни церемонясь ни с писателями, ни с властью. Нижний дал России и автора, и того, кто этого автора будет профессионально критиковать. Редкий тандем в одном городе. Обратите внимание на название улицы рядом – Ашарская. Оно происходит от обшаривателей, карманников, промышлявших в местных кабаках. В двух шагах от монастырей и ярмарочных палаток – люди, делающие деньги в тени. Для писателей-реалистов это был готовый материал, почти без обработки. Нижний Новгород – это город, который всю жизнь считал себя торговым, оказался литературным. Деревянные дома пережили пожары, революции, промышленный век и теперь служат декорацией для разговоров о тех, кто когда-то считал их временным пристанищем. Текст оказался прочнее камня –

0: Как получилось, что название реки пережило все – и Слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, Слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная Слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет из Слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

1901 году греческий ныряльщик за морскими губками вытащил со дна моря кусок позеленевшей бронзы и не понял, что держит в руках самую сложную вещь, созданную человеком за 2000 лет до него. Это был не слиток, не обломок статуи. Это был механизм, прибор, машина. У острова Антикитера на дне Эгейского моря лежал затонувший римский корабль, а вместе с мраморными статуями и амфорами там спал вот этот бронзовый предмет, который никто поначалу даже не смог идентифицировать. И, честно говоря, их можно понять, потому что в начале 20 века сама мысль о том, что древние греки могли построить нечто подобное, казалась неприличной. Как будто кто-то нашел в египетской гробнице электрический чайник. Итак, что же это такое? Представьте деревянную коробку, примерно с обувную коробку размером. Внутри около 37 бронзовых шестерен, вложенных одна в другую с такой точностью, что современные инженеры при первом знакомстве с реконструкцией просто молчали несколько секунд. Снаружи циферблаты, стрелки, надписи на греческом языке. Инструкция прямо на корпусе. Понимаете? Древние греки додумались до интерфейса. Собрали этот прибор, по современным оценкам, примерно в начале 2 века до нашей эры. Он умел рассчитывать движение Солнца и Луны, предсказывать затмение по так называемому Саросному циклу, 18-летней закономерности повторения затмений, а также отслеживать положение 5 планет, которые тогда знали Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Плюс даты важных греческих игр, включая Олимпийские, чтобы образованный хозяин мог одним поворотом рукоятки понять, через сколько дней бежать на стадион. Но вот что меня восхищает, и это, пожалуй, самая тонкая деталь во всем устройстве. Создатели знали, что Луна движется по небу неравномерно. Ближе к Земле – быстрее, дальше – медленнее. Это называется неравномерностью лунной орбиты. И чтобы механизм не врал, в него встроили смещенное колесо – эксцентрик, которое буквально имитировало это ускорение и замедление. Шестеренка знала, что Луна и спешит. Это не грубое приближение. Это настоящая модель неба. Причем механизм, судя по всему, предназначался не для народного использования. Это был слишком дорогой и сложный предмет. Скорее, личный научный инструмент состоятельного и образованного человека, где астрономия, математика и астрология существовали как единая интеллектуальная среда. Вообразите, где-то в эллинистическом мире сидит человек, философ, придворный ученый, богатый любитель небесных наук, крутит рукоятку и наблюдает, как стрелки отсчитывают движение планет. Никакого электричества, только бронза, дерево и гений. После кораблекрушения механизм пролежал на дне больше 19 веков. Его подняли в виде нескольких зеленоватых комков, слипшихся от коррозии. Долгие десятилетия исследователи вообще не понимали, что перед ними единый прибор. Лишь когда появилась рентгенография, а потом послойная компьютерная томография, механизм начали читать как текст. Буквально. Ученые извлекали скрытые надписи из-под слоев окиси, расшифровывали инструкции, восстанавливали передаточные числа шестерен. Работа продолжается до сих пор. Новые цифровые методы позволяют вытаскивать из фрагментов еще больше текста. И каждая такая находка немного меняет реконструкцию. Оказывается, механизм мог указывать более 40 астрономических событий. По некоторым версиям, даже сообщать о характере затмения, его видимость, сопутствующие признаки. Легенда гласит, что там могло быть даже направление ветра в момент события. Хотя это в научном сообществе пока остается предметом споров. Сейчас фрагменты хранятся в Национальном археологическом музее Афин. Если вы когда-нибудь окажетесь

есть там, обратите внимание. Это небольшие темные куски металла. Ничего внушительного с виду. Никакого золота, никакого мрамора. Просто позеленевшая бронза за стеклом. И вот именно в этой невзрачности весь парадокс. Самая сложная вещь античного мира выглядит как металлолом. 14 веков после нее не было создано ничего сравнимого по механической сложности. 14 веков. Это не опередил свое время, это целая эпоха, которую человечество попросту пропустило. И думать об этом, честно говоря, немного не по себе. Что еще мы умели, а потом забыли? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид».

0: Раннее утро в Раджастане, еще до того, как солнце раскалит камень. Монах движется по пыльной дороге. Медленно, почти торжественно. В руке у него метла из мягких перьев. Он подметает путь перед каждым шагом. Не для чистоты. Для того, чтобы не раздавить ни одного насекомого. Это не ритуал. Это техника.
1: У джайнов есть слово «ахимса» — «непричинение вреда». Но не как красивый лозунг, как инженерная задача. Монах обязан не убивать 9 способами. Не делать сам, не побуждать других, не одобрять даже мысленно. Раздраженная мысль — уже насилие. Злая шутка — уже насилие. Каждый случай гибели живого, даже микроскопического, — это кармическая грязь, которую потом придется выжигать аскезой годами. Отсюда неожиданный поворот. Вспахивать поле для джайна означает массово убивать организмы в почве. Поэтому они уходили в торговлю, финансы, ювелирное дело. И сегодня одна из самых аскетичных традиций Индии, одновременно одна из наиболее состоятельных общин страны. Махатма Ганди прямо говорил, его понимание ненасилия как политической силы выросла в том числе из джайнской доктрины. Тишая внутренняя дисциплина и инструмент, которым пошатнули империю. Каждый шаг несет цену. Джайны просто первыми решили ее считать.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид». Гид.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м, 31 особь из Асконии Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муссо возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Атлантиду, бот, о, мой гид.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивые

Красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавняли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: Зайди в деревянную часовню где-нибудь на берегу озера Кинозера, подними голову, и увидишь не потемневшие доски потолка, а целое небо. Синее, звездное, с ликами, которые смотрят прямо на тебя. Это не роспись стены и не икона в окладе. Это особая северная конструкция, которую так и называют «небо». Может быть, крестьяне просто любили яркие краски и решили украсить потолок для красоты. Тогда почему в крошечной деревенской часовне на несколько прихожан такое небо расписывали не одной иконой, а десятками граней с ликами апостолов и архангелов, вкладывая в это годы работы? Для простого украшательства слишком много труда и слишком точный богословский расчет.
1: Устроено небо хитро. От центрального кольца под самым коньком крыши расходятся деревянные брусья, будто спицы. К ним крепят доски грани в форме трапеций. Их бывает 8, 12, 16, а где-то и больше. Получается подвесной потолок в форме перевернутой усеченной пирамиды, без единой промежуточной опоры, легкий и прочный разом. Такая хитрость позволяла обходиться без каменных сводов, которых в северном лесу попросту неоткуда было взять, и заодно удерживала тепло под низкой бревенчатой кровлей. Расписывали грани не под потолком, а на земле, разложив доски рядом, и только потом поднимали готовое небо наверх и закрепляли под крышей, где его уже было не поправить и не переписать. В центральном кольце почти всегда Христос Вседержитель или Троица, а вокруг расходятся лучи, будто солнечные. На гранях – архангелы с мечами и фонарями, евангелисты с книгами, апостолы, святые покровители деревни. Историки искусства насчитывают несколько устойчивых сюжетов – небесную литургию, воинство небесное, лики праотцов. Смысл один – крестьянин, вошедший под низкую крышу, поднимал глаза и оказывался под открытым небом, полным святых.
2: На грани одного из таких небес –

0: часовне Николая Чудотворца в деревне Усть-Поча сохранилась подпись «Иок». За ней целая судьба. Федор Захарович Иок был иконописцем с настоящей выучкой, но прокормиться этим ремеслом на русском севере оказалось трудно. В 1885-м совсем молодым человеком он подал прошение принять его на службу почтальоном в Оланецкой губернии. Так и прожил следующие 36 лет. Разносил письма по глухим деревням, а в свободное время расписывал небеса и иконы, смешивая темперу с льняным маслом и без конца подбирая свой состав красок. Подпись на грани в Усть-Поче – редкий случай, когда мастер северного неба вообще оставил свое имя.
1: Таких небес по всему русскому северу когда-то были сотни. Уцелело около 93. В 2018-м сгорела Успенская церковь в Кондапоге. Вместе с ней исчезло небо, которое веками оставалось единственным подобным в действующем немузейном храме. Огонь не разбирает, где памятник трехвековой давности, а где просто крыша над головой. На этом фоне Кинозерье – настоящее чудо. Здесь уцелело больше небес, чем где-либо еще в стране. 17 полных комплексов и еще несколько сохранились частично. Часть из них до сих пор висит на исконном месте, под коньком старых часовен в деревнях Вершинина, Глазово, Усть-Поча, куда их подняли мастера позапрошлого века и больше не трогали.
2: Сейчас для самых хрупких небес в Кинозерье строят отдельный дом – хранилище, где каждое поднимут на ту самую высоту, с которой оно смотрело на прихожан полтора века назад. А до тех пор можно просто прийти в деревянную часовню на берегу озера, запрокинуть голову и на секунду оказаться там, где над тобой нет потолка. Есть только небо.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». На своей в боте «О, мой гид».

Вот деталь, которую все пропускают. Рассел Сейтс, физик из Гарварда, в 2006-м подсчитал, что интернет весит примерно 50 граммов. Это 2-3 клубники. Но что именно он взвесил? Ни серверы, ни кабели, ни диски. Он взвесил только электроны в движении, поток зарядов, который в каждую секунду бежит по цепям всех серверов мира. Когда вы выключаете компьютер, 50 граммов исчезают. Это как сказать, что вес поезда – это масса воздуха, который он толкает перед собой. Логика Сейтса такая. Ток в 1 ампер – это поток порядка 10-18 степени электронов в секунду. Оцените суммарное энергопотребление всех серверов планеты, переведите в ток, умножьте на массу одного электрона и получите те самые 50 граммов. Сейтс сам говорил, что это игровой ответ на детский вопрос. Настоящая физика здесь в другом. Чтобы подпитать этот поток, человечество держит в работе энергетическую машину мощностью десятки миллионов лошадиных сил. Граммы – ничто. Энергия – все. Через год журнал Discover зашел с другой стороны. Не через энергию, а через информацию. Они оценили тогдашний интернет-трафик примерно в 40 петабайт и спросили, сколько электронов нужно, чтобы закодировать все эти биты в памяти. В их модели 1 бит единица – это около 40 тысяч электронов, а бит 0 почти ничего не весит. Итог. Весь тогдашний трафик тянет примерно на 5 микрограммов. Не клубника, капля выжатого клубничного сока. Обе цифры верны арифметически. Обе измеряют разное. Кристофер Уайт, президент лаборатории NEC, ветеран Bell Labs, сказал про 50 граммов прямо, просто неправильная цифра. Его претензия не к математике, а к постановке задачи. Серверный парк эпохи Netflix и больших языковых моделей несопоставим с тем, что Сейтс считал в 2006-м. Физик Дэниел Уайтсон сравнил этот подход с попыткой вычислить цену пончика через мировой ВВП. Число получится, но смысла не прибавит. Уайт предложил третий способ. Он взял принцип Ландауэра, фундаментальный физический предел. Стереть один бит информации при комнатной температуре значит неизбежно рассеять минимальную порцию энергии. Уайт оценил весь объем интернета примерно в 1,65 умноженную на 10 в 24 степени бит, умножил на эту энергию и перевел через формулу Эйнштейна в эквивалентную массу. Результат – порядка 5,03 умноженных на 10 в минус 14 степени грамма. 53 квадриллионных доли грамма. Уайт сам заключил, при строгой физической модели интернет ничего не весит. Но вот что интересно. Если записать тот же объем данных в молекулу ДНК, 1 грамм ДНК вмещает до 215 петабайт, весь интернет займет около 960 килограммов. Почти тонна. 64 тысячи клубник. Тот самый интернет, который не весит ничего, как набор возбужденных битов, превращается в ощутимый физический архив, если выбрать другой носитель. Вот почему точного ответа нет и не может быть. Слово «интернет» накрывает сразу несколько разных объектов – протоколы, трафик, серверные здания, оптоволокно, смартфоны в карманах. Масса зависит от того, что именно вы решили взвесить. Сейтс взвесил движение. Уайт взвесил термодинамический след. Биотехнологи взвесили потенциальный архив. Все трое правы, и никто не ответил на вопрос. Это и есть настоящий урок. Вопрос, сколько весит интернет, не задача на физику. Это приглашение договориться о том, что мы вообще называем информацией и в каком смысле она существует в материальном мире. Спросите меня про принцип Ландауэра подробнее, там есть следствие –

почти никогда не говорят. Любое вычисление в идеально обратимой машине не рассеивает тепла вовсе, и такая машина теоретически возможна. Это меняет все, что мы думаем о будущем энергопотребления цифрового мира.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк. Мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз, солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в

0: темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино. Он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины, грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
1: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу Усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал, как актер Мартынов передразнил Николая I и получил за это два ящика шампанского. Сегодня мы стоим у дома Елисеевых на Невском, 56. Здесь торговля и смех уживались под одной крышей.
2: Театр комедии, как мы с вами видим перед собой. Это здание начала 20 века в таком пышном стиле купеческого модерна строил архитектор Гавриила Барановский для братьев Елисеевых. И вот что интересно, они построили, во-первых, это было два здания, справа и чуть и слева, слева и справа. Они построили здание, и наверху они построили концертный зал, тот, который потом будет театром комедии. Театром комедии. Вот это начало 20 века. До революции здесь были разные-разные спектакли и разные-разные представления. Потом это был знаменитый театр именно комедии, не музыкальной комедии, это другое. Музыкальная комедия, это просто комедия. И, конечно, огромный отпечаток на работу этого театра наложил Николай Павлович Акимов. Талантливейший человек, художник, режиссер, постановщик Николай Павлович Акимов. Недаром вот театр сейчас называется Театр Акимова. Было время, когда он был репрессирован, так не руководил этим театром, а потом уже с 56 года, с 1956 советского времени, он снова уже руководил этим театром. Ну вот, не очень разнообразный репертуар, я вам должен сказать, здесь, потому что написать комедию намного сложнее, чем написать какую-нибудь страшную драму или что-нибудь в этом роде. Комедия — это сложнее. Чтобы человек веселился, смеялся, конечно, намного сложнее. Ну вот, перед нами такой замечательный фасад. Надо сказать, что внизу стеклянные витрины, которые украшал наш земляк, наш современник, живет сейчас в Европах, так сказать, в Америке, это Михаил Михайлович Шемякин. Это вот он нарисовал таких куколок. Но вы знаете, их сделали английские мастера 10 лет назад. Они танцуют днем и ночью 10 лет. Вот придешь ночью, приведешь там летом каких-нибудь дорогих гостей, они все равно двигаются. Вы представляете, какая работа? Ну и, конечно, можно почитать город. Вот подойдите сюда, пожалуйста.
3: Давайте.
2: Город надо читать. Видите, четыре скульптуры, так,

0: такие зеленые, чугунные, не знаю, чугунные или, ну, может быть, металлические. И, значит, здесь написано, чем братья Елисеевы занимаются вообще. Вот правая скульптура от нас, правая, да? Это аллегория, конечно, торговли. Это бог Меркурий. И видно, что он занимается торговлей. В левой руке у него правая, это подбочинец, левая. Это то, что называется кадуцей. Это символ торговли. Значит, а эти люди занимаются торговлей. Причем какой торговлей? Они занимались торговлей колониальным товаром, mm-hmm. то есть тем, что здесь не растет, а здесь ничего не растет, следует. Вот, а ананасы, апельсины и так далее, и так далее. Вот этим они, вина, кофе, фрукты, понимаете, да, вот этим они занимались еще будучи крепостными. Дальше, что они делают, чуть посмотрим левее, и там аллегория, конечно, промышленности. То есть они занимаются торговлей, они занимаются промышленностью, но они покровительствуют дама, и у нем голенький мальчик, который попкой выседает на книжках просвещению. И четвертая скульптура – это, конечно, искусство. Mm-hmm. То есть, занимаясь торговлей, они покровительствуют искусством и просвещению. Замечательно.
1: Да. Великие предприниматели.
0: Да, великие предприниматели.
1: Очень интересно придумали. У них есть универмаг, и да. У них есть концертный зал.
0: Вот, конечно. То же, что и будет дальше сейчас.
1: Собирали, да, публику. Да, публику. На это,
0: совершенно
1: на
0: верно.
1: Это после театра можно
0: зайти в магазин. Конечно,
1: купить.
0: Конечно.
1: У них был ресторан в то
0: конечно,
1: время,
0: конечно.
1: Когда...
0: Все у них было, разумеется.
1: А вот собирались ли там, да, театралы после, любили похвалить?
0: Ну, во-первых, вот театр... Здесь ресторана не было, ресторан был вот здесь. Мы сейчас пойдем в пассаж, по пассажу пройдемся, да. Но, конечно, вот это я с этого и начал. Сочетание торговли и искусства. А как же, надо же все это развивать, а то...
1: Ну, театралы же наверняка после театра любили,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Никто никуда посетить. Не торопился, потому что извозчик в твоем распоряжении, ты берешь извозчика и едешь куда надо. Да и город не такой огромный, как сейчас, не те 6 миллионов, понимаете? Не тот разброс ездить куда-нибудь, а Озерки или там в Купчино, понимаете? Ну, а вот тут вот тебя всегда извозчик в любое время суток привезет, понимаете? Совсем другая жизнь была. Но это не относится к советской власти. Это относится к самому времени как таковому. Время идет, накладывает свой отпечаток. И вот увидеть, как движется время, можно только путешествуя по такому огромному, замечательному, насыщенному городу, как Петербург. Ведь время нельзя увидеть. Это категория, которую нельзя увидеть, нельзя ощутить руками. А вот путешествуя по такому городу, мы все это видим, все это ощущаем. Как мимо нас идет время. Сейчас мы с вами перейдем в сторону пассажа. Ну, понятно, мои гости это знают, что пассаж называется так, потому что он делает пас с одной улицы на другую, с Невского проспекта на Итальянскую. То есть можно пройти. А это как замечательно нужно в Петербурге, ведь у нас мерзопакостная погода в основном. Сколько холод и гранит, да? А мы сейчас зайдем в помещение, где ветра не будет, где и будут замечательные товары, красивые магазины. Ну вот сейчас мы перейдем в Невский проспект под землей и зайдем.
1: А так изначально планировали, что, выходя из пассажа,
0: попадаешь в театр?
1: Да,
0: вот то же самое, совершенно верно. Так же вы сказали правильно. Эти так придумали братья Елисеевы. А это было раньше, ведь этот самый пассаж лет на 40 раньше, чем mm-hmm. на 50, чем Елисеевский магазин. Значит, середина 19 века уже везде в Европе, не только же у нас такая плохая погода, везде и дожди, и снег, и все прочее, и ветер. И вот в Европе придумали такие пространства, которые называются пассажи. Ну, проход из одной точки в другую точку. Но можно же не просто идти, можно и посмотреть и зайти в магазины. Тем более магазины будут замечательные, дорогие, великолепные, насыщенные. И то, что сейчас называется шопинг, он, может быть, не было этого слова как такового, но шопинг был всегда.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Прогулка продолжается. Театральный Петербург скоро вернется. Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Прогулка продолжается. Театральный Петербург скоро вернется.

0: Представьте себе человека на барже. Каждое утро, в любую погоду, он встает над каналом, берется за рычаги крана и опускает в воду механическую клешню. Примерно как в тех автоматах с мягкими игрушками, только улов серьезнее. Этот человек работает в службе Waternet, и его рабочая специальность – вылавливать велосипеды со дна амстердамских каналов. Не один-два в неделю. Каждый год со дна поднимают от 12 до 15 тысяч велосипедов. Это признано городским рекордом книги Гиннесса. Да-да, Амстердам официально лучший в мире по извлечению двухколесного транспорта из воды. Откуда они там берутся? Официальная версия Waternet звучит трезво. Большинство велосипедов попадает в каналы не случайно. Кражи, вандализм, неловко припаркованный байк у самой кромки воды, и вот он уже на дне. В городе 165 каналов, и велосипеды стоят буквально везде, включая места, где между колесом и водой полметра. Понимаете, да? Это не экзотика, это городская планировка. Теперь масштаб. В Амстердаме насчитывается от 850 тысяч до миллиона велосипедов. Жителей в городе меньше. То есть на каждого амстердамца приходится больше одного велосипеда. И это не считая туристических прокатов. На этом фоне 15 тысяч утопленных в год звучат почти невинно. Меньше 2% от общего парка. Но вот что интересно. Никто, похоже, не считал, сколько из этих 15 тысяч были украдены до того, как оказались в воде. А воровство там поставлено на широкую ногу. В середине 2000-х в городе ежегодно крали около 54 тысяч велосипедов. По более поздним данным, до 120 тысяч. Это уже моя догадка, но, скорее всего, немалая часть канальных утопленников – именно краденые велосипеды, которые угонщику просто незачем беречь. Обратите внимание вот на что. Waternet поднимает со дна не только велосипеды. Там попадались холодильники, сейфы, всякий городской хлам. И еще около 35 автомобилей в год. И около 100 человек. Это уже не смешно. Это напоминание, что канал здесь не декорация, а живая опасная среда. Велосипед в этой истории просто самый заметный символ, потому что их больше всего. Что происходит с поднятыми велосипедами? Большинство на металлолом. Несколько месяцев под водой не добавляют машине товарного вида. Некоторые, по имеющимся сведениям, ремонтируют, но это исключение, не правило. Никакого музея находок, никакой романтики утраченного и обретенного. Просто поток утилизации. Мне кажется, в этом и есть главный парадокс города. Амстердам – столица велосипедной культуры, образец для подражания, тема сотен урбанистических статей. И одновременно место, где велосипед живет одноразовой жизнью. Куплен, украден, утоплен, переплавлен. Город не избавился от этой проблемы. Он просто сделал из нее часть своего образа, поставил кран на баржу, получил рекорд Гиннесса и назвал это традицией. Вода в каналах, если вы когда-нибудь стояли над ней, темная и непрозрачная. Сколько там сейчас лежит, никто точно не знает. Но баржа выйдет завтра утром.
1: Напишите мне про амстердамские велосипедные парковки. Многоэтажные, прямо над водой у центрального вокзала. Там хранится больше 2000 велосипедов одновременно. И у этого места есть история, которая началась совсем не с велосипедов.

0: пространство духовного поиска для людей, которые, возможно, никогда не переступали порог церкви. А в 1993-м ЮНЕСКО включила Путь Сантьяго в список наследия, и это окончательно закрепило его статус как культурного феномена, а не только религиозного маршрута.
1: Когда идешь первый день, еще не понимаешь, что происходит. Рюкзак натирает, ноги еще не знают ритма, голова полна тем, от чего пришел сюда уйти. Но есть одна вещь, которая бьет сразу. Ракушка на рюкзаке у каждого встречного. Этот символ пути, он не декоративный. В средние века паломники использовали ее буквально как посуду. Зачерпнуть воды из источника, взять супа из общего котла на постоялом дворе. А хозяева домов по раковине узнавали тех, кому по христианской традиции полагалось дать ночлег и еду. Ракушка была знаком. Этот человек из народа пути. У него минимум вещей и максимум доверия миру. Это доверие, оно ощущается физически, как запах деревянных полов в старом альберге ранним утром, когда все еще спят.
0: Альберги — это не просто дешевый хостел, это прямое продолжение средневековой традиции приютов для паломников. За 10-15 евро — кров, душ, кухня. Но настоящая валюта здесь другая — готовность соблюдать негласный код, вставать рано, уважать тишину, не занимать кровати впрок, оставлять место тому, кто придет позже. И еще один факт, который многие не знают — французский путь, самый популярный сегодня, исторически вовсе не был первым. Первые европейские паломники шли по северному маршруту вдоль Атлантики, избегая внутренних областей Испании, охваченных войнами и эпидемиями. Лишь позднее, когда короли начали целенаправленно строить мосты, больницы и приюты вдоль более прямой дороги через Пиренеи, французский путь стал главным. Северный до сих пор считает себя исторически старшим и сохраняет репутацию более дикого и аскетичного.
1: За одним столом в альберге могут оказаться человек после развода, кто-то потерявший близкого, программист на выгорании и 70-летний пенсионер, который решил пройти 800 километров, пока ноги еще ходят. Они говорят о погоде, о боли в коленях, о том, где лучше кормят. И в этом потоке человеческих малостей что-то происходит. Один немолодой испанец рассказывал, он вышел на французский путь после смерти сына. Не будучи верующим, просто не знал, что делать с собой. И обнаружил, что горе, о котором он не мог говорить дома ни с кем, как-то растворяется в этом общем течении. К концу маршрута он понял, его личная трагедия вписана в длинную историю людей, которые веками идут сюда со своими потерями. Могила святого Якова его не исцелила, его слова. Но ему впервые стало возможно жить дальше.
0: Компостела — пергаментный сертификат, который многие воспринимают как сувенир. В католической логике до сих пор связана с идеей прощения грехов. Чтобы получить ее, нужно пройти минимум 100 километров пешком или 200 на велосипеде и подтвердить мотивацию как духовную или поисковую. Церковь официально различает религиозных паломников, религиозно-культурных и тех, кто идет по причинам личного поиска. Это редкий пример того, как древняя институция пытается легализовать современный экзистенциальный кризис в старых богословских категориях. Получается по-своему трогательно.
1: Многие думают, что путь заканчивается в Сантьяго. Но значительная часть паломников идет дальше. Еще примерно 120 километров до Финистера. Край земли – так это место называлось в средние века, когда Атлантика казалась границей мира. Там, на скалах у маяка, происходит ритуал, о котором редко пишут в путеводителях. Люди сжигают старые ботинки, те самые, в которых шли, или кусок одежды. Оставляют на камне записки, обрывки писем, иногда фотографию. Это не церковный обряд, почти языческий, но страшно человеческий. За 800 или 900 километров человек привыкает измерять жизнь шагами. И финальный костер — это попытка перевести пережитое во что-то видимое. Закончить не только маршрут, но и какую-то внутреннюю историю.
0: Сегодня доля людей, называющих своей мотивацией религию, на камино неуклонно сокращается. Статистика самой католической церкви фиксирует все больше тех, кто идет ради поиска себя, переосмысления жизни, чтобы пережить.

0: кризис или утрату. Города и деревни вдоль маршрутов перестраивают свою жизнь под сезон паломников и одновременно пытаются защитить путь от превращения в чисто коммерческий трек. Камино превращается в глобальную лабораторию поиска смысла. В мире, где официальных ответов становится все меньше, а дорога-то все так же длинна.
1: Когда на рассвете выходишь из альберги и слышишь только собственные шаги и где-то впереди чужие, понимаешь одну простую вещь. Ты не первый и не последний. И, может быть, именно это и нужно было почувствовать.
0: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» Проверьте на своей в боте «О, мой гид!»

Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904 или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой.

0: инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой. Ценой.

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут пять. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахеронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля – 224 метра. Ширина и высота – около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову – чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель.

0: Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
1: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
0: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
2: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через 3 года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имения забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид.

0: Банджи-джампинг – символ современного экстрима. Но то, что вы сейчас увидите в этом зале, родилось не ради адреналина.
1: Оно родилось ради урожа.
0: Остров Пентекост – архипелаг Вануату. Каждый год с апреля по июнь местные мужчины строят башню из дерева и лиан до 30 метров в высоту и прыгают с нее вниз головой. Обряд называется нангол – нырок в землю. Цель – в нижней точке коснуться головой или плечами почвы. Именно это касание, по местным представлениям, оплодотворяет землю и обеспечивает урожай ямса. Башня строится заново каждый сезон. Лианы выбирают влажные. В сухом виде они почти не тянутся и рвутся. Каждый прыгун сам подбирает и привязывает свою пару лиан к лодыжкам. Ошибиться в длине или толщине – значит получить знак от духов «ты отвергнут». Переломы и травмы

позвоночника здесь не редкость, а неудачный сезон прыжков воспринимается как предупреждение. Ямс не взойдет. В 1979 году группа оксфордских исследователей увидела нангол и унесла идею в мир. Лианы заменили резиновыми канатами. Ритуал превратился в спорт. Жители Пентекоста знают об этом. Туристы платят сотни долларов, чтобы смотреть, но прыгать им нельзя. Центральное действие остается внутренним. Адреналин – это то, что мир взял из нангола. Связь с землей – то, что оставил себе Пентекост. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей бате «А, мой гид».

1293 год. Шведское войско высаживается на маленький скалистый остров в Финском заливе, сжигает карельский сторожевой пункт и начинает кладку камня. Не просто форта, целого политического послания, адресованного Новгороду. Здесь заканчивается запад, и дальше вы не пройдете. Так появился Выборгский замок. Само название говорит больше, чем кажется. В старошведской форме Выборг – святая крепость. Центральную башню-донжон посвятили святому Олафу II Харальдсону, норвежскому королю, который в скандинавской традиции считается утвердившим христианство на севере. То есть это не просто военный объект, это манифест. Каменный аргумент в споре между латинским христианством и православным Новгородом за Карельский перешеек. Посмотрите на башню святого Олафа, она и сегодня задает весь вертикальный силуэт острова. С нее начинался город, поселение буквально выросло под ее прикрытием, как птенцы под крылом. Остров небольшой, примерно 170 на 122 метра. На этом пятачке разместились три крепостных двора – верхний, кузнечный и нижний. Плотная, многоуровневая каменная машина, рассчитанная на автономную жизнь гарнизона месяцами. Внутри жили не только солдаты. Здесь был фогд, управляющий королевским имуществом, священнослужители, ремесленники, слуги. Выборгский замок был столицей целого пограничного региона Выборгского лена, резиденцией наместника шведского короля. От его решений зависели торговые пошлины, дипломатические переговоры, условия перемирия вдоль всей пограничной линии с Новгородом. Город внутри замка и замок как целый город. В середине 15 века крепость переживает расцвет, возводят 6 смотровых башен. Их название – как слепок повседневной жизни – новая, караульная, сапожника, пожарная, райская, тюремная. Где-то дежурили часовые, где-то работали ремесленники, где-то держали заключенных. А райская – это попытка вписать хоть немного воздуха и вида в суровый каменный мир. Интересно, что именно так они ее и назвали «райская». В 1710 году Петр I берет Выборг штурмом. Замок переходит России, но не превращается в реликвию. Напротив, 18 век приносит ему вторую военную карьеру. Достраивают казарменный корпус, арсеналы, приспосабливают шведскую крепость к нуждам регулярной армии. Каменные стены впитывают новый слой, русские военные команды, православные службы, петровские строительные стандарты. Нынешний облик замка во многом продукт 1890-х годов. Тогда провели масштабную реставрацию и привели фортификацию в систему, ближе к представлениям того времени об идеальном рыцарском замке. То есть перед нами средневековый скелет, одетый в романтический костюм 19 века. Это не обман, это слоеный пирог эпох, где каждый слой честен по-своему. Обратите внимание на донжон, туда можно подняться, и с площадки наверху одновременно видны и весь город, и акватория Финского залива. Ради одного этого вида стоит потратить несколько сотен рублей на билет, вход на остров свободный, музейные экспозиции оплачиваются отдельно. И последнее, что важно понимать, стоя здесь. Выборгский замок – единственный полностью сохранившийся средневековый замок на территории России. Ни руины, ни реконструкция на фундаменте, именно замок с дворами, башнями, стенами. За 7 с лишним веков он побывал шведским форпостом, российской военной базой, финским историческим памятником и советским складом. Сейчас музей-заповедник – площадка для фестивалей и исследований. Камень, который в 1290

1993 году положили первым, все еще где-то здесь, под нашими ногами или в этой стене рядом. Просто никто уже не помнит, чья была рука. Спросите меня про библиотеку Алвара Аалто, она в 5 минутах отсюда. Я знаю, почему финский архитектор построил ее именно так, что советские солдаты не смогли ее уничтожить, но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

0: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они — родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить – разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы.

0: Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят. Шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид! Про Атлантиду? Вот о мой гид!

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

Где-то под этой землей дважды взрывали атом. Не как оружие, как инструмент. 1971 и 1974 годы. Два подземных ядерных взрыва, чтобы прощупать, что там внутри. Город не получил за это ни особого статуса, ни внимания. Просто рабочая площадка. Вот какова была логика Воркуты с самого начала. Территория, которой пользуются, но не берегут. Ее строили заключенные ГУЛАГа в 30-е годы. Не приглашали, привозили. Уголь нужен был индустриализации, потом войне, потом стране. 13 крупных шахт, орден Трудового Красного Знамени, почти 115 тысяч жителей на излете советской эпохи. А сейчас от силы 30-40 тысяч реальных людей, остальные числятся по прописке и давно живут южнее Полярного круга. Воркута потеряла почти 70% населения за 30 лет. Это рекорд для России, самый быстрый исход среди всех городов страны. Обратите внимание, здесь не просто пустые квартиры, здесь целые микрорайоны, целые поселковые кольца вокруг центра выключены. Несколько семей на многоэтажный дом, подъезды без света, панельки трескаются от мороза, и все же улицы без мусора. Люди, которые остались, держат свое пространство в порядке не потому, что велено, потому что это их север. Добыча угля здесь намечена примерно до 2037 года. Местные произносят эту дату как возможный приговор. Но некоторые, уехав, возвращаются. Там тепло, но там все чужое. Воркута – город, который медленно прощается сам с собой и все равно остается чьим-то домом. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот ООО «Мой гид». ООО «Мой гид».

0: под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками.

0: Ками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем. Особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
1: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так. Бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
0: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

0: 90-е годы прошлого века. Лаборатория на берегу Средиземного моря. Биолог Фердинандо Бачекки смотрит в аквариум и не понимает, что видит. Взрослая медуза, уже успевшая размножиться, не умирает. Она сжимается, щупальца растворяются, колокол оседает, и существо превращается обратно в крошечный полип, с которого когда-то начинала жизнь. Это была Turritopsis dorni, 4-5 мм в диаметре, полупрозрачная, как капля росы на стекле. До этого момента совершенно незамечательная. Механизм называется трансдифференцировкой. Зрелые клетки вдруг забывают свою специализацию и ведут себя как стволовые. Клетка кожи купола становится клеткой полипа. Мышечная – чем-то совсем иным. Стрела времени разворачивается. И из этого полипа снова отпочковываются медузы – клоны той самой особи, которая решила не умирать. Что особенно поразительно, цикл запускает стресс – голод, резкий перепад температуры, травма купола. Там, где большинство животных начинают угасать, Turritopsis просто сбрасывает возраст до нуля. Геном у нее вдвое богаче генами восстановления ДНК, чем у близких родственников. Именно поэтому ее сейчас изучают как модель старения клеток и рака. Она нашлась уже во всех теплых морях мира, приплыла в балластной воде торговых судов. Крохотная, невидимая, вездесущая. Смерть для нее не запрограммирована, просто мир полон тех, кто ее съест.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

0: Есть слово, которое здесь слышишь раньше, чем успеваешь выгрузить чемодан. Сига-сига. Тихо-тихо, полегоньку. Его говорят ребенку, который несется к морю. Чиновнику, который паникует из-за бумаг. Себе самому, когда что-то снова откладывается. Это не безделье, это культурный договор. Мы не будем жить в режиме постоянной тревоги. Море никуда не денется, семья рядом, кофе всегда под рукой.
1: Я попробую объяснить, как это выглядит в жизни. Представьте, утро в деревне, маленькая кофейня, кофейней, несколько мужчин за столиком у стены. Им может быть 50, может быть 70. Никто никуда не торопится. Крошечная чашка кипрского кофе. Разговор о соседе, который купил новую машину. О погоде. О том, что сын двоюродной сестры наконец-то женится. Это не убить время, это обслуживание сети отношений. Той самой, которая в трудный момент заменит любой официальный институт.
0: За этим стоит кое-что очень древнее. Греки называли это филоксения, любовь к чужаку, возведенная.

0: в добродетель еще в античности. На Кипре она никуда не ушла. Зайдете в деревню, вас окликнут с крыльца, спросят, откуда приехали. И прежде чем вы объясните, зачем пришли, вам уже сунут в руки апельсин или стакан домашнего лимонада. Это невежливость по протоколу, это привычка тела, переданная через поколение.
1: И вот что интересно, войти в этот круг проще, чем кажется. Не нужны подарки и церемонии. Достаточно нескольких слов. Калимера – доброе утро. Евхариста – спасибо. Похвалить сад или деревню. Улыбнуться – по-настоящему, а не вежливо-туристически. Когда вы в первый раз скажете «калимера» продавцу на рынке и увидите, как у него меняется лицо, вы поймете, о чем я. Это переключатель. Мгновенный.
0: Православие здесь не музейный экспонат и не официальная идеология. Это фон, из которого соткан быт, иконка в машине, крестное знамение при проезде мимо церкви, иногда одной рукой, пока другая держит телефон, священник, освещающий новый дом, свеча перед важным экзаменом, при этом никакого давления. Зайти в церковь можно почти в чем угодно, но плечи лучше прикрыть. Не потому что нельзя, а из уважения к месту. Разница тонкая, но она все меняет.
1: Семья – это отдельная вселенная. Многие киприоты живут в домах, доставшихся от родителей. Пожилые – этажом ниже или за стеной. Взрослые дети заезжают на минутку, и эта минутка легко становится двумя часами за столом. Одна женщина рассказывала: «Я могла бы зарабатывать больше в Лондоне, но там мои дети были бы где-то». А здесь всегда в 10 минутах. Когда слышишь это, трудно не задуматься, что именно мы называем успехом.
0: Теперь про время. Это самое практически важное, что нужно знать. Аврио, завтра, здесь означает не конкретный календарный день, а точно не сейчас, но когда-нибудь. Для киприота это честный ответ. Он не хочет обещать то, чего не выполнит без стресса. Главное – сохранить хорошие отношения, а не умереть в гонке за сроками. Практика простая. Если что-то нужно быстро, не давите, а спокойно и регулярно напоминайте. Терпение здесь уважают больше, чем настойчивые жалобы.
1: Один IT-специалист рассказывал. Поначалу бесился, мастера опаздывали, документы тянулись неделями. А потом поймал себя на том, что сидит в кофейне третий час, обсуждает с местными политические сплетни и не хочет никуда ехать. Он сказал, сначала сега-сега раздражает. А потом понимаешь, что твой организм был хронически на пределе, и вдруг нашел другое нормально.
0: Сегодня на Кипре все это переживает интересное напряжение. Приезжают фрилансеры, IT-компании, люди с культурой дедлайнов и созвонов. Ноутбуки появились в кофейнях рядом с крошечными чашками. Но местный ритм не сломался, он просто обволакивает –

0: Грузия встречает вас раньше, чем вы успеваете поздороваться. Еще в дверях – уже накрывают. Еще на пороге – уже ваши. Это невежливость. Это убеждение, которому несколько тысячелетий гость пришел от Бога, и принять его плохо – значит оскорбить не человека, а нечто большее.
1: Представьте, вы свернули не туда, постучались в незнакомую дверь в Кахете спросить дорогу. Через 20 минут вы сидите за столом. Перед вами хлеб, сыр, лобья, кувшин вина. Хозяйка уже несет еще что-то. Вы еще не знаете ни имен, ни языка друг друга. Но вас уже приняли.
0: Теперь немного быстро, чтобы вы не попали впросак. За столом есть тамада, это не тот, кто много говорит. Это дирижер вечера. Без его сигнала не пьют. Без его слова не меняют тему. Первый тост – Богу или миру. Дальше повод встречи, родители, ушедшие, дети, любовь, гости, хозяин. Каждую тему прожить вслух, не отметить. Хороший тост продолжает мысль предыдущего. Пустой тост – почти неловкость. Бокал при тосте за ушедших – до дна. При других можно пригубить, но оставить много на дне – знак пренебрежения. Перебивать тамаду нельзя. Уйти без причины нельзя. Делать вид, что это просто ужин, тоже нельзя.
1: И вот что странно и прекрасно одновременно. Дети сидят за этим столом на равных. Слушают тосты про войну, про дедов, про любовь. Иногда сами произносят. Супра – это не банкет, это школа. Семейная память передается не в книгах, а в том, как отец держит бокал и что говорит, когда вспоминает мать.
0: Щедрость здесь работает иначе, чем мы привыкли думать. Это не демонстрация достатка. Это рефлекс. В Кахетии, в Эмирете, гости на прощание обязательно снаряжают в дорогу хлеб, сыр, варенье, соленье, виноград. Смысл не в подарке. Смысл в том, что уйти пустым – это почти позор для хозяина. Гость не должен нести с собой ощущение, что его не удержали. Помню, один коллега-этнограф говорил мне, в Грузии главный вопрос после застолья – не наелся ли ты, а о чем с тобой можно говорить? Потому что разговор здесь и есть настоящее принятие.
1: При этом Грузия не одна. Кахетия пахнет вином и землей, застолье там густое и долгое. Аджария, черноморская, мягче, теплее по тону, кухня другая. Сванетия, горная, закрытая, там гостеприимство строже по форме, потому что оно связано с репутацией рода. Три разных темперамента, один и тот же кодекс чести.
0: Сегодня Супра перестраивается.

В городах короче, формальнее, но в деревнях, в горных селах, в винных долинах старый код держится. И когда вы в первый раз окажетесь за таким столом и почувствуете, что вас не обслуживают, а принимают, вы поймете разницу сразу, без перевода. Эти люди столетиями жили между империями, на перекрестке всего, и выработали один ответ на любую угрозу извне – сделать стол длиннее –

Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея. Петербургский металл. Присмотритесь к правой руке. Там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух. Цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

0: Представь, в Выборге стоит библиотека со странной деталью. Круглые окошки прямо в потолке. Свет льется сверху, ровный, без единой тени. А через залив, в финском городе Турку, стоит другое здание. Тоже стекло, тоже свет, тоже узнаваемый почерк. Их разделяет граница, которой не было, когда оба дома рисовали. И нарисовала их одна рука. Молодой архитектор по фамилии Аалто выиграл конкурс на городскую библиотеку Выборга в 1927. Проект был неоклассический: колонны, фриз, парадная лестница. Жюри лестницу забраковало, она перекрывала свет читальному залу. Пришлось переделывать. И пока Аалто переделывал выборгский проект, он одновременно жил и работал в Турку. Там как раз начиналась его собственная контора.
1: Можно подумать, просто совпадение, два похожих здания одного времени, мода такая была. Но откуда тогда у обоих зданий один и тот же прием, свет не из окна, а сверху, рассеянный, бестеневой? Совпадением такое не бывает. Это не мода эпохи, это чертеж одного и того же человека, сделанный почти в один год для двух разных заказчиков. Пока в Выборге годами спорили о смете и виде фасада, в Турку Аалто уже строил, быстро, на деньги местной газеты. Заказчику нужен был дом редакции, типография внизу, кабинеты наверху, квартиры для сотрудников под крышей. Аалто построил его за 2 года. Первое в городе здание со сплошными ленточными окнами, железобетонный каркас на столбах, свободный план без несущих стен внутри. Он проектировал по правилам, которые тогда только начинал формулировать Корбюзье во Франции, и Турку получил один из первых их примеров на севере Европы.
0: Вот в чем поворот. Пока на бумаге в Выборге еще стояли колонны и парадный фриз, в Турку уже поднялся его настоящий манифест. Стекло, бетон, ни одной лишней детали, без единой колонны. Историк архитектуры Яран Шильд потом насчитает у Выборгской библиотеки 4 разных проекта за 8 лет. Настолько сильно она менялась, пока рядом, в другом городе, росло здание, доказавшее архитектору, что можно строить именно так. Библиотеку открыли в Выборге в 1935-м. Внутри – волнистый деревянный потолок в лекционном зале, который Аалто объяснял акустикой, открытые полки, до которых читатель дотягивался сам, без библиотекаря-посредника, и те самые круглые окна в потолке, свет без тени и без порчи бумаги солнцем. Рядом с ним в те годы работала жена, архитектор Айна Марси Аалто. Контора в Турку была общим делом двоих, и в чертежах обоих зданий, и газетного дома, и библиотеки, ее рука тоже есть, хотя подпись на конкурсе стояла одна.
1: Через несколько лет граница между двумя городами стала другой. Выборг оказался в одной стране, Турку – в другой. Библиотеку разбомбили войну, крышу восстанавливали без исходных чертежей и без стекла нужной толщины. Здание потеряло почти весь оригинальный свет. Настоящее возвращение началось только в 90-е и растянулось на 2 десятилетия. Реставраторы работали по обе стороны границы, а часть денег на последний этап пришла из Москвы. Почти 6,5 миллионов евро, чтобы вернуть зданию именно тот цвет, ради которого Аалто когда-то переделывал его 4 раза. Здание в Турку так и стоит на своем месте, все еще редакция газеты. Библиотека в Выборге снова библиотека, с восстановленным бестеневым светом. Их не связывает ничего, кроме одного архитектора, одной жены соавтора и нескольких лет его жизни, поделенных между двумя городами. Но именно поэтому, если приглядеться к обеим крышам, виден один и тот же почерк, просто по разные стороны линии, которую тогда никто еще не проводил. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм. Телеграм.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей – копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 км.

метров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, вон там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. Могу рассказать и про Куршская коса, живые дюны Балтики. Загляните в бота, о мой гид, и просто спросите –

0: Павел Сюзор получил этот заказ в 1901-м и, судя по тому, что он построил, понимал, второго такого шанса у него не будет. Давайте встанем здесь, на тротуаре, и просто посмотрим на угол Невского и канала Грибоедова. Видите, как башня над куполом тянет взгляд вверх, и вы уже не замечаете, что само здание шестиэтажное совсем не гигант.
1: Это не случайность. Это расчет. Но по порядку.
2: Компания Singer пришла в Россию не тихо. К началу 20 века американские швейные машины уже продавались по всей империи, и российское отделение фирмы нуждалось в штаб-квартире, достойной масштаба бизнеса. Участок на углу Невского был куплен примерно за 1 миллион рублей, сумма, которая тогда была не просто дорогой, а демонстративной. Это был один из самых престижных адресов столицы, и Singer платил за него именно как за адрес, а не только как за землю под фундамент. Сюзор выиграл конкурс на проект. Строительство шло с 1902 по 1904. И уже на стадии конструкции здания оказалось новаторским для Петербурга. Сюзор применил металлический каркас, заполненный кирпичом, одну из первых таких конструкций в городе. Именно она позволила поднять 6 этажей на сложном угловом участке без риска для соседних строений и без отступления от городских норм. А нормы были жесткими. В Петербурге действовал высотный регламент. Ни одно здание не должно было превышать карниз Зимнего дворца. Здесь живет один из самых устойчивых мифов о доме Зингера, будто изначально планировали небоскреб в 11 этажей, и регламент его обрезал. Это не так. Проект с самого начала был рассчитан под городские ограничения. Сюзор не пытался построить небоскреб и потерпел поражение. Он сыграл по правилам и выиграл другим способом. Высоту он компенсировал силуэтом. Угловая башня со стеклянным куполом и глобусом наверху делает дом вертикальным не по метрам, а по восприятию. Взгляд сам идет вверх, и это и есть архитектурная хитрость. Посмотрите на фасад внимательнее. Растительный орнамент, майолика, фигурные решетки, крупные витражные

0: проемы – это не просто украшение в стиле модерн. Это реклама. Модерн начала 20 века умел соединять ремесло, торговлю и визуальный образ в единое целое, и дом Зингера – один из самых точных примеров этого синтеза в Петербурге. Фасад буквально говорит прохожему – здесь красиво, здесь дорого, здесь можно войти. На первом этаже располагался магазин швейных машин. Выше – конторы российского управления компании и арендованные площади. То есть дом Зингера изначально был одновременно витриной бренда, корпоративной штаб-квартирой и доходным домом. Сегодня это назвали бы смешанным использованием. Тогда это выглядело как американский жест на самом парадном углу российской столицы. Коммерция, которая не прячется за фасадом, а сама и есть фасад.
1: У этого участка долгая предыстория. По краеведческим описаниям, с 18 века здесь последовательно стояли и театральное здание, и жилые дома, и постройки 19 века с перестройками. Дом Зингера не возник на пустом месте. Он заменил многослойный городской участок, где Невский уже давно был не просто проспектом, а линией смены эпох. Каждое поколение строило здесь что-то свое, и начало 20 века не стало исключением. Когда в 1904 дом открылся, петербуржцы реагировали неоднозначно. Здание казалось слишком заграничным, слишком смелым по силуэту для строгого Невского. Но именно поэтому оно немедленно стало городской достопримечательностью. В нем видели не только магазин машинок, в нем видели почти манифест. Американскую коммерческую уверенность, выраженную в камне, стекле и металле, прямо напротив Казанского собора. Революция изменила все, кроме самого здания. Сингер ушел, американская символика стала неуместной, частный статус исчез. Но дом остался стоять. В 1938-м за ним закрепилось новое имя – Дом книги. Это петербургская закономерность, которую трудно не заметить. Здания переживают режимы, меняя не облик, а смысл. Тот же фасад, та же башня с глобусом и совершенно другая функция. Второй миф, который стоит развеять сразу – Дом книги не был изначальным замыслом. Книжная торговля появилась здесь уже в советское время, как следствие смены собственника и идеологии, а не архитектурного плана. Здание пережило блокаду. Материал, которым мы располагаем, не содержит подробных свидетельств о том, что именно происходило внутри в те годы, и было бы нечестно заполнять этот пробел домыслами. Скажем только то, что известно точно. Дом устоял, фасады и купол сохранились, и после войны Дом книги продолжил работу.
0: Сегодня это по-прежнему один из самых узнаваемых адресов Невского. Внутри – книжный магазин, кафе, постоянный поток людей. Снаружи – реставраторы, которые возвращаются сюда регулярно. Фасады с маяликой и орнаментом, витражные проемы, металлические элементы купола требуют постоянного ухода. Это не музейная заморозка и не законсервированный памятник. Это живой исторический организм, который ежедневно выполняет коммерческую и культурную роль в самом центре города. Теперь поднимите взгляд на глобус. Его поставили здесь как символ всемирности компании Singer американской фирмы, торгующей Россией на лучшем углу ее столицы. Потом глобус стал просто частью петербургского силуэта, которую фотографируют туристы, не зная, откуда она взялась. А теперь это снова знак, но уже другой. Знак того, что одно здание способно пережить несколько смыслов, несколько режимов и несколько эпох, не потеряв ни одной детали фасада. Архитектура оказалась прочнее всего, что в ней размещалось. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «А. Мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле, хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски. Или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно.

Представьте повара, который 5 лет учился. 3/4 однокурсников отсеялись еще на теории. И вот финальный экзамен. Он разделывает рыбу и съедает ее сам. Выжил, получает лицензию. Это не метафора. Речь о фугу, иглобрюхе рода такифугу. В его печени, коже и икре сидит тетрадотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м. Один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ. Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – oh my guide в Telegram.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним

0: так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
1: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет, выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
0: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак. Тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не то туалет в каждом

кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой. Кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе, видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и ломбардом. И как-то справлялась.

1895. Впервые. Кто-то записал на бумаге, что в Тауэре живут особые вороны. Не при Тюдорах, не при Стюартах. В конце 19 века, когда готические романы читали при газовых фонарях и викторианцы обожали все мрачное и таинственное. Посмотрите на Белую башню, вон она, светлый камень, почти меловой в пасмурном свете. Именно сюда легенда приклеила Брана Благословенного, гиганта из валлийских мифов, чья голова якобы зарыта под этим холмом, как оберег Британии. Удачное совпадение. Может, слишком удачное. Историк Джеффри Парнелл в 2004-м прошел по всем архивам и не нашел никакого указа Карла II, никакого астронома Флемстида, никакого пророчества о короне. Только позднюю романтику. А йомины, стража Тауэра, по версии одного из своих же, охотно поддерживали миф. Ведь если от твоих птиц зависит монархия, ты уже не просто охранник. Во Вторую мировую бомбежки выкосили почти всю стаю. Остался один ворон – Молли. Корона не пала. Но птиц поспешно восполнили, и с тех пор держат 8, 6 основных и 2 в запасе. Легенда требует кворума. Знаете, что меня трогает? Миф моложе лондонского метро. Но он живет, шумит черными крыльями, пахнет сырым камнем и рекой. И никто особенно не хочет его проверять. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

Когда вы в последний раз задумывались о том, что здание может быть одновременно витриной американского капитала, штаб-квартирой советской цензуры и живым книжным магазином? Все это в одних и тех же стенах, на одном и том же месте. Вот дом на Невском, 28. Угол с каналом Грибоедова.

Посмотрите вверх, видите башню и купол с шаром. Этот шар диаметром почти 3 метра. И башня под ним выверена по линии Пулковского меридиана, то есть архитектор Павел Сюзор встроил в коммерческое здание почти астрономическую точность. Здание строилось с 1902 по 1904 год по заказу американской компании «Зингер», той самой, что делала швейные машины. Но начнем с компромисса, который определил весь облик дома. Первоначальный проект был выше. Компания «Зингер» хотела высокое, заметное здание, как у них в Нью-Йорке. Петербург ответил твердо: в центре города нельзя подниматься выше Зимнего дворца. Так появился купол вместо башни в полный рост. То, что сегодня кажется художественным жестом, это след административного запрета. Металлический каркас, который Сюзор применил здесь, для Петербурга начала 20 века был почти вызовом. Он позволил сделать большие витрины, дом был буквально рассчитан на свет и демонстрацию товара. Консерваторы раздражались. Классический облик столицы и этот модерн с глобусом на углу – вещи, плохо совместимые на вкус тогдашней критики. Теперь про само место. Участок на этом углу был освоен еще в 1737 году. Здесь стоял Мазанковый манеж. К концу 19 века на том же пятне уже работали нотный и книжный магазины. Одно из первых петербургских фотоателье, банкирский дом и редакция биржевых новостей. То есть место задолго до «Зингера» тянулось к информации, печати, городскому обмену. Нынешний книжный профиль здания – не случайность. Это инерция самого участка. После революции, в 1919 году, здание национализировали. И вот поворот, который трудно придумать – дом, заказанный международной коммерческой фирмой, стал адресом Петрогосздата Государственного комитета цензуры. Машина американского массового производства превратилась в машину советского контроля над печатью. С 1938 года закрепилось название «Дом книги». Оно почти вытеснило «Зингер» из обихода на десятилетие. Есть одна деталь, которая остается со мной с тех пор, как я впервые прочитал о ней. Во время блокады Ленинграда «Дом книги» продолжал работать. Не как музей, не как склад, как магазин. Под обстрелами, в условиях голода, город не отменил чтение. Обратите внимание на фасад, на эти большие стекла первого этажа. 120 лет назад сквозь такие витрины смотрели на швейные машины. Сегодня за теми же стеклами – книги. А этажи выше занимает офис ВК. Памятник архитектуры федерального значения – книжный магазин и один из крупнейших российских интернет-сервисов в одном здании прямо сейчас. После реставрации дом книги вновь открылся в 2022 году. Мазанковый манеж 1737 года

0: под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали покаянной, а тех, кто ее делал, кающимися. Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли, и лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков – Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: 7 веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья привел нас к дверям пассажа и объяснил, зачем вообще строили такие крытые улицы. Теперь мы внутри и выясняем, кто сюда захаживал по вечерам и какими словами об этом писали.

0: писали газеты.
1: Вот мы подошли к зданию, которое выстроено в середине XIX века, именно как пассаж. Это архитектор Железевич. А здание принадлежало знаменитой русской фамилии, российской, графы Стенбок-Ферморы. Такая фамилия, да. Ну, вы же знаете, многонациональный город. Так вот, Стенбок-Ферморы заказали инженеру-архитектору Железевичу строительство вот этого пассажа. И мы сейчас с вами туда заходим. Да.
2: Красивый уже.
1: Конечно, красивый. И удобный, и красивый, и трехэтажный. И знаменитый подвал здесь. Сейчас там, кстати, хороший магазин.
2: А чем?
1: Такой просто. А там всегда были театры. Проходите, пожалуйста. Театральные представления. Здесь можно покупать подарки. Конечно, да? Конечно, конечно. Ну а как же? 19 века Стенбок-Ферморы заказывают архитектору Железевичу сооружение вот этого прохода, который будет называться пассаж. Не только множество дорогих магазинов, но и концертная зала с хорами, вмещающими до 1000 человек, окнами, выходящими на ту впереди находящуюся итальянскую улицу. Здесь поначалу, во второй половине 19 века, проходили так называемые литературные чтения. Ибо это 60-е годы 19 века. А почему я такой акцент делаю? Отмена крепостного права. Совершенно другая Россия появляется. Не крепостная Россия, а посткрепостная. Отмена крепостного права. Уже приходят сюда свободные люди. Они могут здесь торговать, работать, стать петербуржцами. Вот он приедет из деревни, купит себе шестиклинку и часы дешевые такие. Он уже петербуржец. А как же? А потом, значит, рассмотрится и так далее. Сейчас мы на минуточку пристанем, чуть-чуть есть что почитать. Да, так вот, литературные чтения. Литературные чтения, в которых участвовали и Достоевский, и Писемский, и они как актеры играют Гоголя, выступает Вера Федоровна Комиссаржевская, Елена Маврикиевна Грановская, я еще помню ее на радио, танцует Ваганова, совершенно верно, танцует Ваганова. Франц Легар наряду со Штраусом. Да, так вот, значит, концертная программа. К вечеру в пассаж стекаются ночные бабочки, как указывает газета «Петербургский листок». Сделай маленькое отступление в сторону. В сторону городских нравов второй половины 19 века. Еще раз говорю, после отмены крепостного права. Петербург – город мужской. Сюда приезжают мужчины, они становятся солдатами, строителями. Здесь тяжелая такая мужская работа. Значит, а женщин меньше, чем мужчин. Это мужской город. Здесь нужны воины, здесь нужны строители, здесь нужны мужчины. А мужчинам нужны женщины. Листая множество книг, выписывая синонимы к слову, потерял что-то?
3: Вот.
2: Здесь особенно приятно.
1: Вот. А сейчас, да, еще пообщаться. Да, теперь.
2: А прямо
1: вот
2: такое было определение «ночные бабочки».
1: А вот я к этому и все и веду. Вы спросили себе, что она.
2: Да-да-да.
1: Так вот, сделай маленькое отступление в сторону. Петербург – город мужской. Петербург – город мужской. А мужчинам нужны женщины. Ну, извините за такие банальности, но это же само собой. Листая множество книг, я выписал синонимы к слову «дамы с камелиями». Ну, что такое «дама с камелиями», вы понимаете? Ну, есть же масса синонимов. Сначала мне заинтересовало. Смотрите, еще одно слово, это же определяющее. Ну, что такое это? Это я не хочу, ни в коем случае не хочу произносить слово «проституция». Ни в коем случае. И это не так. Это очень разнообразная форма.

0: общения мужчин и женщин. И вот какие слова к этому применимы. Итак, синоним к слову «дамы с камелиями» служат следующие слова: «душеньки», «грезетки», «мамзели», «гетеры», «кокотки», «ларетки», «этуали», «одалиски», «содержанки», «куртизанки», «демимоденки». Перевожу: «дамы полусвета». «Демимоденка», «демимоденки», «горизонталки», «эмансипе», «девушки, на которых не женится» и так далее. Все, что у меня там было, я не выписал. Интересно, правда? Ну, это же ничего тут такого нет, никакой скабрёзности, но это же все литературные, так сказать, слова.
1: А ведь
0: надо подобрать
1: слова
0: их.
1: И сейчас применяются.
0: Конечно, да, конечно.
1: И очень интересно, вот там было «летуаль» или что-то.
0: «Летуаль», звездочка.
2: Вот такой Петербург с литературными чтениями, Вагановой и «этуалями». Илья Харитонович вернется совсем скоро. С литературными чтениями, Вагановой и «этуалями». Илья Харитонович вернется совсем скоро.

буквально одной. Разберем это без единой ноты на бумаге. Любая мелодия живет не в пустоте, она крутится вокруг одного домашнего звука. В теории его называют тоникой, но удобнее думать о нем как о точке возврата, куда мелодия в конце концов приходит, куда она хочет вернуться после любого отклонения. Это не самый громкий звук и не самый высокий. Это самый устойчивый. Когда мелодия до него добирается, возникает ощущение, что фраза закончилась, можно выдохнуть. Все остальные звуки в мелодии выстроены вокруг этой точки покоя. Их набор – это и есть лад. А конкретная высота, от которой отсчитан этот набор – тональность. Для практических целей тональность пока можно отложить в сторону. Она важна музыканту, но не тому, кто хочет объяснить нейросети нужное настроение. Самое главное – расстояние от «дома» до третьего звука в ладу. В мажоре это расстояние чуть шире, в миноре – чуть уже. Разница в полшага по клавиатуре. Но именно она меняет все. Широкий шаг создает ощущение открытости, узкий – сжатости, напряжения. Не потому, что так решил какой-то ученый. Потому что ухо воспринимает систему притяжений между звуками, и одно соотношение читает как устойчивое и светлое, другое как нестабильное и темное. Конкретный пример, который стоит держать в голове. Возьмите Happy Birthday, архетип мажорной мелодии. Теперь представьте, что средняя нота в ее первом подъеме чуть опустилась вниз. Один сдвиг, и вместо именинного настроения появляется что-то между тревогой и усталостью. Мелодия та же, контур тот же, темп тот же. Изменилась одна ступень, третья. Это и есть переключатель между мажором и минором. Из этого следует кое-что важное. Само по себе ни одно отдельное звучание не несет эмоции. Настроение возникает из отношений между звуками, из того, как они тянутся друг к другу и к точке покоя. Именно поэтому быстрый минор звучит не грустно, а тревожно или азартно. Медленный мажор – не радостно, а торжественно. Мажор равно радость, и минор равно грусть. Полезная подсказка, но не закон. Теперь прямо к практике. Допустим, вы просите нейросеть сгенерировать музыку и пишете просто «сыграй что-нибудь грустное». Велик шанс получить что-то медленное, размытое и ни о чем, потому что «грустное» для алгоритма слишком широко. Добавьте два слова – минор и медленный темп. Результат меняется. Появляется именно тоска, не абстрактная тихость, а узнаваемый эмоциональный профиль. Потому что минор – это машинно читаемый параметр. Алгоритм понимает его буквально, берет тот самый суженный третий шаг и выстраивает вокруг него все остальное. Три слова, которые стоит держать под рукой при любом заказе музыки нейросети – лад, мажор или минор – это базовая эмоциональная окраска. Темп, скорость, которая уточняет, какой именно оттенок этой окраски вы хотите. И тональность, ее можно не трогать вовсе, она важна для музыкантов, но не для описания настроения. Лад плюс темп – уже рабочая инструкция. Все остальное алгоритм доработает сам. Полтора века музыкальной теории, учебники сольфеджио, споры о том, почему минор грустит, и в итоге три слова из той же теории оказываются точнее любого прилагательного. Не тоскливое, не шумное, не надрывом. Просто минор медленно. Теперь вы знаете, что за этим стоит. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

Почему одна мелодия звучит как утро воскресенья, а другая – как последняя страница письма, которое лучше было не читать? Не из-за слов, не из-за громкости, из-за одной ноты,

0: Браво! Браво! Спасибо!
1: Спасибо.
2: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
1: Спасибо большое.
2: Вы, так сказать, ради культуры нашей страны.
1: Да. Конечно.
2: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девочкам.
1: Это было...
2: Ох! Ох! Спасибо оркестру, спасибо девочкам.
1: Это было...
2: Ох! Ох!

Январь 1991 года. Волга подо льдом. Маленький волжский городок, 5000 жителей, промышленные трубопроводы, нефтеперекачивающие станции, получает обратно статус города. И почти в тот же день местные краеведы принимают решение, которое изменит все. Легенда здесь старше любого здания. Князь из рода Мстиславских прилег на берегу после охоты. Мышь пробежала по лицу, он вскочил в раздражении и увидел рядом ядовитую змею. Мышь спасла ему жизнь. Он велел поставить часовню, а местечко назвать Мышкин. Столетиями это была почти шутка. Потом, вдруг, ресурс. Энтузиасты спросили себя, а что если мы станем городом, которого буквально спасла мышь? И пусть она спасет нас снова, от провинциальной тишины. Обратите внимание, в начале 90-х здесь открылся единственный в мире музей мыши. Почти гаражный проект, игрушки, фигурки, керамика. Туристы стали привозить мышей со всего света. Коллекция выросла до нескольких тысяч предметов. Пассажиры речных теплоходов начали прямо спрашивать в турфирмах, а будет ли остановка в том самом мышином городе. Сегодня сюда приезжает свыше 200 тысяч человек в год. На 5 тысяч жителей больше 20 музеев. Запах свежих пряников в форме мышей на рыночной площади не выветривается даже в ноябре. Маленький символ оказался сильнее любой промышленной стратегии. Мышь из легенды стала рабочим инструментом, доказательством, что провинция

может перезаписать собственную биографию, если найдет в ней нужный образ. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ «А. Мой гид».

0: Представьте квартал, где вместо окон – вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболе». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
0: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия – национальный позор. Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости,

0: оказался тем же самым камнем, прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции «Старая Ангасолка». Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост – железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и

около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся.

как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна, в случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами,

0: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания ЛКАБ долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м ЛКАБ сказала прямо, либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе, перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и привезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит, на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают –

0: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам – книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которой в свободной продаже не существовало. Первыми в этой серии вышли два романа – «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение. То, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали все семьей. Не выбрасывали ничего – газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора, и между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди, а в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы, потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи – целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности.

промышленности, и была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалось в избытке – старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага – это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом, их стало можно купить, и макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго.

0: Когда вы думаете о запахе моря, вы думаете о соли. Вот это ощущение, острое, свежее, немного щиплющее в носу, это же соленый воздух. Мы даже говорим «морская соль», «соленый бриз». Только одна проблема – соль не пахнет. Хлорид натрия, молекула нелетучая, она не испаряется и не попадает в нос. То, что мы принимаем за запах соли, это что-то совсем другое. Что-то живое, а точнее, умершее.
1: Главный виновник называется диметилсульфид. Его производит

0: километров. Это запах гибели миллиардов существ каждую секунду.
1: Именно.
0: И люди называют его живым и оздоровительным. Есть еще едистый компонент, тот, что идет от водорослей на берегу, от нагретых солнцем камней, от рыбных рядов. Его принято называть запахом йода. Только йода там нет, это бромофенолы, соединения, которые синтезируют водоросли, морские губки и черви. В малой концентрации они пахнут морем и рыбой, почти приятно. В большой – резко, как химический реагент в лаборатории. И третий компонент – дегтиоптерины. Это половые феромоны водорослей. Яйцеклетки выбрасывают их в воду, чтобы привлечь сперматозоиды. Пахнут они именно так, как выброшенные на берег водоросли. Влажно, немного тинисто, словом, морем в самом буквальном смысле.
2: В 1972-м британский ученый Джеймс Лавлок, тот самый, что придумал гипотезу Геи, обнаружил в данных по серии странное несоответствие. Серы в атмосфере оказалось больше, чем можно было объяснить вулканами и промышленностью вместе взятыми. Где-то был скрытый источник. Лавлок предположил, в океане. Он оказался прав. Именно диметилсульфид стал недостающим звеном в глобальном круговороте серы на Земле. А в 1987-м группа ученых выдвинула еще более смелую идею. Этот газ помогает регулировать климат всей планеты. Диметилсульфид попадает в атмосферу, окисляется и образует мельчайшие частицы, вокруг которых собираются облачные капли. Чем больше планктона, тем больше газа, тем гуще облака, тем меньше солнечного тепла достигает воды. Океан сам себя охлаждает. И пахнет при этом морем. Морские птицы это поняли без всякой науки. Буревестники и пингвины летят на запах диметилсульфида, как мы идем на запах кофе. Там, где зоопланктон наелся планктона и тот распался, там кормовые воды. Запах смерти водорослей – это навигационная карта для птицы.
0: Но почему этот запах не увести с собой? Диметилсульфид разрушается в атмосфере примерно за 48 часов. Бромофенолы не улетают далеко от воды. Соляной туман, мельчайшие капли, которые волны выбрасывают в воздух, существуют только там, где есть прибой. Без волн нет тумана, без тумана нет запаха. Парфюмеры пробовали его поймать. Морские ароматы существуют, их продают миллионами флаконов. Они пахнут, как море. Но не морем. Потому что запах моря – это не вещество. Это событие. Оно происходит в конкретном месте. Пока гибнет планктон, пока бьется прибой, пока ветер несет все это к берегу. Когда вы уедете, оно закончится. А воспоминание останется. Потому что запах, в отличие от диметилсульфида, не распадается за 48 часов.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о мой гид в Телеграм –

0: Представьте деревню, где эпос не написали, а напели. Где каждая изба вечером превращалась в сцену, а вместо книги – голос старика под звон кантели. Может быть, эпос просто записали с чьих-то слов, как под диктовку. Тогда почему двух руно-певцев из одной деревни записывали по-разному, и обе версии считались правильными? Потому что руна не текст. Она живет заново в каждом исполнении, и деревня Вакнаволок на Карельском севере была местом, где это пение не прерывалось сотни лет.
1: Вакнаволок стоит на юго-западном берегу озера Верхняя Куйта 17 века. По-карельски и парфински деревню называют вуакиниями. Сюда, за 1600 километров от Хельсинки, в 1834-м приехал финский врач и собиратель фольклора Элиас Линнрот. Он назвал деревню «Поющий Вакнаволок», и не для красного словца. Из тысячи жителей рунопевцами были несколько десятков, а руны пелись почти в каждой семье. Линнрот уже несколько лет ходил по карельским деревням пешком, с котомкой, записывая обрывки древних песен. Но именно здесь, у одного крестьянина, он нашел то, чего искал годами – цельность.
0: Крестьянина звали Архип Пертунен. Ему было за 60, он почти ослеп, жил в соседней деревне Ладвозера неподалеку от Вакнаволока. Линнрот провел рядом с ним 2 дня. Пертунен пел без остановки, помня руны не обрывками, а связным сказанием, с завязкой, героями, ходом событий. Он напел собирателю больше 6000 поэтических строк, больше, чем кто-либо другой из известных рунопевцев. Линнрот записывал за ним при свете лучины и позже признавался. Манера Пертунена, его логика повествования подсказали, как вообще можно собрать разрозненные песни в единый эпос. Через несколько лет Линнрот издал «Калевалу», и без встречи в Ладвозире она вполне могла остаться грудой отдельных фрагментов. Дело отца продолжил сын. Михаил, которого в деревне звали Михкали, перенял пение от отца и стал так знаменит, что фольклористы прозвали его «Северным Гомером». От него записали еще около 3500 строк. В 1894-м финский фотограф Инта Конрад Инха снял Михкали Пертунена на выцветшую теперь пластинку «Согбенный слепой старик, обращенный лицом туда, откуда встает солнце над Куйта».
1: Рунопевцами были не только мужчины. В Вакнаволок из

0: Древней Кивиярви замуж вышла Мария Римшу. Пению рун она выучилась у собственной матери и у сказительницы из соседней деревни. До революции ее записывали финские фольклористы, а начиная с 1934-го уже советские экспедиции. Песни Римшу вошли в 34-томное собрание финской народной поэзии. В 1935-м, когда «Калевали» исполнилось 100 лет, Римшу пригласили на торжества как живую хранительницу той самой устной традиции, которую когда-то записал Линрот. Это меняет и сам вопрос: кто автор «Калевалы»? Официально Линрот, врач и филолог, сшивший разрозненные песни в связанный сюжет и кое-где дописавший переходы между эпизодами. Но каждая строка в этом сюжете пропета конкретным человеком – Перттунёном, его сыном, Римшу и десятками других, чьи имена сохранились куда хуже.
1: 20 век чуть не оборвал эту традицию совсем. Советская власть, финская оккупация в начале 40-х, переселение, школы на русском языке, рунопевческие деревни одна за другой замолкали. К переписи 2021 года в самом Вокноволоке оставалось около 300 жителей против 400+ годами раньше. И все же деревня не сдалась. В 1991-м на въезде в старую часть Вокноволока поставили бронзовую скульптуру Михкали Перттунена. Ее отлили в Финляндии по фотографии Инха. Слепой сказитель словно присел на камень лицом к озеру. А в 2017-м Вокноволок официально назвали культурной столицей финно-угорского мира.
0: Сегодня в деревне по-прежнему живут карельскую речь и старые обряды. На Ильин день здесь все еще собираются в хороводы, как собирались и при Перттунене. Эпос давно напечатан, переведен на 150 языков и стоит на полках по всему миру. Но строки, из которых он сложен, все еще можно услышать почти так же, как их слышал Линрот, если знать, куда ехать и кого слушать.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» Ответы в боте «О, мой гид!»

0: Смотришь в небо, и там, высоко, косой угол из птиц. Тянется, медленно смещается, не распадается. Будто кто-то нарисовал галочку, и она не стирается. Первый вопрос, который приходит в голову. Наверное, самая главная птица летит впереди, а остальные держатся позади, из уважения или дисциплины. Вожак задает курс, остальные следуют. Логично же. Только почему тогда угол, а не прямая цепочка? Если дело в уважении, строй не важен.
1: Воздух – не пустота. Когда крыло давит на него снизу, чтобы поднять тело вверх, воздух у краев крыла начинает завиваться, в спираль, в вихрь. С каждого кончика крыла срывается такой крутящийся воздушный жгут. По внешнему краю от него воздух тянет вниз, а прямо за кончиком и чуть сбоку тянет вверх. Вот этот узкий восходящий поток и

0: называют апвошем. Птица, летящая чуть сзади и сбоку от соседа, попадает точно в него. Воздух ее уже немного несет, без лишних усилий. Крыльям работать легче. Именно поэтому угол, а не цепочь, в прямой шеренге восходящий поток не поймать. Первым это проверил не теоретик, а орнитолог Анри Веймерскирш. В 2001-м он прикрепил к пеликанам крошечные датчики пульса и отправил стаю в полет. Результат был ясным. Птицы в хвосте клина держали заметно более редкий пульс, чем те, кто летел впереди. Они тратили меньше сил просто за счет позиции.
1: Как именно птица ловит этот поток, долго оставалось загадкой. Вихр за кончиком крыла живет мгновение, а крыло еще и машет. Нужно попасть в нужное место в нужный момент. В 2014-м группа ученых из Оксфорда и Вены прикрепила GPS-приемники и акселерометры к северным лысым ибисам – птицам, которых специально обучили лететь следом за легким самолетом. Впервые удалось измерить с точностью до сантиметра, где именно каждая птица держит крыло и как им машет. Выяснилось, птицы не просто занимают правильную позицию. Они синхронизируют взмахи. Те, кто летит сбоку от лидера, машут крылом точно в фазе с ним, чтобы крыло оказалось в нужном месте именно тогда, когда там проходит восходящий поток. А те, кто летит прямо сзади, в противофазе, чтобы не угодить в нисходящий поток от тех же взмахов. Птицы не просто держат позицию. Они ее настраивают в реальном времени. Экономия ощутимая. Птица в клине тратит примерно на 11% меньше механической энергии, чем в одиночном полете. Гуси, по некоторым данным, способны в клине преодолеть путь на 70% длиннее, чем поодиночке.
0: Но вот что занятно. Если хвост клина – выгодное место, зачем кто-то соглашается лететь первым? Лидер не получает ничего. Он прокладывает путь в нетронутом воздухе, без апвоша, без чужой подъемной силы. Тратит больше. Когда устает, отступает, уходит назад, и его место занимает следующий. Потом следующий. Те же ученые, наблюдая за ибисами, заметили кое-что неожиданное. Сколько времени птица провела на острие, ровно столько же она получила в выгодных позициях позади. Не приблизительно, а достаточно точно. Стая не эксплуатировала слабых и не освобождала сильных от нагрузки. Биологи назвали это прямой взаимностью, принцип «ты мне, я тебе», который работает у птиц не хуже, чем в человеческих командах. Птицы не ведут счет, но тело чувствует усилие, и стая перестраивается. Клин – это не иерархия с вожаком впереди. Это нечто похожее на договор, который никто не подписывал, но все соблюдают. Физику вихрей объяснит любой учебник аэродинамики. А вот откуда в стае берется что-то похожее на справедливость – это вопрос, на который у науки пока нет готового ответа.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду – Бот-О мой гид. Бот-О мой гид.

0: II вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.
1: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 1,5 сотни метров. Исландцы назвали ее Сюртсей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем. Здесь могло показаться, что легенда сбывается, земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра, их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
0: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и не ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюртсей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
1: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул 2 камня и обнаружил под растением мягкую кучку – источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро. Кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на нетронутый остров огородную культуру? Именно этот случай заставил исследовательскую станцию завести жесткое правило – нужду теперь справляют только в море, прямо с прибрежных валунов, а не на сушу.
0: У острова, впрочем, века не так уж и много. Свежая рыхлая лава размывалась океаном быстрее всего в первые десятилетия. Из 2,5 квадратных километров, которые Сюртсей занимал сразу после извержения, к 2002-му осталось меньше 1,5. Мягкие лавовые поля тают заметно быстрее, чем твердое туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти 1/2, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову – от 1 века до нескольких сотен лет. Но сходится в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро. И там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет. Но исследователи Сюртсея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его пять за пятью и

0: медленное разрушение волнами, три части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так, из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
1: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Так и задумано. Мойгид.онлайн.

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
2: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
1: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
0: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят. И обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши с шерстью.

0: с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид! Бот, о, мой гид!
2: Представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослый особ вырастает примерно до 1,70 м и весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известная версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Если захочется продолжение, спросите меня про голомянка, рыба без чешуи и костей. Я живу в Батэ, а мой гид –

ночи держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Бате, а мой гид.

0: перед вами статуя без рук. И вот парадокс. Именно это увечье сделало ее, пожалуй, самым узнаваемым произведением античности. Но как руки исчезли, до сих пор точно неизвестно. Весной 1820-го крестьянин Йоргас Кентротас возделывал поле на острове Милос в руинах древнего города. Лопата уткнулась в мрамор. Это был торс, нижняя часть фигуры и несколько каменных стел. Французский морской офицер Оливье Вутье, оказавшийся рядом, сразу понял – не просто камень. Дальше начался торг. Милос тогда под властью Османской империи. Вутье немедленно включает дипломатический механизм, сообщение в Афины, французскому послу, переговоры с турецкими чиновниками. Статуя буквально превращается в предмет политического аукциона, побеждает французское золото. По ранним записям Вутье рядом со статуей лежала кисть руки с яблоком, прямой отсыл к суду Париса, где Афродита получила яблоко как самое прекрасное. Но в суматохе торгов, переноски и погрузки на корабль эти фрагменты теряются. По одной из версий и фигурирует даже драка. Крестьянин, местные греки, турецкая охрана, французские моряки. Статую тащили, роняли. Хрупкие руки откололись именно тогда, не в античности. Кентротас получил деньги за находку, а его земляков потом сделали крайними. Турецкие власти устроили показательные наказания за утечку древностей. В Лувре постамент с подписью скульптора Александра Антиохийского, мастера II века до нашей эры, убрали как пуайте менее художественный. Имя автора исчезло вместе с ним. Анонимность оказалась выгодна. Безымянная богиня легче превращается в вечный символ. Неполнота – это тоже выбор. Иногда чужой. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм. Мой гид в Телеграм.
1: Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год, суммой в 1 рейнский гульден? Сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем. Сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
2: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45, 65 квадратных метров. Кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не

0: приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
1: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фугерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фугерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
0: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фугерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново. И на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
2: Сегодня в Фугерае живет около 150 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят 3 положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

Почему поселок с населением меньше 1000 человек, без дорог общего пользования до начала 2000-х, на берегу Северного Ледовитого океана, вдруг оказался в списке 20 лучших мест для путешествий по версии National Geographic? Вот этот вопрос и ведет нас в Териберку. Первые упоминания о ней – 16 век. Поморское становище – не деревня в обычном смысле, а рабочая точка на карте промысла. Отсюда ходили к берегам норвежского Финнмарка, меняли треску и жир на муку и железо. Зимой в ход шли кости морских зверей, из позвонков китов и тюленей вырезали фигурки, потому что другого материала просто не было. Вот такой был быт, утилитарный до последней косточки. Стратегическое преимущество Териберки в том, что Баренцево море здесь не замерзает. Круглый год. Это ответвление североатлантического течения держит воду живой даже в январе. Темное, гудящее море у берега тогда, когда соседние беломорские поселки уже прижимал лед. Для поморов это означало возможность выходить в море раньше всех. Для нас сегодня это редкая возможность подойти к Северному Ледовитому океану без экспедиционного снаряжения. Теперь про кино. В 2014 году режиссер Андрей Звягинцев снимал здесь

«Левиафан». Он искал край мира, ржавые краны, выброшенные на берег суда, скелеты рыбообрабатывающих цехов. Все это в Териберке было в избытке. Поселок к тому моменту тихо доживал после распада Советского Союза. Промышленное рыболовство ушло, люди уехали. Фильм получил премию в Каннах за сценарий, и после этого сюда потянулись туристы, сначала поклонники авторского кино, потом все остальные. Часть тех самых развалин превратилась в туристический аттракцион. Поселок, который кино выбрало за упадок, получил от этого кино новую жизнь. Посмотрите мысленно на береговую линию, полукилометровый пояс крупной округлой гальки – это не декорация, это рабочий берег, по которому рыбаки ходят к лодкам и сейчас. В акватории летом вода прогревается до 10-12 градусов, рыба поднимается к поверхности, и следом приходят киты. Горбатые киты – касатки. В начале 2010-х рыбаки отрывали взгляд от сетей, потому что прямо у борта возникал черно-белый бок касатки. Никакого туристического сопровождения, просто рабочий день с лишней порцией адреналина. Зима здесь длится с начала ноября до конца апреля. Поселок стоит за полярным кругом, и в темные месяцы северное сияние появляется по нескольку раз в неделю. Для туриста это кульминация поездки, зеленые и розовые дуги над черной водой Баренцева моря. Для местного рыболова, который ночью идет к лодке, один из жителей в интервью объяснил это так: лучшее в сиянии то, что при нем видно, куда ставишь ногу на льду. Это разрыв в восприятии, который сам по себе говорит о Териберке больше любого путеводителя. Сейчас поселок разделен на две части – старую, наполовину брошенную, и ладейная, более живую, где сосредоточены гостиницы, пара ресторанов с видом на море, музей истории освоения Севера. Из новых объектов – гигантские качели на сопке, которые поднимают человека примерно на 30 метров над арктическим ландшафтом. В 2023 году арктический фестиваль «Териберка» собрал тысячи людей, концерты под открытым небом там, где раньше стояли ящики с треской и сушился невод. Для старших местных это, по всей видимости, зрелище странное. Судьба Териберки до сих пор не решена. Часть домов заброшена, берег разъедают ветер и волна, а поселок живет на стыке мелкого рыболовства и обслуживания гостей. То, чем поморы занимались всю жизнь из нужды, ловля трески, выходы в море, стало экстремальным туризмом для людей, которые впервые держат удочку в холодной воде. 16 век, кости китов, Канны, National Geographic, северное сияние как фонарь для рыбака – все это одно место. И вопрос, который Териберка задает сама себе, пока не закрыт: удастся ли совместить помор

0: которого только что выписали из психиатрической лечебницы. Диагноз вам не скажут, не положено. Дадут только имя. И вам предстоит поселить его в свободной комнате, кормить с ним из одной кастрюли, брать с собой в огород и на рынок. Возможно, до конца его жизни. Именно так на протяжении 700 лет живет бельгийский город Гёл.
1: Может, все началось с того, что местные жители просто оказались добрее остальных. Тогда почему та же доброта не прижилась по соседству, в десятки других фламандских городков? Ответ прозаичнее. Началось все с трупа непогребенной пилигримки и деревни, которой некуда было девать наплыв паломников. Легенда рассказывает о принцессе Димфне, ирландке 7 века, чья мать умерла молодой, а отец от горя лишился рассудка и решил жениться на дочери, потому что та была на нее похожа. Димфна бежала через море во Фландрию и спряталась в лесу у Гела. Отец нашел ее и здесь же, не добившись согласия, отрубил ей голову. С тех пор, гласит предание, у ее могилы начали исцеляться одержимые и безумные.
0: К 13 веку гробницы Димфны стекались такие толпы паломников с душевными расстройствами, что городская церковь просто не могла разместить всех в своих стенах. Каноники стали расселять приезжих по домам местных крестьян сначала на несколько недель, пока идет лечение молитвой. Кто-то не поправлялся. Кто-то оставался жить у приютившей его семьи насовсем. Так, без единого указа, за несколько поколений сложилась система, которую сегодня психиатры называют образцовой. Обычная бельгийская семья берет душевнобольного человека. Здесь его называют не пациентом, а постояльцем, и живет с ним бок о бок, как с дальним родственником. Пика эта практика достигла в 1938-м. На 16 тысяч коренных жителей города приходилось около 3700 постояльцев. То есть почти каждый пятый человек на улицах Гела в те годы был психиатрическим больным, живущим в чьей-то семье. Французский психиатр Жан-Этьен Эскироль, побывавший здесь еще в 1821-м, писал, что в Геле безумцев впервые в истории подняли до достоинства просто больных людей, не запертых, не закованных, а сидящих за общим столом.
1: Правила у семьи простые и одновременно жесткие. Диагноз не сообщают. Постоялец должен войти в дом не как случай из истории болезни, а как человек. Слова вроде «сумасшедший» или «больной» под запретом. Только имя. В семье не может быть больше трех постояльцев одновременно, чтобы дом оставался домом, а не отделением. Их берут в огород, на рынок, зовут за стол, особенно поощряют привязанность к детям семьи. Там, где нет кровного родства, странности переносятся легче. Психиатры называют это низким уровнем выраженной эмоции, и она, как ни странно, лечит лучше, чем сочувствие близких. Полиция город знает, и вызывают ее редко, а специальные кураторы на связи со стороны городской психиатрической больницы круглые сутки. Многие живут в такой семье не годы, десятилетия. Средний срок – около 30 лет, но есть постояльцы, прожившие в одном доме 75, ставшие частью второго и третьего поколения семьи. Один пожилой постоялец отмечал 50-летие жизни в городе вместе с мэром и духовым оркестром.
2: А если не получается? Если постоялец срывается, пугает соседей, перестает справляться? Тогда его временно возвращают внутрь, так в Геле называют саму психиатрическую больницу, в отличие от жизни в семье, которую называют снаружи. Возвращение туда воспринимается почти всеми как наказание. Хотя формально это просто передышка и подбор нового плана лечения.
1: Государство платит семье за постояльца скромную сумму в день. Источники называют цифры от 40 до 47 евро, из которых семье достается примерно половина. Для сравнения, лечение того же человека в обычной психиатрической палате обходится казне почти в 6 раз дороже. Но экономикой это давно не объяснить. Авторы, изучавшие Гёл, честно признают, сегодня деньги едва ли служат стимулом для семьи хоть кому-то. И система стремительно редеет. Если 30-е годы прошлого века почти каждая пятая семья Гела принимала постояльца, то сейчас их около 500 на город с населением свыше 40 тысяч человек, меньше 1/10 от довоенного пика. Причины прозаичны. Аграрный город стал промышленным, у семей появились фабрики и офисы вместо полей, оба супруга работают, люди чаще живут в квартирах, а не в домах с садом,

0: ценят приватность больше, чем предки. Кто-то из горожан признается, это поколение вполне может оказаться последним, кто еще умеет так жить с чужой бедой рядом.
1: И все же дом за домом, улица за улицей, в Геле продолжается то, что нигде больше не удалось повторить в таком масштабе. Человека с голосами в голове сажают ужинать не в палату, а в семью. Просто потому, что здесь, в отличие от почти всего остального мира, так делали всегда. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн. Двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн.

Зима 850 года. Берег залива Скейл на Аркнейских островах. И шторм такой силы, что срывает пласты дерна прямо с холма. Под ними каменные стены. Целые комнаты. Полки, кровати, шкафы – все из плетника. Местный лэрд Уильям Уот решил, что нашел старое викингское жилье. Радиоуглеродные датировки 20 века поставили все на место. Деревня старше викингов на 3000 лет. Старше Стоунхенджа. Старше пирамид Гизы. 8 домов. Самое раннее – около 3180 года до нашей эры. Последнее – около 2500. Жители сознательно утапливали постройки в насыпи с торфа и отходов. Это был естественный утеплитель, защита от океанского ветра. Дерева на Аркнеях почти нет, поэтому весь быт из камня. Обратите внимание, каменный шкаф у каждой двери был обращен прямо к входу. По одной из версий, сакральная витрина, что-то вроде алтаря. Чужак, войдя, видел не хозяина, а символический центр его жизни. Между домами каналы со следами стоков. В комнатах желоба для воды. Никакого оружия, никаких укреплений. Для неолита Северной Европы – редкость. Деревню долго называли шотландскими Помпеями. Мол, один шторм все накрыл. Но слои осадков говорят иначе. Подступающее море, размыв почв, ухудшение климата. Люди уходили постепенно. Шторм был лишь последней страницей длинной экологической драмы. Сейчас это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Берега укрепляют. Датировки уточняют. Вопросы остаются. 5000 лет, и каменные полки все еще стоят на месте. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирки, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались

архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города. И город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, крочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла мойки и крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

0: Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедроцилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток, шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание столько же. Ветер и приналиде на металле время намеренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько

несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 см, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают

0: 1799 год. Лондон. В руках натуралиста Джорджа Шоу шкура из Австралии. Утиный клюв, бобровый хвост, выдровые лапы. Шоу берет ножницы и начинает искать швы. Он убежден, это подделка, мистификация. Кто-то сшил несколько животных и смеется над лондонской наукой. Никаких швов он не нашел. Этот зверь — живой вопрос без ответа. Самка откладывает яйца в мягкой белой скорлупе, но выкармливает детенышей молоком. Только соска нет. Молоко просто выступает сквозь кожу и шерсть, и малыши слизывают его с брюшка матери. Представьте эту нежность. Почти невидимую, почти неправдоподобную. Клюв? Не клюв в птичьем смысле. Он мягкий, теплый на ощупь, насквозь пронизанный нервными окончаниями. Под водой утконос закрывает глаза, уши, нос и читает мир через электрические поля. Каждый червь в иле, каждая личинка под камнем — источник слабого тока, который клюв улавливает, как антенна. А на задних лапах самца шпоры с ядом. Боль от них такая, что обычные обезболивающие не берут. Одно из немногих ядовитых млекопитающих на Земле. Линия утконосов отделилась от наших предков около 187 миллионов лет назад. Он старше большинства форм жизни, которые мы считаем привычными. Может быть, странный здесь не он.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. В боте «О мой гид».

0: Когда вы в последний раз что-то разбили, вы это починили или выбросили? Японский мастер ответил бы «ни то, ни другое», он взял бы золото. Кинцуги начинается не с красоты, а с яда. Лак уруси, которым склеивают черепки, в сыром виде токсичен, ожоги, аллергия, работа только в маске. И этот опасный сок японские мастера использовали веками, потому что именно он держит крепче всего. Высыхает лак не на воздухе, а во влажной среде. Отреставрированную чашку буквально закапывали в земляную яму. И только когда лак созреет, по трещине кладут золотой порошок. Линия тоньше волоса. Легенда говорит, что все началось в 15 веке. Сигун Асикага Йосимаса отправил любимую чайную чашу в Китай на починку и получил ее обратно, стянутую грубыми железными скобами. Утонченный правитель был в ужасе. Он приказал придумать способ получше. Мастера придумали – трещину не прятать, а сделать самым красивым местом на чашке. С тех пор хозяин чайной комнаты мог подать почетному гостю именно чашу с золотым швом, как знак доверия. Вот предмет с биографией, вот история, а не просто утварь. Есть и вовсе парадоксальный момент. Иногда чашу разбивали намеренно, если она казалась слишком симметричной и глянцевой для эстетики дзен. Портили вещь, чтобы сделать ее живой. Так что старые кинцуги-предметы бывают дороже исходной керамики в десятки раз. Вы покупаете не чашку, вы покупаете историю ее падений. Пожалуй, единственное искусство, где главный материал – это чужая неудача.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

Аким Мальцов приехал на речку Гусь в 1756-м, не по указу, не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи. Через несколько поколений это место станет городом, а фамилия хозяев – синонимом русского хрусталя. Вокруг завода выросло не просто рабочее поселение. Здесь сложилась целая трудовая культура, где почти каждый второй был так или иначе связан со стеклом – печник, гутник, шлифовщик, художник по гранению. Это редкий пример промышленной экосистемы для России того времени – производство и быт, ремесло и химия состава, авторский рисунок и промышленный тираж – все в одном месте. Поворот случился в 1830-м. Его наследник наладил выпуск изделий, сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея. После революции завод национализировали в 1918-м. Потом, в период с 1924 по 1937, предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опалу, имя убрали. Хрусталь пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и

0: Представь, идешь по Карельскому лесу, и между соснами вдруг встает не тропа, а гранитная лестница, вросшая в мох. Ступени высотой в человеческий рост, стены сложены без единого шва, как будто здесь была крепость, которую однажды просто бросили. Может, и правда крепость. Тогда откуда в стене ржавые петли размером с ладонь, явно от ворот, а не от бойниц? И почему в паре шагов отсюда течет действующий канал, по которому до сих пор ходят суда?
1: Это не крепость. Это шлюзовая камера, часть Сайменского канала, который построили в позапрошлом веке, чтобы возить лес и руду с внутренних озер Карелии к морю. И таких брошенных камер в этих лесах не одна и не две, а десятки.
0: Канал открыли в 1856-м. Для тогдашнего Великого княжества Финляндского это была стройка века. 40 с лишним километров пути и 28 шлюзов, каждый из тесаного гранита, с дубовыми двустворчатыми воротами, которые открывали вручную, проворачивая зубчатый механизм. Суда поднимались и опускались почти на 80 метров, соединяя озеро Сайма с морем через Выборг. 80 с лишним лет канал был для этих мест главной артерией. Лес, зерно, соль, все шло по воде, и оба берега жили этим одинаково, и финский, и русский, потому что тогда это была одна страна. Потом линия на карте сдвинулась. По мирному договору 1940-го Карельский перешеек и Выборг отошли Советскому Союзу, и канал оказался разрезан новой границей ровно посередине. Судоходство остановилось в один день.
1: Дальше почти 20 лет тишины. Заброшенный, наполовину разрушенный канал просто ждал. Одна половина в одной стране, другая в другой, и целиком он не был нужен никому. Ждал он до начала 60-х, когда президент Финляндии Урха Кекконен добился у Москвы права на полувековую аренду советского участка. Канал решили не восстанавливать таким, каким он был, а построить заново. Глубже, шире, для больших судов. Работы шли с 1963 по 1968. И вот тут случилось главное для этого рассказа. Новый канал провели почти вплотную к старому, но вместо 28 шлюзов ему хватило всего 8. Больше 20 гранитных камер, вытесанных вручную за полтора века до этого, новому судоходству оказались попросту не нужны. Их не сносили специально. Их просто оставили там, где они стояли. Одни стали водосливными каналами при новых шлюзах. Другие разобрали на камень. Камеры у поселка Пяли и вовсе оказались погребены под насыпью шоссе. Сверху асфальт, внизу 19 век. Шлюз Лауритсала, первый на пути от Саймы, разобрали до последнего камня. А вот шлюз Малая Мустала, наоборот, отреставрировали в 2000-х. Сегодня это единственная старая камера, которую можно осмотреть почти в первозданном виде.
0: Но самый странный из всех – шлюз Рейхе. Он находится у самой границы, на нейтральной полосе. С самого 1940-го его толком никто не обследовал. Ни финским, ни российским специалистам путь туда не заказан, но он никому особенно и не нужен. Сооружение, которое построили, чтобы через него шли баржи, стало местом, которое обе страны просто обходят стороной. Есть у этой истории и более теплый поворот. У поселка, который раньше назывался Юстила, а теперь называется Брусничное, из камней старого шлюза сложили памятник строителям канала, тем мастерам, что тесали гранит вручную. Камень не исчез, он просто сменил форму. В Лапиенранти, рядом с действующим шлюзом Мялкие, работает музей канала, в здании, построенном еще в 1845-м. Там хранятся те самые ножницы, которыми Кекконен перерезал ленту на открытии нового канала в 1968-м.
2: Так и вышло, что через один канал будто прошли две разные жизни – старая и новая. От старой в лесу остались гранитные ступени, которые ведут в никуда. Вода, для которой их вырубили, давно нашла себе другой путь.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово.

Верьте на своей в боте, о мой гид. О мой гид.

0: Кажется, что подземный город – это просто метро и пара парковок под площадью. Но тогда зачем городской совет Хельсинки отдельным голосованием утверждает генеральный план на то, что находится под землей? План такой же обязательный, как обычный план застройки улиц. Значит, там, внизу, происходит что-то, что требует не меньше порядка, чем наверху.
1: В Хельсинки действительно есть документ, которого больше нет ни у одного города мира. Генеральный план подземных недр, охватывающий сразу всю территорию. Городской совет принял его летом 2021-го. Документ имеет номер 12704 и юридическую силу, такую же, как у обычного плана застройки. Разрабатывало его управление городской среды под руководством отдела генерального планирования. Ведет учет этой скалы геотехнический отдел мэрии и делает это без малого полвека. У города есть база данных, где размечен каждый ковш вынутого гранита, почти 500 уже построенных подземных помещений и туннелей и еще около 70 зарезервированных участков под будущее. Средняя толщина почвы над скалой Хельсинки – метров 7, а дальше начинается гранит такого качества, что вырубать в нем залы можно почти без укрепления стен. Идею отстаивал геотехник по имени Илкка Вихиаха. С конца 90-х он возглавляет геотехнический отдел мэрии и десятилетиями убеждал город, что скалу нужно планировать заранее, а не выдавать разрешение на нее каждый раз заново, как на обычный подвал.
0: Список того, что уже вырублено в скале, звучит как опись случайного подвала фантаста. Бассейн в Итикескусе, открытый в 1993-м, в два уровня, куда одновременно спускаются около 1000 человек. Спортивный зал рядом с Олимпийским стадионом, 40 метров в длину, 9 в высоту. Станция очистки воды Виикинмяки, встроенная прямо в породу, обрабатывает стоки 800 тысяч жителей и уводит очищенную воду по туннелю длиной 8 километров, в море на глубину 20 метров. А под самой эспланадой, главной пешеходной улицей центра, лежит рукотворное озеро энергетической компании. 8 метров в ширину, 40 в глубину, 80 в длину, около 35 миллионов литров воды, которая служит холодильником для системы городского охлаждения. Хельсинкцы гуляют по бульвару и понятия не имеют, что под подошвами – искусственное озеро размером с бассейн олимпийского масштаба, только вертикальное.
2: Но самая странная находка в этом реестре – не помещение, а его отсутствие в расписании. У метро Хельсинки есть станции-призраки. Под Мунквори, под Калио, под Хакониеми, под Кески, по села вырублены полноценные залы для остановок, которые так и не открылись. Линию проложили в стороне, а скальную коробку оставили стоять готовой, с бетонными сводами и без единого поезда. Годами люди ходят по улицам прямо над залом станции метро, которая существует физически, но не существует в расписании ни единого дня.
0: Разрешение на такую скалу выдают не так, как на обычный участок земли. Заявитель получает не саму породу, а право на объем внутри нее – этаж скалы, а не этаж дома, потому что над и под тем же куском гранита город уже зарезервировал место для чужого туннеля или будущей трубы. Именно поэтому

Этому план нужен сразу на весь город. Без него два подземных проекта рано или поздно встретятся в темноте. Хельсинки может себе это позволить именно потому, что стоит на редком для столиц куске сплошного, почти монолитного гранита, и потому, что полвека назад решил не ждать,

0: пахнул плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая. Ну, трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
1: Распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу. Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
0: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
0: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить – разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь – плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят – шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот, о, мой гид! Вот, о, мой гид!

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

Как вы думаете, кто в Эрмитаже числится официальным сотрудником, получает ветеринарную помощь за счет музея и имеет личное дело с характеристикой? Причем третье столетие подряд, без единого перерыва на смену власти. Все началось с прагматичного указа Елизаветы Петровны в 1745-м. Никаких сантиментов, просто распоряжение – доставить в Петербург 30 казанских котов, самых крупных и способных. Казанские котофеи тогда славились на всю империю как крысоловы. Это была не прихоть, а кадровая политика. Но самая страшная страница – блокада. К 43-му коты в городе почти исчезли. Без них подвалы Эрмитажа. Представьте эти каменные своды, где тишину нарушают.

стало только шуршание, превратились в крысиное царство. И тогда из Ярославля и Сибири отправили 4 вагона котов. Целые составы. Военная логистика, рады Эмшеловов. Их потомки работают до сих пор. У каждого паспорт, имя, история в учетной книге. В парадные залы им вход закрыт. Их мир – подвалы и служебные коридоры под мрамором, куда вас пустят только в день Эрмитажного кота раз в году. 3 века – империя, революция, война, туристы с телефонами, а должность одна и та же. Это, пожалуй, самая стабильная карьера в российской истории. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид –

0: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт, три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет

0: пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник – редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Боте «О, мой гид».

Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го,

как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра. Постамент из темно-вишневого финского гранита еще почти 8. Итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

Скалы здесь обрываются прямо в Байкал. Не метр берега, только отвесный камень, вода и узкая полка пути, выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902-м министр путей сообщения князь Хилков принес в Комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской, по официальным ведомостям, 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история. В смете их было 33 на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39 суммарной длиной 8 километров. И только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров.

против 13-25 тысяч на обычных линиях и почти половина скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как стальной пояс империи от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами – либо через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов – тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин – десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты, кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то – все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно оказалось ее просто посчитать. Спросите меня про тоннель номер 18. Там при строительстве произошло кое-что, что не вошло ни в одну официальную смету, но изменило проект навсегда.

название Чердынь переводится с коми-пермяцкого предельно просто «поселение у устья ручья». Вот и все. Никакой гордости, никакого величия, просто ручей и устье. И именно этот скромный топоним носил город, который в 15 веке был одной из ключевых торговых точек средневековой Евразии. Чердынь возникла не как русский форпост, а как центр финно-угорского мира. Первые поселения на этом месте датируют 8-10 веками. Родановское городище, которое раскопали здесь археологи, относится к 12-13 векам. Это был дальний форпост Перми Великой, огромной земли между Вычегдой, Камой и Нижней Волгой. Московские книжники позже превратили

хотят ее почти в сказочную страну. Современные читатели знают ее по другому имени – Парма. Именно так Алексей Иванов назвал свой роман «Сердце Пармы». И именно за этой Пармой сюда до сих пор едут туристы. Приезжают за литературным образом и обнаруживают реальный архив под открытым небом, деревянные и каменные дома без многоэтажек, улицы, спускающиеся к реке, старые храмы. Но настоящее величие Чердыни не в легенде, а в конкретных товарах и налогах. Соболь, куница, бобр, лисий мех – все это шло отсюда в Москву как главный твердый ресурс северной окраины. Соль из соседнего Соликамска и окрестных Варниц была стратегическим продуктом. Без нее не было ни рыбы, ни мяса, ни торговли на сотни верст вокруг. Именно борьба за контроль над соляными промыслами и пушным потоком привела к тому, что в 1472-м Пермь Великая окончательно вошла в состав Московского государства. Чердынь из столицы местной земли стала северным уездным центром. Чердынские клады – не литературный образ. Это устойчивая историческая реальность. Местные князья и купцы веками прятали серебро, меха, украшения в глиняных горшках на высоких берегах Колвы, спасаясь от военных походов и набегов. Находки 19 и 20 веков фиксируют целые комплексы – монеты, кресты, кольца, закопанные и так и не найденные хозяевами. Это физический след тревожной пограничной жизни. Именно той жизни, которую в художественной форме воспроизводит Иванов. Есть здесь и совсем неожиданный след. Богатство пермских мехов и древний статус Чердыни породили легенду о Биармии, стране богатых биармов, которая всплывает в скандинавских сагах и русских летописях. Часть историков и краеведов прямо называет Чердынь некогда столицей этого мифического северного края, связывая его с реальными дорогами Колви и Вычегде, по которым, возможно, добирались и скандинавские торговцы. Красивая легенда. Да. Но за ней стоит серьезная научная дискуссия. Потом география сыграла против Чердыни. Основной поток торговли сместился к более удобным для судоходства Соликамску и Перми. Древняя столица выдохлась. Сегодня в городе живет около 4,5 тысяч человек, и это число с 2010-го неуклонно снижается. Чердынский округ при этом один из самых больших по площади в Пермском крае. Огромная страна при малом населении. Обратите внимание, здесь до сих пор читается планировка старинного русского городка, усадьбы, огороды, дома фасадом на улицу, а жизнью – к реке и лесу. Большой исторический слой почти не замазан современным строительством. И разговоры о пушнине, соли и кладах звучат тут не как фольклор, а как естественная часть повседневной памяти. Некогда сюда ехали за мехами и солью. Теперь за ощущением границы эпох. Граница никуда не делась. Спросите меня про скандинавские саги о Биармии. Там есть один маршрут Колви, который историки до сих пор не могут объяснить.

этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита, еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров огромная камера, как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная.

0: жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху – это не единственный вариант. У вулкана есть жерло – это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху – кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь, потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина – кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
1: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке — это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот уж это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид!». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый

каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Обычно великие реки начинаются в глуши, в болотах, горных ущельях, в местах, куда добираются только специально. Дон начинается в городском парке, в нескольких шагах от детской железной дороги. Вот этот родник перед вами – официальный исток реки, длиной почти 1900 километров. Не символический, не условный, общепринятый. Дон отсюда уходит к Азовскому морю, через Ростов, через Донские степи. А здесь, в Новомосковске, он пока просто бьет из земли.
1: Место это создали в 2001 году как природно-архитектурный комплекс, то есть не обнаружили случайно, а намеренно оформили, вписали в городскую ткань. Комсомольская улица, детский парк, рядом торговый центр. Исток Великой реки встроен в самый обычный городской маршрут. Высота здесь около 180 метров над уровнем моря. Это северный край средней русской возвышенности. Дон начинается не в низине, а почти на плато. И дальше 2000 километров идет вниз. Обратите внимание, именно сюда ведут гостей города в первую очередь. Не к заводам, не к площадям, к роднику. Город помнит себя через эту точку. Любопытно, что миф о происхождении Великой реки здесь совсем молодой, ему чуть больше 20 лет, но работает так, будто существовал всегда.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид».
0: Обычный шаг по насту звучит по-разному в зависимости от глубины промерзания. И опытный ивенкийский охотник по этому звуку определял, куда идти дальше. Без компаса, без карты, с точностью, которой позавидует современный навигатор. Само слово «эвенкил» переводится примерно как «идущие поперек хребтов». Не вдоль рек, как шли русские землепроходцы, а наискось, напрямую, через водоразделы. Их прародина – огромный пояс от Вилюя и Ангары до Верхнего Преамурья, где еще 5-6 тысяч лет назад предки ивенков выработали охотничий комплекс, следуя за миграциями лося. Часть групп носила имя «арачоны», буквально «люди оленя», от слова «арон». Домашний олень у них – транспорт, навигатор и центр социальной жизни одновременно. Эвенки довели до совершенства верховую езду на оленях. Легкий всадник между стволами, десятки километров в день по чащобе, где пешком не пройти. Среднее стадо на семью – 20-30 оленей. Компактная мобильная станция. Унты и чум – не абстрактный север. Это конкретные технологические решения. Чум собирается за несколько часов, держит тепло от одного очага и не дает угореть, потому что конус работает как дымоход. Эвенкийская версия легче тундровой, заточена под таежный климат. Тайга для эвенков.

В 1991 году вьетнамский охотник Хо Хань наткнулся в джунглях на дыру в горе, из которой дуло холодом и грохотало водой, и ушел домой, потому что не было веревки. Вот вам вся история человечества в одной фразе. Британские спелеологи добрались туда лишь в конце 2000-х и обнаружили, что главный коридор Шонданга достигает 200 метров в высоту и 150 в ширину. 40-этажный небоскреб встанет внутри, и над его крышей еще останется место. Не зал, улица. Подземная улица с рекой, галечными пляжами и собственным туманом. Туман там настоящий. Теплый воздух джунглей падает сквозь провалы в своде, встречает холодный подземный воздух, и рождаются облака. Прямо у ваших ног. Пещера буквально выдыхает их обратно в лес. А там, где свет из провалов достигает дна, вырос лес. Спелеологи назвали это место «сады Эдема». Деревья, кустарники, своя почва, свой микроклимат. Один из первопроходцев вспоминал, шли в полной темноте, и вдруг впереди дневной свет и кроны. Мозг отказывался верить. Сталагмит по имени Лапа Собаки поднимается на 80 метров, выше большинства колоколен. И пещера до сих пор не изучена полностью. Попасть туда стоит $1000, занимает несколько дней трекинга и требует очереди. Проект канатной дороги ученые заблокировали. Хорошо, что хоть здесь амбиции притормозили. Шонданг напоминает, что у Земли есть комнаты, о которых она никому не рассказывала. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, мой гид.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки.

0: Именно это Бек и нарисовал. Не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло. Слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
1: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
0: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны.

петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой. Кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе. Видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

0: Босфор не делит этот город. Он его сшивает. Каждое утро деловые костюмы плывут с азиатского берега на европейский, в районы Шишли и Бешикташ. А вечером тот же поток возвращается, но уже с пакетами сладостей и рыбой на ужин. Один пролив, два настроения, один характер. Запомните это ощущение, Пу, оно и есть ключ к Стамбулу.
1: Представьте, вы заходите в лавку у египетского рынка. Хозяин еще не сказал ни слова, а перед вами уже стоит маленький стакан тюльпан с чаем. Горячий, темно-янтарный. Вы только что вступили в отношения. Это не угощение, это приглашение. Один антиквар 3 дня поил немецкого туриста чаем, тот ничего не покупал. На 4-й день антиквар принес из дома семейный самовар с надписью «Вместе пьем чай, уже бизнес». Только тогда гость понял, что чай здесь редко бывает просто так.
0: Теперь быстро, потому что это надо знать до того, как вы вышли на улицу. Молча принять первую цену на базаре, обидеть продавца. Он лишится возможности показать мастерство. Хороший ответный ход – назвать его «устам», то есть «мастер», уйти без покупки можно, но с улыбкой и благодарностью. Начать торг со слов «вы меня обманываете», получить невидимый ярлык невоспитанного, и театр закроется. Ход подошел – погладьте. Это не просьба хозяина, это общегородской культ заботы, в котором отказ участвовать замечают. Говорят «присядь, сначала чай», не отвечайте «я спешу» без улыбки. Отказываете не человеку, а самому ритуалу. Если чай слишком сладкий, скажите «аз шекер», «поменьше сахара» и все решится без обид. Политику и критику страны только через доверие, не через первые 10 минут знакомства.
1: В мечети района Фенер живет черно-белый кот. Он проходит между рядами молящихся и ложится у михраба. Его зовут «маленький муэдзин». В сетях мечеть знают именно по нему, не по пятничным проповедям. А на Истикляль-Кадесе, когда с нескольких минаретов одновременно звучит азан, молодые люди с пирсингом и яркими

0: голосами, не прерывая разговор, инстинктивно снижают голос. Не из религиозного рвения. Просто здесь так принято уважать пространство, где разные жизни сосуществуют без объяснений.
1: Помню, как впервые пересек Босфор на пароме в сторону Кадыкёя и почувствовал, что город снял пиджак. Один стамбульский урбанист сказал точно: «Кадыкёй — это где Стамбул снимает маску экскурсовода и просто живет. Там на улице Багдад никто не продает магнитики. Там вечером бегают и гуляют семьями. Там в кафе не подают туристическое меню. Большинство туристов туда не добираются, а зря. Именно там виден настоящий городской характер».
0: И последнее, что стоит взять с собой отсюда. Стамбул – город, который существует в двух идентичностях одновременно и не чувствует в этом противоречия. Минарет и барная вывеска на одной улице. Женщина в платке рядом с женщиной без него. Программист с ноутбуком в бывшем портовом складе с видом на средневековую башню. Когда вы в первый раз почувствуете этот ритм, не удивляйтесь, если вам захочется остаться. Этот город умеет принимать людей так, будто они уже немного его жители.

0: Представьте маршрут, у которого нет мостовых опор, нет асфальта и нет постоянной колеи. Он появляется в начале февраля и исчезает в середине марта. Это дорога на остров Хайлуото, Финляндии. И всю зиму она была просто замерзшим морем. Может, лед там просто сам собой превращается в шоссе, застыл и держит. Тогда почему рядом висит знак с ограничением веса в 3,5 тонны и запретом обгона? Потому что под колесами не суша, а хрупкая корка над водой, и ее толщину меряют каждый день.
1: Хайлуото – самый большой остров в Ботническом заливе, в полусотни километров от города Оулу. Постоянных жителей на нем немногим больше 900. Летом добраться туда можно было на пароме, а зимой, когда залив вставал льдом, паром заменяла ледовая дорога длиной около 7 километров, самая длинная официальная ледовая трасса Финляндии. Строили ее не природа сама, а дорожная служба. Снег на трассе укатывают, а из пробитых во льду лунок специально качают воду наверх. Она растекается и намерзает новым слоем, укрепляя полотно. Скорость на такой дороге ограничена 50 км в час, а машины обязаны держаться друг от друга не ближе, чем на 50 метров. Если лед треснет под одной, вторая должна успеть остановиться. Похожий фокус проделывают и на другом крае материка, на Байкале. Между берегом и островом Ольхон каждую зиму размечают такую же официальную ледовую переправу со столбиками и постами. Технология почти одна и та же, только называют ее по-разному. Там зимником, здесь просто ледовой дорогой.
0: Еще в прошлом веке дорога на Хайлуото держалась по 4-5 месяцев за год. Сейчас 4-5 недель, а бывали зимы, когда лед вообще не набирал нужной толщины, и остров всю зиму жил только паромом да редкими рейсами вертолета в непогоду. Залив мелеет из-за того, что земля здесь до сих пор медленно поднимается после ледникового периода, а зимы делаются мягче. На самом острове, кстати, с сушей происходит обратное. Она непрерывно растет из моря после того же ледникового периода, и два бывших отдельных островка давно срослись с главным берегом. 13 февраля нынешней зимой дорогу открыли в последний раз за всю ее историю. 12 марта, ближе к вечеру, ее закрыли. И больше она уже не откроется никогда. Дело в мосте, который строили рядом 4 года. К дальнему берегу протянули насыпь почти 7 километров, а над двумя проливами подняли мосты. Один длиной 7 футбольных полей, другой чуть короче. Строители обогнали собственный график на несколько месяцев, и в конце июня постоянная дорога на остров открылась раньше срока. В тот же день паром, который возил жителей Хайлуото почти 60 лет подряд, вышел в свой последний рейс и встал у причала.
1: Местные вспоминают эту паромную очередь без особой ностальгии. Опоздал на минуту, жди полтора часа следующего рейса, и так десятилетиями, в любую погоду. А ледовая дорога вообще была капризнее парома. То трещины, то вода поверх льда,

0: Метель заносит след так, что не разобрать, где полотно, а где уже открытая вода. И все же этой зимой люди специально приезжали, чтобы просто проехать по ней в последний раз. Кто-то один, кто-то компанией, кто-то автостопом, лишь бы пересечь на машине то место, где раньше было только море подо льдом. После того, как исчез последний паром на такой линии, эта фраза звучит уже иначе. Дорога, которую нельзя было построить один раз, каждую зиму рождалась заново, и один раз просто не родилась. Мост стоит теперь на месте, где прежде каждую зиму намерзала дорога. А сама дорога никуда не делась, просто снова стала просто морем.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» «О, мой гид!»

0: под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали покаянной, а тех, кто ее делал, кающимися. Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли. И лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков. Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: 7 веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезать

0: созданный ею храм остается и без всякой пользы. Просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья привел нас к дверям пассажа и объяснил, зачем вообще строили такие крытые улицы. Теперь мы внутри и выясняем, кто сюда захаживал по вечерам и какими словами об этом писали газеты.
2: Вот мы подошли к зданию, которое выстроено в середине XIX века, именно как пассаж. Это архитектор Железевич. А здание принадлежало знаменитой русской фамилии, российской, графы Стенбок-Ферморы. Такая фамилия, да. Ну, вы же знаете, многонациональный город. Так вот, Стенбок-Ферморы заказали инженеру-архитектору Железевичу строительство вот этого пассажа. И мы сейчас с вами туда заходим. Да.
3: Красивый уже.
2: Конечно, красивый. И удобный, и красивый, и трехэтажный. И знаменитый подвал здесь. Сейчас там, кстати, хороший магазин.
3: А чем?
2: Такой просто. А там всегда были театры. Проходите, пожалуйста. Театральные представления. Здесь можно покупать подарки. Конечно, конечно, конечно. Ну а как же? 19 века Стенбок-Ферморы заказывают архитектору Железевичу сооружение вот этого прохода, который будет называться пассаж. Не только множество дорогих магазинов, но и концертная зала с хорами, вмещающими до 1000 человек, окнами, выходящими на ту впереди находящуюся итальянскую улицу. Здесь поначалу, во второй половине 19 века, проходили так называемые литературные чтения. Ибо это 60-е годы 19 века. А почему я такой акцент делаю? Отмена крепостного права. Совершенно другая Россия появляется. Не крепостная Россия, а посткрепостная. Отмена крепостного права. Уже приходят сюда свободные люди. Они могут здесь торговать, работать, стать петербуржцами. Вот он приедет из деревни, купит себе шестиклинку и часы дешевые такие. Он уже петербуржец. А как же? А потом, значит, рассмотрится и так далее. Сейчас мы на минуточку пристанем, чуть-чуть есть что почитать. Да, так вот, литературные чтения. Литературные чтения, в которых участвовали и Достоевский, и Писемский, и они как актеры играют Гоголя, выступает Вера Федоровна Комиссаржевская, Елена Маврикиевна Грановская, я еще помню ее на радио, танцует Ваганова, совершенно верно, танцует Ваганова. Франц Легар наряду со Штраусом. Да, так вот, значит, концертная программа. К вечеру в пассаж стекаются ночные бабочки, как указывает газета «Петербургский листок». Сделай маленькое отступление в сторону. В сторону городских нравов второй половины 19 века. Еще раз говорю, после отмены крепостного права. Петербург – город мужской. Сюда приезжают мужчины, они становятся солдатами, строителями. Здесь тяжелая такая мужская работа. Значит, а женщин меньше, чем мужчин. Это мужской город. Здесь нужны воины, здесь нужны...

0: нужны строители, здесь нужны мужчины, а мужчинам нужны женщины. Листая множество книг, выписывая синонимы слову, выписывая еще... Потерял что-то?
1: Вот.
2: Здесь особенно приятно.
1: Вот. А сейчас, да, еще пообщаться. Да, а теперь.
2: А прямо
1: вот.
2: Такое было определение ночные бабочки.
1: А вот я к этому и все и веду. Вы спросили себе, что надо.
2: Да.
1: Так вот, сделай маленькое отступление в сторону. Петербург — город мужской. Петербург — город мужской. А мужчинам нужны женщины. Ну, извините за такие банальности, но это же само собой. Листая множество книг, выписывая... Я выписал синонимы к слову «дамы с камелиями». Ну, что такое «дама с камелиями», вы понимаете? Ну, есть же масса синонимов. Сначала мне это заинтересовало. Смотрите, еще одно слово «это же определяющее». Ну, что такое «это»? Это я не хочу, ни в коем случае не хочу произносить слово «проституция». Ни в коем случае. И это не так. Это очень разнообразная форма общения мужчин и женщин. И вот какие слова к этому применимы. Итак, синоним к слову «дамы с камелиями» служат следующие слова. «Душеньки», «грезетки», «мамзели», «гетеры», «кокотки», «ларетки», «этуали», «одалиски», «содержанки», «куртизанки», «демимоденки». Перевожу. «Дамы полусвета». «Демимоденка». «Демимоденки», «горизонталки», «эмансипе», «девушки, на которых не женятся» и так далее. Все, что у меня там было, я не выписал. Интересно, правда? Ну, это же ничего тут такого нет, никакой скабрёзности, но это же все литературные, так сказать, слова.
2: А ведь
1: надо подобрать
2: слова
1: их-то.
2: И сейчас применяются.
1: Конечно, да, конечно.
2: И очень интересно, вот там было «летуаль» или что-то.
1: «Летуаль», «звёздочка».
3: Вот такой Петербург с литературными чтениями, Вагановой и «этуалями». Илья Харитонович вернется совсем скоро. Ой, Петербург с литературными чтениями, Вагановой и «этуалями». Илья Харитонович вернется совсем скоро.

0: Каменную мечеть Петр I велел разобрать. Но минарет уцелел. Говорят, касимовские татары упросили царя, и он махнул рукой. Приземистый, беленый, с узкой винтовой лестницей внутри, он держится и сегодня. 230 с лишним лет чингизиды правили здесь маленькой татарской страной по милости Москвы и оставили после себя не крепость, не летопись, а минарет посреди рязанской глубинки.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес... О, мой гид. Телекай. Он со... в Телеграм. В Телеграм.

0: Браво!
1: Браво!
0: Браво, Илья Александрович! Браво! Ну что ж, спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
2: Господа.
0: Илья Александрович, браво! Ну что ж, спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
2: Господа.

30 декабря 1935-го Антуан де Сент-Экзюпери летел не за вдохновением, он летел за деньгами. Приз в 150 тысяч франков за рекордный перелет Париж-Сайгон-Бриж. Писатель нуждался в деньгах, и они с механиком Андре Прево взяли минимум топлива, ровно столько, сколько нужно для рекорда. Это была по существу русская рулетка с пропеллером. Ночью самолет «Кодрон Симоун» лег на брюхо в ливийской пустыне, близ египетской границы, на скорости около 270 километров в час по песку. Машину не разнесло. Оба выжили, но оказались без воды, без радиосвязи, без ориентиров. На второй и третий день от обезвоживания начались галлюцинации. Экзюпери видел детей, прозрачные фигуры, словно кто-то стоял рядом в пустом пространстве. Спасли их бедуинские патрульные, предупрежденные британскими военными о пропавшей машине. Первый человек, которого увидел Экзюпери, молчаливый араб, появившийся будто из-под земли. Именно этот образ, ребенок в пустыне, встреча с чужим как спасение, позже лег в основу маленького принца. Пустыня дала сцену, галлюцинации дали фигуру, а главная мысль книги, что человек становится буквальным спасением для другого человека, родилась не как метафора, а как пережитый факт. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид»,

0: Представьте квартал, где вместо окон вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали.

0: стали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболе». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
1: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия: «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Соси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Соси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него. –

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди – Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода – и все держится.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды.

Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходом дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

0: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: «Либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий». Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новые.

0: место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
1: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин – кристалл. Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на сотню с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода, чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек, почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
0: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит, на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна – маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Слушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги.

деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которая в свободной продаже не существовала. Первыми в этой серии вышли два романа «Королева Маргодиума» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение. То, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего – газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора. И между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди. А в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы. Потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалась в избытке. Старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага — это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет. Просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом. Их стало можно купить. И макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 1974-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на «Королеву Марго». «Королеву Марго».

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров. Восточная – до 5621. Разница – 21 метр. Меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша.
2: Мы в команде «О мой гид» уже раскапываем историю про Килар Хаширов, забытый покоритель вершины. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.

0: каких больше нет ни в Дева Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными. Некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными. Настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче. Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
3: Ученые каждый год находят новые виды. В Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми.

Как вы думаете, кто в Эрмитаже числится официальным сотрудником, получает ветеринарную помощь за счет музея и имеет личное дело с характеристикой? Причем третье столетие подряд, без единого перерыва на смену власти. Все началось с прагматичного указа Елизаветы Петровны в 1745-м. Никаких сантиментов, просто распоряжение – доставить в Петербург 30 казанских котов, самых крупных и способных. Казанские котофеи тогда славились на всю империю как крысоловы. Это была не прихоть, а кадровая политика. Но самая страшная страница – блокада. К 43-му коты в городе почти исчезли. Без них подвалы Эрмитажа. Представьте эти каменные своды, где тишину нарушало только шуршание, превратились в крысиное царство. И тогда из Ярославля и Сибири отправили 4 вагона котов. Целые составы. Военная логистика, рады Эмшеловов. Их потомки работают до сих пор. У каждого паспорт, имя, история в учетной книге. В парадные залы им вход закрыт. Их мир – подвалы и служебные коридоры под мрамором, куда вас пустят только в день Эрмитажного кота раз в году. 3 века – империя, революция, война, туристы с телефонами, а должность одна и та же. Это, пожалуй, самая стабильная карьера в российской истории. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид –

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тумку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насыпь, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный

Александр Ферсман добрался до Хибин в 20-е годы 20 века и увидел то, что изменило промышленную карту страны. Хибины – не просто горный массив. Это крупнейшее в России щелочное тело особого строения. Лополит – гигантская чаша магматических пород, которая формировалась в глубинах Балтийского щита около 390 миллионов лет назад. Высшая – Юдичвумчер, чуть больше 1200 метров. Негромко по альпийским меркам, но крутые склоны и арктический климат делают эти горы куда суровее, чем цифра на карте. Главное открытие Ферсмана – апатит. Он называл его «камнем плодородия». Именно из него получают фосфатные удобрения. Хибинские залежи – апатит-нефелиновые, протяженные рудной полосой длиной больше 10 километров. По оценкам, здесь сосредоточено около 30% мировых запасов апатитовых руд. Стратегический масштаб – без преувеличений. Освоение шло жестко. К 1 января 1935 года только в одном Хибиногорске насчитывалось больше 21 тысячи спецпереселенцев. Промышленный мир здесь строился их руками. Отдельная деталь – минералогия. В Хибинах описано около 600 видов минералов. Это примерно 1/10 всех известных минеральных видов на планете. Один массив и 1/10 часть мира. Сегодня Хибины живут сразу двумя жизнями – действующие горно-обогатительные предприятия и лыжные склоны Кировска, куда едут кататься при полярной ночи и смотреть на северное сияние. Горы, в которых плодородие и добыча существуют рядом уже 100 лет. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

0: Вот что все упускают. Борозды в глине держатся 3-4 года. То есть прямо сейчас, глядя на эти следы, вы, скорее всего, смотрите на события 2-3-летней давности. Камень уже давно стоит на месте. Он вас ждал. Рейстрек Плая – высохшее дно озера в Долине Смерти. Идеально плоское, как стол. И по этому столу валуны весом в несколько сот килограммов путешествуют сами, без рук, без веревок, без свидетелей. Траектории, дуги, зигзаги, иногда следы пересекаются под острым углом, будто камни устраивали перекресток.
1: До 2013-го ни один человек не видел движения вживую. Исследователи ставили колышки рядом с валунами, приезжали через год и находили тот же камень на новом месте, с длинной бороздой позади, а колышки тихо стоящими на старой позиции. Один геолог записал в дневнике, что камни будто специально выбирают момент, когда никого нет. Разгадку дал GPS на 162 валунах плюс терпение. Нужна тонкая пленка воды на глине. Ночной мороз, и вода схватывается льдом толщиной 3,6 мм. Потом ветер. Огромные, но хрупкие ледяные пластины давят в бока камней и буквально буксируют их 2-5 метров в минуту. Для глаза это почти незаметно. Потом лед тает, вода испаряется, и остается сухая растрескавшаяся глина со следом.
0: Все, что казалось мистикой, оказалось 3-миллиметровым льдом и подходящим ветром. Природе не нужны спецэффекты. Ей достаточно того, чтобы мы уехали домой чуть раньше срока.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема?

0: Александрович, как всегда, великолепно.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо.

0: Секунда. Может, две. Вы входите в новый ресторан, и вдруг что-то внутри произносит совершенно уверенно: «Ты здесь уже был». Тот же запах, тот же угол стойки, тот же официант с усиками. Вы клянетесь, что были. Но вы здесь впервые в жизни.
1: Легко было бы объяснить прошлая жизнь. Там, дескать, вы жили во Флоренции, пили кьянти за этим самым столиком и знали здешнего официанта в другом теле. Красивая версия. Но почему именно этот ресторан, а не ваша прошлая спальня или место гибели? Если память прошлых жизней такая точная, почему ее так мало? Настоящее объяснение появилось намного позже, и оно ничуть не хуже мистики. Само слово «дежавю» придумал французский философ Эмиль Буарак. В 1876 он написал письмо в журнал «Review for La Cerfaik» и предложил термин для ощущения, у которого до тех пор не было имени. Переводится просто «уже виденное».
0: Но по-настоящему в мозг заглянул нейрохирург Уайлдер Пенфилд. В 40-х и 50-х годах прошлого века он оперировал пациентов с эпилепсией, в сознании – под местной анестезией. Мозг не чувствует боли, поэтому больной мог разговаривать прямо на операционном столе. Пенфилд касался электродом разных точек височной доли, и люди вдруг начинали слышать давно забытую мелодию, ощущать запах детства, видеть лицо, которое, казалось, стерлось из памяти навсегда. А у некоторых возникало именно дежавю, полная уверенность, что этот момент не первый. Стоило убрать электрод, ощущение исчезало. Так стало ясно, дежавю живет в височной доле. Пациенты с височной эпилепсией, кстати, знают это лучше всех. У них дежавю бывает по нескольку раз в день, прямо перед приступом. Как предвестник, маленькая молния из прошлого, которого не было.
1: Дальше в дело вступила психолог Энн Клири из Университета штата Колорадо. Она надела шлем виртуальной реальности и пошла проверять гипотезу, которую высказывали еще 100 лет назад. Вот ее суть. Дежавю случается, когда новая ситуация повторяет пространственную схему старой, тот же угол комнаты, то же расположение предметов, но само воспоминание не всплывает. Мозг кричит «знакомо», а картинку источник найти не может. Клири строила в виртуальности сцены с одинаковым расположением объектов и фиксировала, когда у людей возникало дежавю. Гипотеза подтвердилась. Мозг реагировал на геометрию ситуации, а не на конкретные детали. Примерно тогда же нейробиолог Акира О'Коннор из Университета Сент-Эндрюс заглянул в мозг человека прямо в момент дежавю с помощью функциональной МРТ. И получил неожиданный результат. Активизировался не гиппокамп, зона хранения воспоминаний. Загоралась лобная доля, та, что отвечает за проверку информации и принятие решений. Вывод был неочевидным. Дежавю – это не ошибка памяти. Это мозг, который заметил ошибку и исправляет ее прямо на ходу.
0: Получается странная вещь. От 60 до 70% людей хотя бы раз переживали дежавю. Чаще всего оно накрывает между 15 и 25 годами, когда мозг особенно активно строит и перестраивает связи. С возрастом приходит все реже. И когда оно приходит, это не призрак прошлой жизни и не сбой матрицы. Это ваш мозг делает то, для чего и создан, сравнивает происходящее с тем, что хранит, находит несоответствие и сигнализирует об этом единственным способом, каким умеет. Странным ощущением. Секундой чужого воспоминания. В следующий раз, когда это накроет, знайте, ваш мозг не ошибся. Он поймал ошибку и сообщил вам о ней. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид. Мой гид.

0: Рано утром 14 ноября 1963 года рыбаки на судне «Ислифюр II» вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.
1: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 150 метров. Исландцы назвали ее Сюртей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем. Здесь могло показаться, что легенда сбывается, земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра, их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
0: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и не ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюртей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
1: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул 2 камня и обнаружил под растением мягкую кучку, источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро. Кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на нетронутый остров огородную культуру? Именно этот случай заставил исследовательскую станцию завести жесткое правило. Нужду теперь справляют только в море, прямо с прибрежных валунов, а не на сушу.
0: У острова, впрочем, века не так уж и много. Свежая рыхлая лава размывалась океаном быстрее всего в первые десятилетия. Из 2,5 квадратных километров, которые Сюртей занимал сразу после извержения, к 2002-му осталось меньше 1,5. Мягкие лавовые поля тают заметно быстрее, чем твердое туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти 1/2, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову – от 1 века до нескольких сотен лет. Но сходится в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро. И там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет.

0: лишним лет. Но исследователи Сюртсея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его пять за пятью и медленное разрушение волнами – три части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так – из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
1: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано – мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах

того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге,

почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии «копают царскую подземку». Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, и якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий

0: и договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год? Суммой в 1 рейнский гульден. Сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем. Сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45-65 квадратных метров, кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
2: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фуггерае в 1681-м, и прожил там до своей смерти в 1694-м. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фуггерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
1: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново. И на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
3: Сегодня в Фуггерае живет около 1500 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят 3 положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам – книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которой в свободной продаже не существовало. Первыми в этой серии вышли два романа – «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение – то, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего – газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора, и между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди, а в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы, потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалось в избытке – старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага – это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом, их стало можно купить, и макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на «Королеву Марго». «Королеву Марго».

0: казахской традиции порядочный человек помнит 7 поколений своих предков. Не как хобби, как этическая норма. Это называется жети-ата, и эта же цепочка определяет, на ком можно жениться. В пределах 7 колен нельзя. Родословная здесь не семейный альбом, а моральный документ.
1: Вот вам сцена. Астана, торговый центр, субботнее утро. Мама везет коляску, рядом идут 4 детей, от 3 до 12 лет. Старший несет пакет. Средний держит младшего за руку. Мама не командует, не тревожится, улыбается кому-то по телефону. Дети сами. Это не редкость и не подвиг. Это просто их вторник. Или суббота.
0: Официально многодетной в Казахстане считается семья с 4 и более детьми. По социологическим опросам, около половины респондентов определяют семью как счастье и любовь, не как обязанность, не как демографическую задачу, просто смысл жизни. При этом именно многодетные домохозяйства составляют большинство официально бедного населения. Парадокс, только если смотреть со стороны. Изнутри никакого противоречия. Бедность не отменяет достоинства, а дети не статья расходов.
1: Быстро, слушайте, здесь завтракают супом. Горячим, с мясом, с утра. Такси дешевле, чем вы думаете, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – это вежливость, а не жадность. Левую руку при приветствии не протягивают. Старшему за столом – первая чашка. Спросить, откуда вы? Не бестактность, а интерес. Войти в дом и не снять обувь – грубость. Отказаться от чая – тоже не лучший ход.
0: Это гостеприимство – не фольклор для туристов. Оно выросло из степи. В кочевой жизни чужой человек у костра в пустой степи – это не гость, это потенциально спасенный. Отсюда культ Дастархана, гостюты, лучший кусок, лучшая постель, первая чашка чая. Даже если семья живет скромно, особенно если скромно, в казахском быту спокойно уживаются ислам и тенгрианские корни, вера в небо, землей и родовых духов. Старик в деревне может сказать «Тенгри свидетелем будет» и при этом регулярно ходить в мечеть. Никакого противоречия он в этом не видит. 2 опоры, 1 мораль.
1: Помню, мне рассказывали про семью Житисовых, 21 ребенок под одной крышей. Старшие описывали это так. Мы жили как маленький аул внутри квартиры. Конфликты решались не наказанием, а перераспределением обязанностей. Старший сын – внешнее дело. Старшая дочь – порядок и готовка. Младшие росли в плотной детской среде, где забота – ежедневная практика, а не слово из учебника.
0: Алматы и Астана – два разных способа быть казахстанцем. Алматы у подножия гор, старый, многонациональный, с советским слоем интеллигенции, там кофейни, карьерные биографии, разговоры об искусстве, но и там в большой праздник едут к Ата-Апа, к деду с бабушкой. Астана – это молодой город в степи, выстроенный за 3 последних десятилетия, с сильной внутренней миграцией из сел. Там многодетность видна сильнее. Вечером мужчины едут не в бар, а на семейный той, и очень заметен культ старших в родне. Если хотите почувствовать эту ткань не по книгам, идите на Зеленый базар в Алматы. Вам предложат чай и спросят, откуда вы? Как своих? Или во двор в Астане в выходной день? Дети разных возрастов играют вместе.

Взрослая дочь ведет бабушку под руку, 7-летний внук тащит пакет. Система Мушел делит жизнь на 12-летние циклы. К 37 – мудрость, к 61 – заслуженная старость, не маргинализация. Когда здесь знакомятся, сначала узнают возраст и семейный статус, и только потом должность, потому что человек – это прежде всего его место в цепочке поколений. Когда вы в первый раз услышите, как незнакомый человек называет вас «Ага» – старший брат, или «Апа» – старшая сестра, не удивляйтесь. Это не фамильярность, это просто способ сказать «ты здесь не чужой». Способ сказать «ты здесь не чужой».

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк. Мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно миллион с четвертью бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким.

0: Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
1: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени — адрес.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» Своей в боте «О, мой гид!»

0: Самый богатый город за Уралом стоит на болоте, буквально на сваях, вбитых в промерзший торф. И чем дольше смотришь на эту деталь, тем яснее. Весь Сургут – это история о том, как люди раз за разом решали задачу, которую природа ставила как нерешаемую. Начнем с самого начала. В 1594-м воевода-князь Федор Баритинский и письменный голова Владимир Аничков заложили крепость на правом берегу реки Обь, там, где сходились пути вверх и вниз по реке, рядом с владениями остяцкого князя Бардака. Выбор места был стратегическим – контроль над переправой, сбор ясака, опорная точка для движения вглубь Западной Сибири. Первый гарнизон – 155 служилых людей. Деревянная рубленая крепость с башнями, воеводским двором, церковью и тюрьмой. Но вот что не укладывается в привычную логику – основали и пошло. В XIX веке Сургут лишился статуса города и стал сельским поселением. 400 лет после основания и обратно в поселок. До железных дорог и нефти место оказалось просто маленьким речным пунктом на огромной пустой территории, где река была важнее всякой дороги. До прихода русских здесь жили ханты. В районе Тром-Агана и Югана их уклад был не музейным, а практическим. Стойбище ставили так, чтобы рядом были рыба, оленьи пастбища, лес, вода. Кедр кормил и одевал. Орех, древесина, сам лес. Медведь в этой культуре имел особый статус. Вокруг него существовали обряды, запреты, осторожность. Встреча этого уклада с нефтью растянулась на десятилетия. Стойбища оказывались разрезаны дорогами и трубопроводами. Старый способ жить по воде и тайге сужался до островков традиции.
1: Нефть нашли не абстрактно, в 60-х. Геолог Фарман Салманов настаивал, что надо бурить именно здесь, когда многие уже готовы были списать район со счетов. Его команда шла по болотам почти на ощупь. Люди жили в вагончиках и времянках, топили печи круглые сутки, таскали грузы по зимникам. Город, который позже станет одним из крупнейших энергетических узлов страны, в момент своего второго рождения держался на упрямстве нескольких сотен первопроходцев с картой и керном в руках. Посмотрите на любой жилой дом рядом. Видите, как он стоит на сваях, словно на ногах. Это не архитектурный стиль. Это единственный способ строить здесь. Тепло здания не должно растапливать мерзлый грунт под фундаментом, иначе дом просядет. Трубы теплотрасс идут над землей по той же причине. Не тревожить водный режим почвы. Инженерная логика буквально видна невооруженным глазом.
0: Вантовый мост через реку Обь, один пилон, рекордный для своего класса центральный пролет. Строили его как ответ на Северную реку. Лед, сильный ветер, сложная логистика, потребность в переправе круглый год, а не только в короткий сезон. Сургут с этим мостом окончательно перестал быть концом дороги. Сургутские электростанции дают мощность, сопоставимую с энергетическими системами целых небольших стран. В городе полярного климата, на болотных основаниях,

0: один из самых мощных энергетических узлов в мире. Это не преувеличение, это инженерный факт. Зима здесь не фон. Минус 30 – рабочая температура. Люди планируют маршрут по принципу, куда можно добежать и где будет прогрето. Местный словарь точен и короток, зимник, вахта, буровая, север. Каждое слово – готовая инструкция к выживанию.
1: Здесь всегда строили на том, что держит плохо. Сначала – крепость на топком берегу, где река обдиктовала свои правила. Потом – город на сваях, вбитых в мерзлый торф. Место проще не стало. Просто ставка каждый раз оказывалась выше страха перед этой землей. Про любой город можно собрать такую же историю. Напишите его боту. Спросите, например, чем живет Норильск, и услышите, как строят город там, где земля не оттаивает.

0: Представьте, к вашей двери подходит человек, которого только что выписали из психиатрической лечебницы. Диагноз вам не скажут, не положено. Дадут только имя. И вам предстоит поселить его в свободной комнате, кормить с ним из одной кастрюли, брать с собой в огород и на рынок. Возможно, до конца его жизни. Именно так на протяжении 700 лет живет бельгийский город Гёл.
1: Может, все началось с того, что местные жители просто оказались добрее остальных. Тогда почему та же доброта не прижилась по соседству в десятки других фламандских городков? Ответ прозаичнее. Началось все с трупа непогребенной пилигримки и деревни, которой некуда было девать наплыв паломников. Легенда рассказывает о принцессе Димфне, ирландке 7 века, чья мать умерла молодой, а отец от горя лишился рассудка и решил жениться на дочери, потому что та была на нее похожа. Димфна бежала через море во Фландрию и спряталась в лесу у Гела. Отец нашел ее и здесь же, не добившись согласия, отрубил ей голову. С тех пор, гласит предание, у ее могилы начали исцеляться одержимые и безумные.
0: К 13 веку гробницы Димфны стекались такие толпы паломников с душевными расстройствами, что городская церковь просто не могла разместить всех в своих стенах. Каноники стали расселять приезжих по домам местных крестьян сначала на несколько недель, пока идет лечение молитвой. Кто-то не поправлялся. Кто-то оставался жить у приютившей его семьи насовсем. Так, без единого указа, за несколько поколений сложилась система, которую сегодня психиатры называют образцовой. Обычная бельгийская семья берет душевнобольного человека. Здесь его называют не пациентом, а постояльцем, и живет с ним бок о бок, как с дальним родственником. Пика эта практика достигла в 1938-м. На 16 тысяч коренных жителей города приходилось около 3700 постояльцев. То есть почти каждый пятый человек на улицах Гела в те годы был психиатрическим больным, живущим в чьей-то семье. Французский психиатр Жан-Этьен Эскироль, побывавший здесь еще в 1821-м, писал, что в Геле безумцев впервые в истории подняли до достоинства просто больных людей, не запертых, не закованных, а сидящих за общим столом.
1: Правила у семьи простые и одновременно жесткие. Диагноз не сообщают. Постоялец должен войти в дом не как случай из истории болезни, а как человек. Слова вроде «сумасшедший» или «больной» под запретом. Только имя. В семье не может быть больше трех постояльцев одновременно, чтобы дом оставался домом, а не отделением. Их берут в огород, на рынок, зовут за стол, особенно поощряют привязанность к детям семьи. Там, где нет кровного родства, странности переносятся легче. Психиатры называют это низким уровнем выраженной эмоции, и она, как ни странно, лечит лучше, чем сочувствие близких. Полиция город знает, и вызывают ее редко, а специальные кураторы на связи со стороны городской психиатрической больницы круглые сутки. Многие живут в такой семье не годы, десятилетия. Средний срок – около 30 лет, но есть постояльцы, прожившие в одном доме 75, ставшие частью второго и третьего поколения семьи. Один пожилой постоялец.

0: Палец отмечал 50-летие жизни в городе вместе с мэром и духовым оркестром.
1: А если не получается? Если постоялец срывается, пугает соседей, перестает справляться? Тогда его временно возвращают внутрь, так в Геле называют саму психиатрическую больницу, в отличие от жизни в семье, которую называют снаружи. Возвращение туда воспринимается почти всеми как наказание. Хотя формально это просто передышка и подбор нового плана лечения.
0: Государство платит семье за постояльца скромную сумму в день. Источники называют цифры от 40 до 47 евро, из которых семье достается примерно половина. Для сравнения, лечение того же человека в обычной психиатрической палате обходится казне почти в 6 раз дороже. Но экономикой это давно не объяснить. Авторы, изучавшие Гёл, честно признают, сегодня деньги едва ли служат стимулом для семьи хоть кому-то. И система стремительно редеет. Если 30-е годы прошлого века почти каждая пятая семья Гела принимала постояльца, то сейчас их около 500 на город с населением свыше 40 тысяч человек, меньше 1/10 от довоенного пика. Причины прозаичны. Аграрный город стал промышленным, у семей появились фабрики и офисы вместо полей, оба супруга работают, люди чаще живут в квартирах, а не в домах с садом, и ценят приватность больше, чем предки. Кто-то из горожан признается, это поколение вполне может оказаться последним, кто еще умеет так жить с чужой бедой рядом.
2: И все же дом за домом, улица за улицей, в Геле продолжается то, что нигде больше не удалось повторить в таком масштабе. Человека с голосами в голове сажают ужинать не в палату, а в семью. Просто потому, что здесь, в отличие от почти всего остального мира, так делали всегда. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн. Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн.

0: Эрнест Шеклтон набирал людей в экспедицию так, как другие не набирают даже на должность бухгалтера. Он спрашивал о чувстве юмора и умении переносить скуку. Вот вам парадокс номер один. Цель экспедиции 1914-го – пересечь Антарктиду пешком от моря Уэдделла до моря Росса. Амбиция грандиозная – последний нетронутый полярный приз. Но Шеклтон понимал, добраться живыми важнее, чем добраться первыми. Поэтому в команду он брал не рекордсменов, а людей, с которыми можно провести год в темноте, не сойдя с ума и не придушив соседа. Легенда гласит, что в объявлении о наборе значилось что-то вроде «малая оплата», «жестокий холод», «постоянная опасность». Реального объявления историки так и не нашли, но подход к отбору точно был именно таким. В списке участников официальный фотограф Фрэнк Херли и человек, ответственный за музыкальные вечера с банджо. Банджо в Антарктиде. Это не странность, это стратегия.
1: В январе 1915-го корабль «Эндюранс» вмерз в паковый лед моря Уэдделла. Намертво. «Эндюранс» — это был не просто транспорт. Это было все. Радиосвязь, топливо, продовольствие, собаки, запасной план. Запасного плана на его потерю не существовало. И несколько месяцев 28 человек жили на вмерзшем в лед судне, как на дрейфующей станции. Вели метеонаблюдение, измеряли толщину льда, обустроили спортплощадку прямо на ледяном поле. Шеклтон буквально назначал людям настроение. Распорядок дня, физическая нагрузка, вечера с банджо — это была осознанная тактика против апатии и против ошибок, которые апатия порождает. В октябре того же года льды раздавили корпус, и «Эндюранс» пошел к дну. Перед затоплением Херли нырял в уже затопленные отсеки, чтобы спасти стеклянные фотопластины. Вытащил несколько сотен кадров. Остальные, по приказу Шеклтона, разбил. Прямо там, на льду. Чтобы не тащить лишний груз. Эта жестокость по отношению к собственной памяти парадоксальным образом и спасла историю экспедиции. Уцелевшие снимки сделали Шеклтона легендой.

0: Три спасательных шлюпки, снятые с тонущего корабля, были рассчитаны на короткие переходы – от судна до берега и обратно. Плотник Макниш прямо на дрейфующем льду, используя обшивку эндюранса, перестроил их под открытый океан. Участники потом говорили, что лодки скрипели, как старые кости, но именно эта скрипучесть удержала их на плаву при переходе к острову Элефант. Теперь о том, что считается одним из самых точных слепых попаданий в истории навигации. Шлюпка «Джеймс Керт» — 800 морских миль через воды, где среднестатистический шторм считается нормой. Штурман Фрэнк Ворсли мог видеть солнце сквозь снег и облака лишь урывками, и каждый такой просвет использовал для замера секстантом. Ошибка больше десятка миль, и остров Южная Георгия остался бы за горизонтом, а все шестеро на борту просто ушли бы в открытый океан. Ворсли попал почти точно. Моряки до сих пор называют это чудом, хотя, разумеется, это была вершина профессионального мастерства, а не вмешательство ангелов. Но легенда о безупречном вожде — это все-таки легенда. Тот же Макниш в какой-то момент заявил, что его контракт был заключен на службу на корабле, а не на выживании во льдах, и отказался подчиняться. Шеклтон не выгнал его, но когда раздавали полярную медаль, Макниш ее не получил. Один из немногих. До конца жизни плотник считал это несправедливым. Понимаете, 28 человек спаслись, но не все ушли с одинаковым счетом. В августе 1916-го Шеклтон вернулся за теми, кто оставались на острове Элефант. Все живы, все 28. И тут парадокс номер последний. Пока они выживали во льдах, мир снаружи не просто изменился, он перемолол себя. Первая мировая война, рухнувшие империи, миллионы погибших. Шеклтон, по свидетельствам очевидцев, сказал примерно так. «Пока мы здесь выживали, там мир погибал». Эндюранс оказался странным замороженным островком довоенного мира, единственным местом, где не умер никто.
1: Место гибели корабля в море Уэддала почти столетие оставалось недостижимым. Те же дрейфующие льды, что уничтожили экспедицию, не пускали и поисковые суда. Сегодня спутниковые радары и автономные подводные роботы сканируют 3-километровую глубину, и район превращается в живую лабораторию морской археологии. Туристические круизы уже вводят маршрутами Шеклтона к Южной Георгии, к острову Элефант, вдоль линии дрейфа. Вековая история обретает новые материальные контуры на экранах океанографов.
2: 28 человек. Потерянный корабль. Ни одного погибшего. Это не сказка о везении. Это история о том, что иногда самым важным снаряжением оказывается не секстант и не переделанная шлюпка, а умение держать вместе людей, которым очень хочется сломаться.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».
4: Ветер с Финского залива — единственное, что здесь не меняется. Он дул в лицо шведским морякам в 1704 году, он же трепал бескозырки советских матросов 200 лет спустя. Кронштадт начинается с этого ветра. И с одного простого расчета, кто держит залив, держит Петербург. Первый форт, Кронштадт, заложили в 1704 году, буквально в первый год после основания столицы. Задача была сформулирована предельно конкретно – перекрыть шведским кораблям фарватер к Неве. По одному из описаний, макет форта Петр I изготовил собственноручно в Воронеже и прислал чертежи в конце 1703 года. Это важная деталь. Фортификация рождалась не как бюрократический государев проект, а как личный инженерный эксперимент царя. И эксперимент сработал немедленно. В 1704 году шведская эскадра из 13 кораблей атаковала Кронштадт и была отбита. Через год пришли уже с 22 кораблями. Снова ничего. Кронштадтская крепость за всю свою историю не была взята противником ни разу. Теперь посмотрите на залив, туда, где вода встречает горизонт. То, что вы видите, не пустое пространство. Там стоит

и от форты. Некоторые из них насыпаны прямо в море на искусственных островах. Береговой линии им не хватало, укрепления должны были контролировать подходы с разных направлений, а значит, землю приходилось создавать там, где ее не было. Самый известный пример – форт Александр I. Строительство началось в 1838 году по проекту инженера Михаила фон дер Вейде. Сначала в заливе создали искусственный остров, и только потом на нем возвели само укрепление. Этот фундамент в открытой воде был инженерной задачей не менее сложной, чем стены над ним. Вся система Кронштадта строилась слоями. Первые укрепления на острове Котлин начали возводить только в 1723 году, почти 20 лет спустя после Кронштадта. Масштабное каменное строительство развернулось в XIX веке, когда старые деревянные и земляные конструкции планомерно заменяли на мощные каменные форты. То, что сегодня воспринимается как единый ансамбль, складывалось почти два столетия. Форты не существовали в изоляции, между некоторыми из них были проложены железнодорожные пути. Крепость работала как логистическая система, боеприпасы, люди, материалы перебрасывались по островной линии быстро и по расписанию. Это не набор отдельных бастионов, это машина. И у этой машины была своя ремонтная история. Николаевская батарея после сильнейшего наводнения оказалась серьезно повреждена. Восстановительные работы тянулись до 1863 года. Позже, в годы Первой мировой войны, над бетонными стенами добавили кирпичный ярус с казармами. Неприступные укрепления Кронштадта постоянно перестраивались, надстраивались, адаптировались, никакой монументальной завершенности, только рабочая эволюция. Сегодня часть фортов реставрируют и открывают для посещения. Другие по-прежнему закрыты или доступны только с воды. Состояние у каждого свое, одни восстановлены, другие стоят почти заброшенными. Кронштадт медленно превращается из засекреченной военно-морской системы в музей под открытым небом, но этот процесс еще далеко не завершен. Два с лишним века Кронштадт был щитом, который никто не смог пробить. Теперь он сам медленно открывается, форт за фортом, остров за островом. Спросите меня про футшток на Петровской пристани, маленькую медную рейку, от которой отсчитывают высоты по всей России. Я знаю, почему именно здесь, а не в Петербурге, но это уже ваша экскурсия.

0: Когда вы в последний раз что-то разбили, вы это починили или выбросили? Японский мастер ответил бы «ни то, ни другое», он взял бы золото. Кинцуги начинается не с красоты, а с яда. Лак уруси, которым склеивают черепки, в сыром виде токсичен, ожоги, аллергия, работа только в маске. И этот опасный сок японские мастера использовали веками, потому что именно он держит крепче всего. Высыхает лак не на воздухе, а во влажной среде. Отреставрированную чашку буквально закапывали в земляную яму. И только когда лак созреет, по трещине кладут золотой порошок. Линия тоньше волоса. Легенда говорит, что все началось в 15 веке. Сигун Асикага Йосимаса отправил любимую чайную чашу в Китай на починку и получил ее обратно, стянутую грубыми железными скобами. Утонченный правитель был в ужасе. Он приказал придумать способ получше. Мастера придумали – трещину не прятать, а сделать самым красивым местом на чашке. С тех пор хозяин чайной комнаты мог подать почетному гостю именно чашу с золотым швом, как знак доверия. Вот предмет с биографией, вот история, а не просто утварь. Есть и вовсе парадоксальный момент. Иногда чашу разбивали намеренно, если она казалась слишком симметричной и глянцевой для эстетики дзен. Портили вещь, чтобы сделать ее живой. Так что старые кинцуги предметы бывают дороже исходной керамики в десятки раз. Вы покупаете не чашку, вы покупаете историю ее падений. Пожалуй, единственное искусство, где главный материал – это чужая неудача.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Telegram.

0: Представь, подходишь к огромному холму, находишь на вершине ямку и бросаешь монету. А снизу, из глубины насыпи, до тебя доносится глухой гул. Не эхо, не ветер. Что-то словно отзывается из земли. Именно так местные жители общались с этим холмом на рубеже 19 и 20 веков. Приходили в праздники, на Троицу и Всесвятскую, обходили сопку кругом, опускали в ямку у вершины монеты и ленты, прикладывались ухом. Говорили, кто страдает от головных болей, должен набрать песку из той же ямки и насыпать его в уши. Народная память объясняла гул по-своему. Под холмом притаилась затопленная церковь, и ее колоколы в тихий час еще слышны. Логика наивная, но название прижилось. Так холм стал Шумгорой.
1: Находится она в Батецком районе Новгородской области, примерно в 60 километрах к западу от Великого Новгорода, на берегу реки Луга. 14 метров в высоту, 70 в диаметре у основания. Двухъярусная, как ступенчатая пирамида. Это уже странно, славянские курганы так не строили. По периметру насыпи – пояс из валунов, а у подножия когда-то шел ров, укрепленный камнями. Рядом с главной сопкой несколько насыпей поменьше, а чуть в стороне исследователи нашли следы поселения площадью 9 гектаров. Кто-то жил здесь постоянно,

0: и жил давно. По объему эта насыпь превосходит все королевские курганы Скандинавии и Дании, те самые, под которыми хоронили вождей викингов с кораблями и сокровищами. Это крупнейшая погребальная насыпь Северной Европы.
1: В 2002-м петербургский археолог Глеб Лебедев организовал георадарную съемку холма. Приборы показали, насыпь искусственная и внутри неоднородная. Год спустя сейсмографы нашли внутри полость. 9 метров в длину, 3 в высоту, 3 в ширину.
2: Ориентирована строго с востока на запад.
1: Отдельный коридор ведет к ней от основания, достаточно широкий, чтобы пронести носилки. Исследователи назвали это предполагаемой погребальной камерой. Осторожно, потому что Шумгора до сих пор не раскопана, ни разу, ни одной полноценной экспедиции. То, что внутри, это тени на экране прибора. В 2003-м исследователь Алексашин нашел на вершине валун с монограммами. Знаки напоминали одновременно символы королингов, монограммы палеологов и трезубец, знак Рюриковичей. Этот камень стал главным топливом для самой громкой версии.
0: Легенду о Рюрике здесь рассказывают подробно. Основатель первой русской династии был ранен в походе и скончался от раны. Дружина везла тело через эти земли, вдоль реки, важного торгового пути с севера на юг. Насыпали курган прямо на берегу. В погребение опустили золотой гроб, 40 серебряных бочонков, коня. И 12 воинов без голов. Так хоронили вождей. Историки к этой версии относятся осторожно. Документальных источников нет. Подлинное место гибели Рюрика неизвестно. Часть ученых считает, что летописный Рюрик и нормандский ярл Рорик Ютландский – одно лицо, а значит, его прах может покоиться совсем в другом месте. Еще одна версия предполагает, что под Шумгорой вовсе не могила, а укрепление типа западноевропейского мота – насыпной замок эпохи князя Мстислава. Оппоненты возражают – мот в такой глуши, вдали от дорог, не имеет военного смысла. Спорят до сих пор. Шумгоре эти споры не мешают.
3: В 2010-м Батецкий район внес силуэт этой сопки в свой официальный герб, рядом с аистом и восходящим солнцем. Раскопок нет до сих пор. Те, кто настаивал на экспедиции, натыкались на нехватку финансирования. Те, кто возражал, говорили, камера на глубине 14-15 метров – хрупкое равновесие тысячелетия. Любое вскрытие может разрушить то, что внутри. Мы пока не умеем открывать такие вещи осторожно. А монету бросить на вершине все еще можно. Говорят, иногда снизу что-то отвечает.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. А. Мой гид.

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов за тысячи километров от любого моря основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное бурение. Соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно без затей – роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте. Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток –

самый известный человек, которого выпустила Тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился здесь в 1765 году. По социальному положению – мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает, в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из Тотьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепление возвели меньше, чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром. Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Тотьму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из тотемских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые, с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотемским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуша в европейской традиции восходит к морским картам, это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине 18 века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты, богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Солеварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, в который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей. Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

0: Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедра цилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут, опускание столько же. Ветер и при наледи на металле время намеренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост – это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве – это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 сантиметров, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить вскользь.

0: На восточном берегу озера Пиелинен, в глухом углу Северной Карелии, стоит деревянная церковь без единого случайного гвоздя и без двух одинаковых скамей. Ее не строили по чертежу, ее вырезали, как вырезают ложку из полена, только резчица занималась этим не один вечер, а больше 40 лет. Может показаться, подумаешь, еще одна лесная церковь из бревен, таких в Карелии по обе стороны границы десятки. Тогда почему за дверными створками мастерица охотилась за океаном, а под алтарем лежит корень дерева, в которое когда-то ударила молния? Обычный сруб так не собирают.
1: Хозяйку звали Ева Рюнянин. Родилась в крестьянской семье в деревне в Ереме. Еще девочкой вырезала из дерева зверей. В 1934-м поступила в Академию художеств Финляндии. Женщин-скульпторов тогда было по пальцам пересчитать. Отучилась 5 лет, а после на десятилетие вернулась к земле. С мужем Паава пахала поле на хуторе Паатыри, на берегу озера Вуонисьярви. Скульптором на полную ставку Ева стала уже немолодой, в 70-е. Выставка в музее Амоса Андерсона в 1974-м принесла ей настоящую известность, а в 1980-м

0: В 83-м ее вещи в Тампере побили музейный рекорд посещаемости.
1: Стены, пол и скамьи храма вырезаны из карельской красной сосны, бревен возрастом от 300 до почти 500 лет, привезенных с советской стороны границы. Каждая скамья вытесана из цельного ствола и не повторяет соседнюю. Одна шире, другая тоньше, третья изгибается вслед за годичными кольцами дерева. Двери мастерица искала годами и нашла подходящий материал не дома, а в Канаде – гигантский красный кедр на лесопилке в городке Китимат, к северу от Ванкувера. Ствол оказался таким огромным, что из одного бревна вышли обе тяжелые створки. Алтарь здесь – не крест и не икона, а перевернутый корень ели. Дерево росло в Руакалахти, считалось одним из самых больших Финляндии, дожило до 136 лет и погибло от удара молнии. Ева подняла вывороченный корень и превратила его в алтарную скульптуру. Темные разветвления тянутся вверх, будто дерево продолжает расти уже внутри церкви.
0: За алтарем не витраж, а огромное окно. И настоящий лес за стеклом становится частью службы. Позолоты и привычной церковной утвари в паатери нет вовсе. Потолок покрыт вручную вырезанными цветами и птицами, а шкуренные сосновые стволы поднимаются вместо колонн, а линии стен повторяют не чертеж, а изгиб живого дерева. Два одинаковых угла здесь еще поискать надо. О материале Ева говорила без пафоса. Сосна растет дольше человеческой жизни, дерево было здесь до людей и останется после них. Для нее карельская сосна значила примерно то же, что для другого человека – собственная кожа. То, что не только режешь, но и чувствуешь. Из 500 с лишним скульптур, которые вышли из-под ее резца, около полусотни осели за границей. Одна из последних работ, «Курица или яйцо», в 1994-м уехала в Японию к коллекционеру Масао Мураками. Другие прижились в Соединенных Штатах, в Германии, в Италии и Швейцарии, а самый большой храм остался дома, на хуторе, который Ева и Паава в итоге завещали городу Лииксе.
2: Супругов похоронили здесь же, у церкви, которую они вырезали вдвоем. Сегодня в Паатери приезжают тысячи человек в год. И каждое лето здесь все еще венчаются, крестят детей и садятся на скамью, вытесанную из одного единственного ствола. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид. Мой гид.

Аким Мальцов приехал на речку Гусь в 1756-м, не по указу, не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи.

сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея. После революции завод национализировали в 1918-м. Потом, в период с 1924 по 1937, предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опалу, имя убрали. Хрусталь пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и советские переименования, стоял на грани исчезновения. Возобновление состоялось 26 декабря 2013-го. Предприятие перезапустили под именем, в котором снова стоит имя основателя, круг замкнулся. Но вернулся не советский масштаб. По имеющимся сведениям, сейчас работает один цех с упором на цветной хрусталь, эксклюзивные сувениры и индивидуальные заказы. От сотен рабочих печей к одному цеху за 100 с небольшим лет. Это уже другая экономическая модель. Город живет иначе, чем прежде. Вместо монофабричной занятости – музейная репутация, малый стекольный бизнес, туристический образ столицы русского хрусталя. Музей хрусталя здесь – не просто витрины с графинами. Это биография целой индустрии, прошедшей через имперский, советский и постсоветский переломы. Посмотрите, как выставлены изделия разных эпох рядом, в форме, в огранке, в цвете стекла читается каждый политический и экономический разворот страны. Завод для гусь-хрустального сегодня – это одновременно культурный капитал и болезненное напоминание. Промысел не умер, но и прежним уже не будет. Спросите меня про здешний промышленный район в целом. Там была своя железная дорога, свои заводы, своя валюта внутри империи и своя очень странная история с тем, как все это рухнуло в одночасье.

0: Июнь 1987 года. Археологи идут по выжженной Южноуральской степи. Не за открытием, а против времени. Здесь скоро поднимется вода Большекараганского водохранилища. Они просто обязаны успеть зафиксировать то, что есть. И вдруг под ногами проступает план. Круги, стены, улицы, сходящиеся к центру. Это Аркаим. Ему около 4000 лет.
1: Два кольца оборонительных стен. Дома, встроенные прямо в эти стены. Радиальные улицы, как спицы колеса. Центральная площадь. Представьте, бронзовый век, степь до горизонта, запах полыни и горячей земли. И посреди всего этого маленький спланированный протогород. Не стихийное поселение, а замысел. Аркаим был не одинок. Он входил в целую страну городов, сеть синташтинских поселений, связанных металлургией, скотоводством, торговлей. Это не затерянный остров, это узел в живой сети.
2: Но вот где начинается спор? В постсоветские годы Аркаим обрел второе имя – город Солнца, колыбель Ариев, древняя обсерватория. Эзотерики приезжают сюда до сих пор. Археологи морщатся. А место живет в двух измерениях сразу – строгой науки и шумной мифологии. И еще одна деталь, которая не отпускает. В останках животных отсюда нашли следы чумной паночки бронзового века – один из древнейших следов эпидемии на Земле. Аркаим спасли случайно, но, может быть, именно поэтому он так и не стал просто музейным экспонатом. Он остался вопросом.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Под Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место,

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, крочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла Мойки и Крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

0: Борозды в пустыне Наска в среднем 25-30 сантиметров глубиной. Просто сняли темную корку грунта и оставили светлую полосу. Вот и весь секрет великой загадки. Никакого металла, никаких колес, никаких технологий. Только очень дисциплинированные люди и очень хорошие геометры. А дисциплина тут не шуточная. Больше 13 тысяч прямых линий, сотни трапеций, полтора десятка крупных фигур, кит, обезьяна, паук, птица с размахом крыльев в сотни метров. Все это тянется на полосе больше 50 километров в длину. Причем линии идут строго параллельно, под фиксированными углами, как будто кто-то чертил пустыню гигантским геодезическим инструментом. Главный вопрос – зачем? И тут начинается самое интересное. Большинство фигур с Земли не видно вообще. Их видит либо Бог, либо тот, кто стоит на возвышенности. Археолог Билл Избел предложил неудобную версию – линии – инструмент власти. Элита заставляла людей часами двигать камни ради рисунка, который исполнители никогда не увидят целиком. Знаете это ощущение? Работы
1: снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено

0: Собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали – Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
1: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
0: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
2: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят. И обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид,

Рано утром 14 ноября 1963 года рыбаки на судне «Ислифюр» втарают в трамвай и срываются. Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише –

0: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная. Инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института. Ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
0: В 1978 на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине – валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную, «Мой гид.онлайн».

66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга –

0: примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче. Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
3: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
4: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: А что, если испанцы просто опоздали? «Не нашли» звучит героически, но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
1: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбу. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.
0: А про Пачакутек, строитель империи инков, я знаю не меньше. Напишите мне в «О мой гид». Расскажу.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Коноханэ Сакуяхиме. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные предприятия.

Юты, Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. А про синтоизм, религия живой природы, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров — огромная камера. Как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое. Только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло, это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху — кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина — кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
0: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан. Настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке — это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота — около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно

этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот уж это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления. Мы в команде «О мой гид» уже раскапываем историю про Батагайский разлом, кратер таящей вечности. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас.

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
3: Такие истории наша команда «О мой гид» собирает по всему миру, и ваша тема может стать следующей. Начните хоть с сфинкса Гизы, страж без имени.

Представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослая особь.

Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Если захочется продолжение, спросите меня про гламянка, рыба без чешуи и костей. Я живу в Батэ, а мой гид –

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, вон там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. Могу рассказать и про Куршская коса, живые дюны Балтики. Загляните в Бота, о мой гид, и просто спросите. И просто спросите.

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально, от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие

исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе: рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Могу рассказать и про программы защиты Земли от астероидов. Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите. Гид и просто спросите.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили:

Если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался

Со двором буквально как аттракцион. Придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить «настоящей электрической подземки именно здесь»? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии «копают царскую подземку». Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, и якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В 20 веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паола на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше трех лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там три, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокли Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
0: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
1: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее в Валетте, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи. Искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами, эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на неделю вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которой в свободной продаже не существовало. Первыми в этой серии вышли два романа «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение. То, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего – газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора. И между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди. А в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы. Потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрион, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалось в избытке. Старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага — это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом, их стало можно купить, и макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть

что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго. Копит на королеву Марго.

0: Представьте маршрут, у которого нет мостовых опор, нет асфальта и нет постоянной колеи. Он появляется в начале февраля и исчезает в середине марта. Это дорога на остров Хайлуото, Финляндии. И всю зиму она была просто замерзшим морем. Может, лед там просто сам собой превращается в шоссе, застыл и держит. Тогда почему рядом висит знак с ограничением веса в 3,5 тонны и запретом обгона? Потому что под колесами не суша, а хрупкая корка над водой, и ее толщину меряют каждый день.
1: Хайлуото – самый большой остров в Ботническом заливе, в полусотни километров от города Оулу. Постоянных жителей на нем немногим больше 900. Летом добраться туда можно было на пароме, а зимой, когда залив ставал льдом, паром заменяла ледовая дорога длиной около 7 километров, самая длинная официальная ледовая трасса Финляндии. Строили ее не природа сама, а дорожная служба. Снег на трассе укатывают, а из пробитых во льду лунок специально качают воду наверх. Она растекается и намерзает новым слоем, укрепляя полотно. Скорость на такой дороге ограничена 50 км в час, а машины обязаны держаться друг от друга не ближе, чем на 50 метров. Если лед треснет под одной, вторая должна успеть остановиться. Похожий фокус проделывают и на другом краю материка, на Байкале. Между берегом и островом Ольхон каждую зиму размечают такую же официальную ледовую переправу со столбиками и постами. Технология почти одна и та же, только называют ее по-разному. Там зимником, здесь просто ледовой дорогой.
0: Еще в прошлом веке дорога на Хайлуото держалась по 4-5 месяцев за год. Сейчас 4-5 недель, а бывали зимы, когда лед вообще не набирал нужной толщины, и остров всю зиму жил только паромом да редкими рейсами вертолета в непогоду. Залив мелеет из-за того, что земля здесь до сих пор медленно поднимается после ледникового периода, а зимы делаются мягче. На самом острове, кстати, с сушей происходит обратное. Она непрерывно растет из моря после того же ледникового периода, и два бывших отдельных островка давно срослись с главным берегом. 13 февраля нынешней зимой дорогу открыли в последний раз за всю ее историю. 12 марта, ближе к вечеру, ее закрыли. И больше она уже не откроется никогда. Дело в мосте, который строили рядом 4 года. К дальнему берегу протянули насыпь почти 7 километров, а над двумя проливами подняли мосты. Один длиной 7 футбольных полей, другой чуть короче. Строители обогнали собственный график на несколько месяцев, и в конце июня постоянная дорога на остров открылась раньше срока. В тот же день паром, который возил жителей Хайлуото почти 60 лет подряд, вышел в свой последний рейс и встал у причала.
1: Местные вспоминают эту паромную очередь без особой ностальгии. Опоздал на минуту, жди полтора часа следующего рейса, и так десятилетиями, в любую погоду. А ледовая дорога вообще была капризнее парома. То трещины, то вода поверх льда, то

0: Метель заносит след так, что не разобрать, где полотно, а где уже открытая вода. И все же этой зимой люди специально приезжали, чтобы просто проехать по ней в последний раз. Кто-то один, кто-то компанией, кто-то автостопом, лишь бы пересечь на машине то место, где раньше было только море подо льдом. После того, как исчез последний паром на такой линии, эта фраза звучит уже иначе. Дорога, которую нельзя было построить один раз, каждую зиму рождалась заново, и один раз просто не родилась. Мост стоит теперь на месте, где прежде каждую зиму намерзала дорога. А сама дорога никуда не делась, просто снова стала просто морем.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!». О, мой гид!

Самая известная антивоенная картина мира написана без единой капли красного, без синего неба, без зеленой земли. Ни намека на то, что мир когда-то был цветным. И первый вопрос, который возникает перед ней, а это вообще выбор? Или Пикассо просто так решил, что суровее выйдет? Нет. Здесь все точнее и страшнее. 26 апреля 1937 года немецкие и итальянские самолеты 3 часа бомбили баскский город Герника. Пикассо в этом

время был в Париже. Он узнал о бомбардировке не от очевидцев, из газет, в том числе из французской коммунистической «Юманите», где 27-го Акьяо апреля напечатали фотографию. Женская голова среди обломков, черно-белая, зернистая, как пепел. Вот откуда берется гамма картины. Он не выбирал строгость или документальность из эстетических соображений, он буквально переносил на холст язык того, что увидел. Газетный репортаж, увеличенный почти до 8 на 3,5 метра. Обратите внимание, чистого белого в Гернике нет вообще. Только серые оттенки, грязноватые, смещенные, словно каждый тон чуть замешан на цементной пыли. Это точный образ. Серый у Пикассо – это не нейтральность, это вещество войны. Дым, пепел, обугленные стены, газетная бумага, на которой печатают некрологи. Цвет исчез не потому, что художник так задумал по стилю. Война буквально вынула краски из мира. И вот тут начинается главный парадокс этой картины. Именно отказ от цвета делает ее физически невыносимой. Смотреть на нее невозможно с удовольствием. Нет ни одного пятна, на котором глаз захотел бы задержаться с наслаждением. Это не случайно. Пикассо демонстративно лишает зрителя любого визуального комфорта. Вы смотрите и чувствуете что-то сродни духоте. Будто воздух в комнате стал чуть тяжелее. 30-е годы – это не только война, это эпоха новых медиа. Кинохроника, документальные репортажи, радио. Пикассо реагировал не только на события, он реагировал на сам принцип объективной камеры. И сделал невероятную вещь, перенес язык документального кадра в пространство аллегорической живописи. Бык, конь, лампа, разорванные фигуры – они существуют в этом серо-черном поле так же, как документальные кадры в хронике. Картина выглядит не как высокое искусство, она выглядит как выхваченный, фрагментированный снимок, только собранный из символов и деформированных тел. Есть один эпизод, который я не могу не вспомнить, хотя история, возможно, чуть отшлифована временем. Во время немецкой оккупации Парижа офицеры иногда приходили к Пикассо в мастерскую. Один из них, увидев репродукцию «Герники», спросил: «Это вы сделали?» Пикассо ответил: «Нет, это сделали вы». Черно-белое изображение стало зеркалом, в котором война увидела собственное лицо. Сами испанские республиканцы поначалу принимали картину прохладно, слишком странная, слишком модернистская, слишком мало героизма и патетических поз, но именно это, отказ от красочного реализма, сделало Гернику универсальным языком. Она перестала принадлежать только Испании и 1937 году. Серо-черно-белое поле почти не стареет, оно прекрасно подклеивается к фотографиям любого разрушенного города в любом десятилетии. Алеппо, Мариуполь. Снова и снова одни и те же глухие тона, одни и те же люди, выбегающие из горящих домов. Цвета очень четко маркируют эпохи, а серый – вне времени. Отдельная история с гобеленом. В 1955 году по эскизам Пикассо соткали большой гобелен. И с 1985 он висит у входа в зал заседаний Совета Безопасности ООН. В феврале 2003 года, перед выступлением Колина Пауэлла в поддержку операции в Ираке, гобелен закрыли синим полотнищем на несколько дней. Слишком громко, слишком узнаваемо. Мешало говорить о точечных ударах. Сам факт того, что чиновники предпочли скрыть черно-белую ткань, говорит больше любого комментария. Даже копия картины продолжала работать как обвинение. Оригинал сегодня в Мадриде, в музее королевы Софии. Баски до сих пор воспринимают его и как свой траурный символ, и как нечто отчужденное. Музейный артефакт, который принадлежит всем и одновременно.

одновременно никому конкретно. Есть в этом один тонкий слой, который я люблю больше всего. Черно-белая гамма у Пикассо всегда была связана с черновым режимом, рисунком, гравюрой и газетной карикатурой. Герника сознательно сделана в этом черновом регистре, хотя претендует на монументальность, как будто Пикассо говорит: «Война — это незаконченная картина истории». Это вечный нервный набросок катастрофы, который человечество раз за разом перерисовывает теми же грубыми линиями. И ни разу другими красками. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — о.мойгид в Телеграм. Мой адрес — о.мойгид в Телеграм.

Когда вы в последний раз думали о том, кто зажигал город? Ни рубильник, ни автомат, ни реле. Человек. С лестницей на плече, с сумкой через плечо, в сыром петербургском вечере, один против темноты, которая каждый день наступала заново. Сегодня вы проживете его смену, от заката до рассвета. Один день из жизни фонарщика. Итак, поздний вечер, конец 19 века. Вы выходите из каморки, низкой, пропахшей керосином и сыростью. Шест в правой руке, длинный, деревянный, с крюком на конце. На плече сумка, там щипцы, нож, губка, мерка, щетка и маленький ручной фонарь. За спиной каба кувшин, тяжелый, полный. Петербург сентябрьский пахнет Невой и мокрой брусчаткой. Небо над крышами еще не совсем темнота. Такой пепельный сумрак, когда тени уже есть, а контуры еще есть. Вот ваше рабочее время. Именно сейчас, пока не стемнело, окончательно вы должны успеть. У вас на участке 9 фонарей, ровно 9, столько закреплено за одним фонарщиком в городском реестре. 9 точек на маршруте, которые вы знаете наизусть. Здесь переулок чуть уже, здесь камень выщерблен, здесь после дождя стоит лужа. Город вы знаете не как карту, а как ощущение подошв. Подходите к первому. Это шестигранный газовый фонарь, тяжелый, чугунный, холодный под ладонью. Крюком шеста подцепляете дверцу, открываете. Внутри горелка, запах газа, чуть сладковатый, почти незаметный, поджигаете. Пламя вспыхивает с негромким хлопком, тх, и фонарь загорается. Закрываете дверцу, идете дальше. Второй, третий, горят, четвертый не горит. Фитиль замаслился, или стекло в копоти, или горелка чуть сбита. Вы достаете губку, щетку, нож. Копоть на стекле такая, что пальцем проведешь, и останется белая полоса. Чистите. Поджигаете снова. Идет. Вот тут важно остановиться, потому что именно четвертый фонарь объясняет, почему фонарщик никогда не был просто человеком с огнем. В 1723-м на главных улицах Петербурга стояло 595 фонарей, а фонарщиков при них 64. 64 человека на весь тогдашний вечерний город. Считайте сами, почти 9 фонарей на брата, и каждый вечер, каждый. Без выходных, потому что темнота выходных не знает. Первые фонари были масляными, низкие, с перекладиной, к которой приставляли лестницу. Фонарщик взбирался, открывал, лил масло в плошку, поправлял фитиль, зажигал. Потом керосин сменил масло, немного удобнее, немного ярче, немного менее запах прогорклого жира. А в 1819

летом в Петербурге загорелись первые газовые фонари, и профессия сделала шаг, который ее же и подтачивал. Газ дал больше света, но потребовал понимания. Теперь нужно было разбираться в горелках, чувствовать давление, замечать малейший запах утечки. Фонарщик из обходчика превратился в нечто среднее между слесарем и ночным сторожем опасного объекта. Именно поэтому на эту работу брали бывших военных. Солдат, нижних чинов, отставников, люди с дисциплиной, люди, умеющие не паниковать в темноте. Но вернемся к вашей смене. 5-й, 6-й, 7-й горят. На 8-м лестница. Фонарь высокий, шест не достает до дверцы в нужном угле, нужно подниматься. Ставите лестницу, поднимаетесь. С высоты видно, как светятся уже зажженные 8 желтых точек в сыром воздухе, размытых туманом. Петербург любит туман. Туман превращает каждый фонарь в маленькое светило. Шар, а не точка. Красиво, хотя вы об этом не думаете, потому что мерзнут руки. 9-й, последний на сегодня. Зажгли. Все, теперь назад в каморку. Но не спать. Нужно записать в журнал, какие фонари горели плохо, какие стекла в копоти сверх нормы, где надо заменить фитиль завтра утром. Потому что утром вы придете снова гасить тот же маршрут в обратном порядке. Этот ритм зажигать и гасить, и есть ваша жизнь». Думаю, именно это городское воображение XIX века чувствовало острее всего. Фонарщик – это человек, который удерживает город на границе, между безопасным светом и потенциальной аварией, между пригодной для жизни улицей и той чернотой, в которую Петербург без него немедленно проваливался. Еще Петр I вводил это освещение не ради красоты, ради того, чтобы ночной город был вообще пригоден для существования. Свет, контроль и порядок тогда были частью одного проекта, одного замысла, и фонарщик был живым механизмом этого проекта – ежевечерне. Ночь в Петербурге длинная, особенно осенью. Вы дремлете, в полглаза, в одежде, потому что в 3 часа нужно встать и обойти участок, проверить, все ли горят. Иные гаснут от ветра, иные от плохого газа, иные просто так, как гаснет все в этом городе, непредсказуемо и без объяснений. 3 часа ночи, брусчатка мокрая, фонари отражаются в ней снизу, дрожащие желтые полосы. Тихо так, что слышно, как на Неве гудит баржа где-то вдалеке. Один фонарь на углу погас, зажигаете снова. Маршрут занимает 30 минут. Возвращаетесь. Еще немного сна. Рассвет, серый, петербургский, без торжества. Вы выходите снова. Теперь в обратную сторону. Крюком открываете дверцы, перекрываете газ, закрываете. Первый погашен, второй, третий и так до 9-го. День начался. Город больше не нуждается в вас до вечера. Вот так выглядела смена. Снова и снова, 365 раз в год, из года в год. И вот деталь, которую я не устаю переворачивать в уме. Масляные фонари на окраинах Ленинграда доживали до 30-х годов 20 века. Это значит, что где-то в 32-м или 33-м еще выходил человек с кувшином и лестницей, а в 2 кварталах уже горели электрические лампы. 2 времени в одном городе, 2 мира через улицу. И однажды, в последний раз, кто-то погасил последний масляный фонарь. Не торжественно, не с речью, просто перекрыл газ, закрыл дверцу, записал в журнал и пошел домой. После него пришел электрик с рубильником. Сегодня в Петербурге стоит памятник фонарщику. Как напоминание о профессии, которая исчезла не потому, что стала ненужной, а потому, что ее работу взяла на себя сеть проводов. А кое-где в исторических кварталах города до сих пор горит газовый свет. Воссозданный, бережно сохраненный. Не музейный экспонат за стеклом, а живой огонь на улице. Остановитесь около такого фонаря вечером. Положите ладонь на чугун, он теплый, почти живой. Где-то там, в этом тепле, еще хранится память о руке, которая зажгла его первой. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид».
Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на

земле, хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски. Храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков, Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO

0: переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает геосмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка геосмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
1: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей. Брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и геосмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем, разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
0: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство геосмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У геосмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют геосмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который человек веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

6 мая 1782. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аютхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Махапрасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V

стоял. Крыша, шпили, декор – тайский. Так и получилось. Нижний ярус – колониальная резиденция, верх – храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Вад Пхракеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают. Статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м, Рама 10. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме 9, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место – и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

Самый богатый город за Уралом стоит на болоте, буквально на сваях, вбитых в промерзший торф. И чем дольше смотришь на эту деталь, тем яснее. Весь Сургут – это история о том, как люди раз за разом решали задачу, которую природа ставила как нерешаемую. Начнем с самого начала. В 1594-м воевода князь Федор Баритинский и письменный голова Владимир Анечков заложили крепость на правом берегу реки Обь, там, где сходились пути вверх и вниз по реке, рядом с владениями остяцкого князя Бардака. Выбор места был стратегическим – контроль над переправой, сбор ясака, опорная точка для движения вглубь Западной Сибири. Первый гарнизон – 155 служилых людей. Деревянная рубленая крепость с башнями, воеводским двором, церковью и тюрьмой. Но вот что не укладывается в привычную логику – основали и пошло. В XIX веке Сургут лишился статуса города и стал сельским поселением. 400 лет после основания и обратно в поселок. До железных дорог и нефти место оказалось просто маленьким речным пунктом,

0: пунктом на огромной пустой территории, где река была важнее всякой дороги. До прихода русских здесь жили ханты. В районе Тром-Агана и Югана их уклад был не музейным, а практическим. Стойбище ставили так, чтобы рядом были рыба, оленьи пастбища, лес, вода. Кедр кормил и одевал, орех, древесина, сам лес. Медведь в этой культуре имел особый статус. Вокруг него существовали обряды, запреты, осторожность. Встреча этого уклада с нефтью растянулась на десятилетия. Стойбища оказывались разрезаны дорогами и трубопроводами. Старый способ жить по воде и тайге сужался до островков традиции.
1: Нефть нашли не абстрактно, в 60-х. Геолог Фарман Салманов настаивал, что надо бурить именно здесь, когда многие уже готовы были списать район со счетов. Его команда шла по болотам почти на ощупь. Люди жили в вагончиках и времянках, топили печи круглые сутки, таскали грузы по зимникам. Город, который позже станет одним из крупнейших энергетических узлов страны, в момент своего второго рождения держался на упрямстве нескольких сотен первопроходцев с картой и керном в руках. Посмотрите на любой жилой дом рядом. Видите, как он стоит на сваях, словно на ногах. Это не архитектурный стиль. Это единственный способ строить здесь. Тепло здания не должно растапливать мерзлый грунт под фундаментом, иначе дом просядет. Трубы теплотрасс идут над землей по той же причине. Не тревожить водный режим почвы. Инженерная логика буквально видна невооруженным глазом.
0: Вантовый мост через реку Обь, один пилон, рекордный для своего класса центральный пролет. Строили его как ответ на Северную реку. Лед, сильный ветер, сложная логистика, потребность в переправе круглый год, а не только в короткий сезон. Сургут с этим мостом окончательно перестал быть концом дороги. Сургутские электростанции дают мощность, сопоставимую с энергетическими системами целых небольших стран. В городе полярного климата, на болотных основаниях, один из самых мощных энергетических узлов в мире. Это не преувеличение, это инженерный факт. Зима здесь не фон. Минус 30 – рабочая температура. Люди планируют маршрут по принципу, куда можно добежать и где будет прогрето. Местный словарь точен и короток, зимник, вахта, буровая, север. Каждое слово – готовая инструкция к выживанию.
1: Здесь всегда строили на том, что держит плохо. Сначала – крепость на топком берегу, где река обдиктовала свои правила. Потом – город на сваях, вбитых в мерзлый торф. Место проще не стало. Просто ставка каждый раз оказывалась выше страха перед этой землей. Про любой город можно собрать такую же историю. Напишите его боту. Спросите, например, чем живет Норильск, и услышите, как строят город там, где земля не оттаивает. Земля не оттаивает.

0: представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальм у горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный следователь

0: Исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал – это не земля, это пуйок, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
1: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
0: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая тка Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутебаабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходят на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

Соленый ветер с Охотского моря – первое, что здесь чувствуешь. Потом дизель и угольная пыль. Так местные моряки описывают запах города. Магадан узнают по запаху раньше, чем увидят. В июле 1928 года на пустынный Ольский берег высадилась первая колымская экспедиция геолога Юрия Билибина. Брезентовые палатки между сопками и сей морем – вот и весь будущий город. 4 июля для старых магаданцев и сейчас – особая дата. Не юридическое основание, а день, когда сюда впервые пришли люди, которые искали золото. И они его нашли. К 1940 году предприятия региона добывали около 80 тонн золота в год. За неполный век из колымских недр извлекли более 3000 тонн. Большинство россыпью, промытой вручную из гравия рек. Человеческая цена этой добычи вон там, над городом. Обратите внимание на холм над проспектом Ленина. Там стоит маска скорби скульптора Эрнста Неизвестного. Стеклянные слезы в прорезях глаз, ночью они светятся как живые. У подножия имена лагерей и колымских трасс. Местные приходят сюда не как на экскурсию, как на разговор с теми, кого нет. Сегодня Магадан снова в лидерах золотодобычи. Наталкинское и Павликское месторождения вывели область в первые ряды по России. На старых лагерных трассах прокладывают туристические маршруты. Город учится говорить о себе, честно и без ложного пафоса. Место, рожденное лихорадкой и страхом, выбрало достоинство. Это редкость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о.мой.гид в Телеграм. Телеграм.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман. Блеск и тень пальм у горизонта. Ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто. Подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай, 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца,

0: за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку. Взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал – это не земля, это пуйок, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей.

Ковик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – Горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В 9 веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старше Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. А про музей китов Хусавика от гарпуна до науки я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», я вам расскажу.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер, по собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентации на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографическую.

0: фактически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Посмотрите вниз. Там, под ногами, почти 2 километра воздуха, и на дне, далеко-далеко, бирюзовая нить реки. Не синяя, не зеленая, именно бирюзовая, как на открытках, которым обычно не веришь. Здесь, на плато у поселка Дубки, первая реакция почти у всех одинаковая. Неужели не фотошоп? Не фотошоп. Цвет дают взвеси известняка и чистота воды, усиленные перепадом глубин, под прогулочной лодкой внизу, местами до 100 метров. Сулак несет воду с характером, но смотрится как горное озеро. Гиды здесь говорят, река-ледник наоборот. Максимальная глубина Сулакского каньона – около 1920 метров. Гранд каньон в Колорадо – примерно 1800 метров в самой глубокой точке. То есть Сулак глубже не в рекламных буклетах, а по честной математике. При этом ширина здесь не постоянна. Местами каньон сжимается до нескольких десятков метров узкая каменная щель, а местами раскрывается до 3 километров, превращаясь в целую долину. Один и тот же каньон, и видите, совершенно разные масштабы в зависимости от точки. Но прежде чем сюда пришли туристы, сюда пришли инженеры. Черкесская ГЭС на Сулаке – самая мощная гидроэлектростанция Северного Кавказа и самая высокая арочная плотина в России. Высота бетонной стены – больше 200 метров. Строили ее в 70-х годах 20 века, свозили лучших бетонщиков и взрывников со всего Советского Союза. Инженеры тогда фотографировались на краю свежевырубленных уступов и не подозревали, что через полвека по этим же точкам выстроится очереди с телефонами. Строительство водохранилища создало у каньона собственную затопленную историю. Старый аул Черкей с садами, кладбищем, улицами, спускавшимися каскадами к реке, оказался в зоне затопления и был полностью переселен. Уровень воды в последние дни поднимался почти на метр в сутки. Местные старики рассказывают, что мальчишки тогда соревновались, кто дольше продержится, переплывая уже наполовину ушедшие под воду садовые деревья. Сейчас рыбаки говорят, что иногда на эхолоте угадываются прямые линии, то ли остатки стен, то ли уже легенда, которой гиды охотно добавляют драматизма. Есть у каньона и неожиданная литературная страница. Одна из смотровых площадок носит имя Александра Дюма. Писатель действительно путешествовал.

путешествовал по Кавказу в XIX веке и описывал дагестанские ущелья в дорожных заметках. Он не мог видеть ни плотины, ни водохранилища, но очень точно описал психологический эффект кавказских пропастей. Человек на краю чувствует не только страх высоты, но и странное желание шагнуть вперед. Современные гиды цитируют Дюма перед тем, как попросить туристов не подползать к обрыву ради селфи. Редкий случай, когда европейская литература XIX века работает как инструкция по технике безопасности. Массовый туристический бум начался примерно с середины 10-х годов нынешнего века. До этого сюда ездили в основном альпинисты, рыбаки и те, кто знал сам. Потом появились официальные сайты, десятки местных туроператоров, однодневные туры из Махачкалы, джипинг, лодки по каньону, заезд на барханы Сарыкума. Цены на экскурсии за несколько лет выросли в разы. Для многих жителей Дубков и окрестных сел туризм стал реальной альтернативой сезонным заработкам на стройках в других регионах. И вот здесь самый острый вопрос, который каньон задает прямо сейчас. Тысячи туристов в сезон, лодочные моторы, стихийные кафе на краю обрывов и тот же хрупкий кавказский ландшафт, за которым сюда едут. Местные активисты поднимают вопрос о регулировании нагрузки, идут споры о новом строительстве на склонах, обсуждается более строгий режим охраны. Сулакский каньон сегодня – это не только рекорд глубины и бирюзовая вода. Это живой эксперимент, сколько современного туризма может выдержать место, оставаясь тем самым местом, ради которого сюда и приезжают. Спросите меня про аулы-призраки Дагестана. Я знаю, почему некоторые из них опустели за одну ночь, но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это

0: пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать.

Активный, крочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание – то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла мойки и крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

0: Под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в Средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только

0: опытных, немолодых горняков в мокрой одежде с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали «покаянной», а тех, кто ее делал, — «кающимися». Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли, и лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков – Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
1: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино. Он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины, грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которая...

0: которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
1: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу Усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Боте «О, мой гид».

0: Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау, здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бикет-Ата в урочище Агланды. Первая мысль простая, наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули, вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так, все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через тысячу лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султанепе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
0: Бикет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это тысячи километров через пустыню, и 7 лет учился у наставника Покаржан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бикет, чьи молитвы сбываются. Дальше – необычный поворот. Бикет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу. Третью – в Байшатере на Устюрте. И четвертую, самую последнюю, здесь, в Агланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой, шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие, через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бикет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бикета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! О, мой гид!

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали – Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
2: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
1: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
0: А еще в этих же обрывах ученые находят

0: белых мамонтит. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят, и обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид! Бот, о, мой гид!

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о пассаже и о дамах полусвета, которые здесь прогуливались. Теперь он выводит нас на Михайловскую площадь и разбирает, чем купеческая Александринка отличалась от придворного Михайловского.
2: Магазин, да?
3: Да, это звездочка, это Валя, это звездочка. Звездочки наши, ну, душеньки наши, там, бабочки наши. Понимаете, это просто ласкательное слово, оно, которое становится этим. Вот, значит... И последнее заканчивается: девушки, на которых не женятся. На которых не женятся, да. Да, к сожалению, мы по жизни знаем, что много таких есть. Вот таких, это не девушек таких, а взаимоотношений. Сначала это пылкая влюбленность, потом это переходит в привычку, потом от этого не отойти, но не мне вам рассказывать. Это все, и в литературе все это есть, и в жизни это есть еще больше, чем в литературе. И вот здесь как раз место вот этого променада, потому что, посмотрите, здесь же магазины, извините за такой термин, вырви глаз. Посмотрите, и одежда, а там будут еще ювелирные изделия, и современные, и старинные, на что я смотрю, что называется, спуская слюну. На самом деле,
2: глаза разбегаются.
3: Вот именно, вот это точное определение. Ага. Это и есть пассаж. И он уже существует, ну, почти 200 лет, чуть-чуть не доходя. Он с середины 19 века, значит, середина 20-го, и еще 75 лет. Почти 2 века. Представляете, сколько здесь перехожено, перекуплено, перезнакомлено, какие здесь всякие трагедии и так далее, и так далее. И комедии. Возвращаемся к театру.
2: Да.
3: Значит, в октябре 42-го года мы сейчас выйдем на площадь итальянскую, на площадь Михайловскую. Значит, вот это помещение, которое, которое построено как часть пассажа. И во время Великой Отечественной войны здесь в 1942 году, второй год блокады, 1942, образуется городской театр, где формируются фронтовые бригады, где наиболее активно была такая, ну, кто-то ее помнит, Галина Короткевич, еще выступала по телевидению, наверное, уже сейчас ушла из жизни, думаю, что. Вот. И с 1959 года, то есть уже в наше время близкое театру, театр получил имя театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Это вот с той стороны. Вот. Первая, значит, постановка этого 50-х годов, это

0: «Русские люди» Константина Симонова. Вот. И сейчас вот, значит, пройдя по этому пассажу, мы с вами выходим на Михайловскую площадь.
1: А что, Московского? Было принято заходить в этот театр с Невского проспекта?
0: Нет, только с итальянской. С итальянской. Не отсюда, не надо ходить.
1: А как жители Петербурга изначально... Это есть какая-то градация театров? Можно ли их сравнивать?
0: Можно.
1: Лучше, какой популярный?
0: Очень точный вопрос.
1: Какое место занимает?
0: Очень точный вопрос. Значит, Александринский театр, который мы с вами уже знаем, да, это театр купеческий. Кто туда ходил? Гостинодворцы. Значит, любимый репертуар Александринского театра Александр Николаевич Островский. Недаром же площадь-то называется площадь Островского. Это из купеческого быта, это вот, значит, закрытые в этом светлице девушки, которых хотят выдать так, как нужно отцу с матерью, а не так, как и хочет ее сердце и все прочее, понимаете? Это Гостинодворский театр. И когда в начале, это конец 19 века, оттуда вдруг с подмостков Александринский звучит «Люди, львы, орлы, куропа», они сначала обалдели, а потом начали смеяться, потому что они не понимают, что это Чехов, что это Чайка. Сейчас ее ставят везде и везде, а первый раз в Гостином дворе, это не в Гостином дворе, а в Александринском театре, что одно и то же в данном случае, это не поняли. И Чехов бежал из Петербурга на Московский вокзал, в Москву уехал. Меня здесь не поняли. Конечно, не поняли этот символистский театр. Значит, Александринка – театр купеческий, ну, не только, но преимущественно. Для гостей, совершенно верно. Вверх он красивый очень, вы же знаете, и все знают. А вот, например, Михайловский театр – это французская драма, и по-французски. Это немецкая пьеса, и туда ходит двор. Двор в основном ходил в Михайловский театр, о чем мы поговорим. Не в Александринку. Такой простоватый театр. Александринка – простоватый театр. Вот. Так что вы совершенно правильно сказали. Ну, а вот сейчас-то более, все более демократично. Ну, кроме, конечно, Мариинского театра, к которому мы еще с вами сходим. Вот,
1: ну,
0: такое
1: а
0: место.
1: Ну, театр Комиссаржевский.
0: Ну, он такой демократичный.
1: Ну, для всех.
0: Да, конечно. Там пьесы, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Во всяком случае, да, хорошо.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

Когда вы в последний раз задумывались о том, что здание может быть одновременно витриной американского капитала, штаб-квартирой советской цензуры и живым книжным магазином? Все это в одних и тех же стенах, на одном и том же месте. Вот дом на Невском, 28. Угол с каналом Грибоедова. Посмотрите вверх, видите башню и купол с шаром. Этот шар диаметром почти 3 метра. И башня под ним выверена по линии Пулковского меридиана, то есть архитектор Павел Сюзор встроил в коммерческое здание почти астрономическую точность. Здание строилось с 1902 по 1904 год по заказу американской компании «Зингер», той самой, что делала швейные машины. Но начнем с компромисса, который определил весь облик дома. Первоначальный проект был выше. Компания «Зингер» хотела высокое, заметное здание, как у них в Нью-Йорке. Петербург ответил твердо: в центре города нельзя подниматься выше Зимнего дворца. Так появился купол вместо башни в полный рост. То, что сегодня кажется художественным жестом, это след административного запрета. Металлический каркас, который Сюзор применил здесь, для Петербурга начала 20 века был почти вызовом. Он позволил сделать большие витрины, дом был буквально рассчитан на свет и демонстрацию товара. Консерваторы раздражались. Классический облик столицы и этот модерн с глобусом на углу – вещи, плохо совместимые на вкус тогдашней критики. Теперь про само место. Участок на этом углу был освоен еще в 1737 году. Здесь стоял Мазанковый манеж. К концу 19 века на том же пятне уже работали нотный и книжный магазины. Одно из первых петербургских фотоателье – банкирский дом и редакция «Биржевых новостей». То есть место задолго до «Зингера» тянулось к информации, печати, городскому обмену. Нынешний книжный профиль здания – не случайность. Это инерция самого участка. После революции, в 1919 году, здание национализировали. И вот поворот, который трудно придумать – дом, заказанный международной коммерческой фирмой, стал адресом Петрогосиздата Государственного комитета цензуры. Машина американского массового производства превратилась в машину советского контроля над печатью. С 1938 года закрепилось название «Дом книги». Оно почти вытеснило «Зингер» из обихода на десятилетие. Есть одна деталь, которая остается со мной с тех пор, как я впервые прочитал о ней. Во время блокады Ленинграда «Дом книги» продолжал работать. Не как музей, не как склад, как магазин. Под обстрелами, в условиях голода, город не отменил чтение. Обратите внимание на фасад, на эти большие стекла первого этажа. 120 лет назад сквозь такие витрины смотрели на швейные машины. Сегодня за теми же стеклами – книги. А этажи выше занимает офис ВК. Памятник архитектуры федерального значения – книжный магазин и один из крупнейших российских интернет-сервисов в одном здании прямо сейчас. После реставрации дом книги вновь открылся в 2022 году. Мазанковый манеж 1737 года, американская швейная компания, советская цензура, блокадный магазин, цифровая экономика 21 века – все это один адрес. Невский, 28. Города не строятся заново, они накапливаются слоями, иногда все слои видны сразу. Спросите меня про глобус на куполе, я знаю, почему он там оказался и что за этим стоит, но это уже ваша экскурсия.

вот человек, с которого стоит начать. Мальчик, выросший среди грузчиков и странников на Волжских пристанях в самом богатом городе империи. Это противоречие и сделало его писателем. Нижний Новгород к концу XIX века называли «карманом России». Через здешнюю ярмарку проходили колоссальные деньги и товары, купеческий мир, тяжелый, жирный, самодовольный. И вот в этом мире растет Алексей Пешков, будущий Горький. Сын старосты пристани, с детства среди людей, которых этот богатый город перемалывал и выбрасывал. Позже именно Нижний, с его пристанями и рабочими предместьями, станет пространством романа «Мать», город с ярмаркой на парадном фасаде и бедной окраиной за углом. А потом случилось странное. В 1932 году город переименовали в его честь, и следующие почти 60 лет он числился городом Горьким. Сам писатель к этой идее отнесся скептически. Представьте, стать топонимом при жизни – это не триумф, это что-то вроде надгробия, только заранее. Город навязал ему свое купеческо-ярмарочное прошлое, от которого он всю жизнь пытался уйти. В 1990-м имя вернули. Горький снова стал только писателем, и это, пожалуй, справедливо. Посмотрите вон на те деревянные фасады в переулках исторического центра, это так называемые заповедные кварталы. Здесь в разное время жили сразу двое крупных писателей, Горький и Владимир Короленко. Сюда приезжали Чехов, Немирович Данченко, Леонид Андреев. С балкона одного из здешних домов пел Шаляпин «Голос», который, говорят, было слышно до Волги. Дерево старых стен хранит этот запас, чуть смолистый, чуть пыльный, как будто время здесь немного замедлилось и никуда не торопится. В этих же кварталах Горький жил между 1902 и 1904 годами в доме барона Киршбаума. Именно здесь была написана пьеса «На дне». И вот тут начинается нижегородская легенда. Говорят, однажды в этот дом-музей приехали потомки писателя, люди вполне успешные, занятые торговлей и бизнесом. Так вот, по преданию, за столом появился призрак Горького, вздыхал и качал головой. С тех пор сотрудники музея рассказывают о шаркающих шагах и тяжелых вздохах в пустых комнатах. Фантомное недовольство человека, который всю жизнь презирал торговлю, и чьи потомки выбрали именно этот путь. Так. Теперь о звуке. Потому что у этого города есть свой акустический образ. «Эй, дубинушка, ухнем!» Одна из главных рабочих и бунтарских песен дореволюционной России родилась здесь, на берегах Волги и Оки. Для Горького, выросшего среди бурлаков и грузчиков, это была не фольклорная деталь, а живой хор города. Тот хор, который потом перекочевал в его прозу. Купеческий Нижний, сам того не желая, подарил России один из главных музыкальных символов рабочего протеста. Но Горький не единственный. Здесь родился Николай Добролюбов, и его усадьба сегодня – единственный в России специализированный музей литературного критика. Странный, почти антимодный жест. Критики редко становятся музейными героями, их обычно забывают первыми. Добролюбов вырос в городе, где деньги были главным аргументом, и посвятил себя разбору общественных и литературных договоров ни церемонии ни с писателями, ни с властью. Нижний дал России и автора, и того, кто этого автора будет профессионально критиковать. Редкий тандем в одном городе. Обратите внимание на название улицы рядом – Ашарская. Оно происходит от обшаривателей, карманников, промышлявших в местных кабаках. В двух шагах от монастырей и ярмарочных палаток – люди, делающие деньги в тени. Для писателей-реалистов это был готовый материал, почти без обработки. Нижний Новгород – это город, который всю жизнь считал себя торговым, оказался литературным. Деревянные дома пережили пожары, революции, промышленный век, и теперь служат декорацией для разговоров о тех, кто когда-то считал их временным пристанищем. Текст оказался прочнее камня. Спросите меня про домик Каширина, дом деда Горького, где маленький Алёша впервые увидел, как бьют людей, и где, кажется, решилось все. Я знаю, что именно...

Именно там произошло в один из его первых дней, но это уже ваша экскурсия.

0: 22 купола над Онежским озером. С воды кажется, что они серебряные, блестят на солнце, как рыбья чешуя. Многие приезжие думают, наверное, свинец или жисть, ведь на такое чудо не пожалели бы ничего.
1: А это осина.
0: Самое дешевое, самое неприхотливое дерево северных лесов. То, что крестьяне называли сорным. Наивная мысль, раз дерево сорное, значит и церковь одели во что попалось, от бедности. Только вот беда. Осину для лемеха выбирали и там, где рядом росли и сосна, и лиственница, и ель. Значит, дело не в бедности. Значит, плотники северных сел знали про это дерево что-то, чего не знаем мы.
2: Лемех – это маленькая деревянная чешуйка с ладонь величиной, с фигурным вырезом внизу. Ею одевают луковичные главы церквей. На одну главу Преображенской церкви на острове Киже уходит несколько тысяч таких чешуек, на всю церковь – больше 30 тысяч. Каждая прибита одним кованым гвоздем, каждая вытесана вручную, топором. И вот тут начинается разгадка. Свежая осина мягкая, режется как масло. Плотник за день делает столько лемешин, сколько из дуба или лиственницы не одолеет и за неделю. Осина почти не колется вдоль волокна, держит форму. Можно вырезать любой изгиб, и он не треснет на морозе. А главное, осина легкая. Купол Преображенской церкви взлетает на высоту семиэтажного здания. И если бы его одели, скажем, в дубовую черепицу, вся конструкция просто раздавила бы сама себя. Осиновая одежда весит втрое меньше, сруб выдерживает без единого дополнительного столба внутри.
0: Дальше. Самое неожиданное. Осина боится сырости, если лежит в земле или в срубе у самой почвы. Сгнивает за десяток лет. Про нее говорили «гнилое дерево». Но наверху, продуваемая ветром, она ведет себя наоборот. Намокая под дождем, осина разбухает, чешуйки плотно прижимаются друг к другу, и купол становится как одна сплошная шкура. Вода не проходит вниз, скатывается. Высохло, щели снова приоткрылись, дерево дышит. А через несколько лет на солнце и ветру осина начинает менять цвет. Верхний тонкий слой выгорает, обесцвечивается, приобретает серебристо-серый оттенок, который путают с металлом. В пасмурный день чешуя матовая, свинцовая. На закате вспыхивает розовым и золотым. В полдень блестит, как настоящее серебро.

0: Ни одно другое северное дерево такого фокуса не умеет. Сосна темнеет до черного, ель уходит в бурый.
1: Тесали лемех особым топором, коротким, с широким закругленным лезвием, его так и звали лемешным. Пилу не брали принципиально. Пила рвет волокно, и в разрыв заходит вода. Топор, наоборот, приминает волокно, закрывает поры. Осиновая чешуйка после топора получается будто отполированная, с крошечной коркой из прессованных волокон. Этой коркой она и держит дождь долгие годы. Кто первым додумался, неизвестно. Плотники северных сел передавали ремесло из рук в руки, чертежей не оставляли. Есть красивая легенда. Будто Преображенскую церковь срубил один мастер по имени Нестор, а закончив, бросил свой топор в озеро со словами «Не было и не будет такой больше». Историки этой легенде не верят. Церковь такого размера один человек не поднимет. Но плотники Заонежья, кто бы они ни были, оставили нам вещь, которая работает до сих пор. Служит одна такая осиновая чешуйка 30-40 лет. Затем ее меняют. За минувшие столетия лемех на Преображенской церкви меняли дважды. Последний раз во время большой реставрации, которая шла 11 лет и закончилась совсем недавно. 34 тысячи новых чешуек, каждая вытесана топором, как 3 столетия назад.
2: Так что серебро над Онегой – это не металл и не краска. Это дерево, которое считали никчемным, а оно оказалось самым долгим и самым красивым. Иногда лучший материал – тот, мимо которого все проходят. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

0: Это лес. Огромный, почти сплошной. И в 60-е годы 20 века через него днем и ночью шли машины лесозаготовителей, перевозивших древесину на комбинаты. Расстояние между жильем – десятки километров пустоты. Обычная телефонная линия туда не дотягивалась. Стране нужна была не городская роскошь, а рабочий инструмент для леса, для дорог, для скорой помощи и для такси, которое иначе просто не могло найти клиента в глуши.
1: Разработку вело финское почтово-телеграфное ведомство PostiJ Lennatinlaitos. Проект начали готовить в 1966, строить с 69-го. Систему назвали Autoradiopuhelin, сокращенно АРП, попросту автомобильный радиотелефон. В апреле 1971 сеть открыли для трафика. 21 базовая станция и 11 узлов коммутации. Среди них Хельсинки, Турку, Тампере и Коувала. Страну разбили на шестиугольные соты диаметром около 30 километров. В центре каждой своя мачта и передатчик. К 1978-му таких станций набралось около 140, и покрытой оказалась вся страна целиком, включая безлюдный север. Финляндия стала первой в мире страной со сплошным покрытием мобильной связи. Но позвонить по АРП было не так просто, как сегодня набрать номер. Связь была ручной. Водитель настраивал нужный канал, снимал трубку и ждал ответа с узла. Там сидела телефонистка, которая физически соединяла провода нужных абонентов. Разговор шел по общему каналу, и время от времени в трубке раздавался ее вопрос «Пюфютрнко». «Разговариваем». Так проверяли, не оборвалась ли связь и не занимает ли кто-то линию впустую.
0: Этих женщин на коммутаторах официальная история почти не заметила. В отчетах ведомства фигурируют цифры станций и абонентов, а не имена. Но именно они были живым интерфейсом всей системы. Помнили голоса постоянных клиентов, знали, кого искать по позывному, и держали редкую по тем временам связь страны с ее лесной глубинкой. Телефоны делали три финские компании – AJ, Тилева и Солора. Именно эта работа с радиочастотами стала для Солора школой, после которой в 1979-м фирма объединила радиотелефонное производство с Nokia. Через 10 лет их общий потомок станет крупнейшим производителем мобильных телефонов планеты. Аппараты были тяжелыми, ставились в багажник или под сиденье. А в 1974-м Солора выпустила первую переносную версию, весом 5 килограммов, с зарядом батареи на один рабочий день. Носить его с собой было почти подвигом, но принцип уже был тот самый – телефон, который едет вместе с человеком, а не остается дома. Сеть пережила собственное поколение. Автоматическая НМТ появилась в начале 80-х и постепенно забрала почти всех абонентов. К пику популярности в 1986-м у АРП было около 35,5 тысяч пользователей, а к концу 90-х – меньше тысячи. И все же старую ручную сеть не отключали еще 20 лет. Она проработала до самого конца 2000 года, пережив не только свое поколение техники, но и два следующих.
2: Сегодня увидеть оборудование той эпохи можно в Хельсинки, в телефонном музее компании «Элиса». Он занимает часть здания на улице Рунеберга. Дом 43, построенного архитектором Ларсом Сонком еще в 1915 году. Именно отсюда столетия назад начиналась телефонная сеть города. А среди старых коммутаторов хранится и память об автомобильном радиотелефоне. Переходном звене между барышней у ручного щита и смартфоном в кармане. От леса, где не было ни одного столба, до кармана каждого жителя планеты путь оказался короче, чем кто-либо предполагал в 60-е. И начался он не в лаборатории, а с простого вопроса. Как дозвониться до человека, который сейчас где-то в глуши за 100 километров от ближайшего провода? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! Мой гид.
3: Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи, действующий

стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Коно-хана Сакуя-Химе. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – Фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия – не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. А про синтоизм, религия живой природы, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу. Расскажу.

Представьте, под вашими ногами буквально лежит больше 3000 тонн золота. Это крупнейшие разведанные запасы в России. А город сверху с трудом оплачивает отопление. Вот парадокс Бодайбо в одной фразе. Появился он на картах Российской империи в 1860-е годы как техническая отметка. Здесь, на Лени и ее притоках, золото залегало на глубине 2-5 метров. Почти на поверхности. Клондайк. Только вместо авантюристов с Дикого Запада сюда шли каторжники и ссыльные. Государственная машина сразу взяла промысел под контроль. К концу 19 века сибирские прииски давали до 80% всего российского золота, и колебания добычи на Лени моментально отзывались в Петербурге. Курс рубля, покрытие внешних займов, темп индустриализации. Советская власть просто сменила вывеску. Частные прииски стали «Союз золота», потом комбинатами. Но конвейер не останавливался ни разу со второй половины 19 века. Сегодня здесь работают «Полюс», «Линзолото», «Высочайший», «Артели». А месторождение «Сухой Лог», десятилетиями лежавшее как стратегический резерв, сейчас называют одним из крупнейших.

мире. Вторая волна лихорадки, уже индустриальная, только начинается. Лихорадка не кончилась, она просто сменила лопату на экскаватор. И никуда не собирается. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

Здравствуйте! В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди, просто прорыли два канала – Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой, и кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году, и остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевакинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штуберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей

Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов, то есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база, склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли, деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк. И все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Что их стоит не сносить, а чинить.

0: в яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.

0: Работа заняла 40 лет, с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Рудь заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Рудь уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников – 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали – вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр.
2: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу, от Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Рудь открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указателю трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так. Камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
3: Эта история, ну, одна из сотни. Остальные карты к ней в боте «О мой гид». Остальные карты к ней в боте «О мой гид».

Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД после того, как дорога в 50-е

0: 70-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинный далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13 – Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство

засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ЭЛО, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнифотафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история. Другая история.

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать. Вон там, в глубине, у молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный.

0: Могу рассказать и про Куршская коса, живые дюны Балтики. Загляните в бота, о мой гид, и просто спросите.
1: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
2: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сочатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
1: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Додачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
2: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асконии Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
3: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муссо возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бы

0: бывает, когда убрать оттуда нас.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид. Бот, о мой гид.

0: Под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно –

0: чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». Боте «О, мой гид».

0: Место, где вы сейчас стоите, обжито людьми почти 7 веков, и при этом 3 раза почти полностью стерто с лица земли. Вот это противоречие стоит держать в голове, пока смотрите вокруг. Зарядье упоминается в документах с 1365-го. Само название говорит расположение, за рядами, то есть за торговыми рядами у Кремля и Китай-города. Здесь стоял плотный посад, улицы, храмы, дворы купцов и ремесленников. Та средневековая ткань почти исчезла, уцелели отдельные фрагменты, прежде всего церкви вдоль Варварки, которые вы видите справа. Все остальное накрыл 20 век. Сначала Сталинская высотка. В конце 40-х участок определили под одну из 8 запланированных башен, заложили фундамент. Башню так и не построили, Сталин умер в 1953-м и проект заморозили. Но фундамент остался. И именно на него в 60-х поставили гостиницу «Россия». В 1967-м она открылась как крупнейшая гостиница мира. Почти 40 лет она перекрывала собой весь этот берег, для нескольких поколений москвичей она и была зарядьем, хотя архитектурно ее любили немногие. В январе 2006-го Россию закрыли. Разбирали долго, наземную часть снесли относительно быстро, а демонтаж подземных конструкций завершился лишь весной 2015-го. Почти 11 лет в самом сердце Москвы, в 200 метрах от Кремля, зиял большой пустырь. Он зарастал сорняками, пока город заново решал, чем быть этому месту. Решение оказалось неочевидным. Рассматривались офисный центр, элитный квартал, правительственный комплекс. В 2012-м выбрали парк. Строительство началось в 2014-м, и «Зарядье» стало первым крупным новым парком Москвы почти за 70 лет. Обратите внимание на стеклянный навес над вами, так называемую стеклянную кору. Это не просто эффектный козырек, под ней создается контролируемый микроклимат, закрытое общественное пространство под открытым небом. Архитектурно она работает как соединение природного ландшафта с городской инфраструктурой. А 4 природные зоны вокруг – лес, степь, тундра, заливные луга – не декорация. Растения здесь высаживали так, чтобы они существовали в условиях, близких к природным режимам своих территорий. Москва как точка сборки огромной страны – вот идея, которую этот парк проговаривает ботаническим языком. И, наконец, парящий мост. Выйдите на него, это консольная платформа без опор над Москвой с рекой. Никаких промежуточных стоек, только вынос над водой. С него одновременно видны кремлевские башни, Варварка с ее церквями и новая набережная. 3 слоя Москвы в одном кадре, средневековый, советский, сегодняшний. Под этим бетоном, кстати, при строительных и археологических работах вскрывались слои средневекового посада. Под советским фундаментом, почти исчезнувшая Москва 14 века. 7 веков в разрезе.
1: Спросите меня про церковь Святой Варвары на Варварке, ту, что смотрит прямо на парк. Там есть история о том, почему ее перестраивали трижды, и один из авторов проекта вас удивит.

0: казахской традиции порядочный человек помнит 7 поколений своих предков. Не как хобби, как этическая норма. Это называется жети-ата, и эта же цепочка определяет, на ком можно жениться. В пределах 7 колен нельзя. Родословная здесь не семейный альбом, а моральный документ.
1: Вот вам сцена. Астана, торговый центр, субботнее утро. Мама везет коляску, рядом идут 4 детей, от 3 до 12 лет. Старший несет пакет. Средняя держит младшего за руку. Мама не командует, не тревожится, улыбается кому-то по телефону. Дети сами. Это не редкость и не подвиг. Это просто их вторник. Или суббота.
0: Официально многодетной в Казахстане считается семья с 4 и более детьми. По социологическим опросам около половины респондентов определяют семью как счастье и любовь, не как обязанность, не как демографическую задачу, просто смысл жизни. При этом именно многодетные домохозяйства составляют большинство официально бедного населения. Парадокс, только если смотреть со стороны. Изнутри никакого противоречия. Бедность не отменяет достоинства, а дети – не статья расходов.
1: Быстро, слушайте, здесь завтракают супом. Горячим, с мясом, с утра. Такси дешевле, чем вы думаете, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – это вежливость, а не жадность. Левую руку при приветствии не протягивают. Старшему за столом – первая чашка. Спросить, откуда вы? Не бестактность, а интерес. Войти в дом и не снять обувь – грубость. Отказаться от чая – тоже не лучший ход.
0: Это гостеприимство – не фольклор для туристов. Оно выросло из степи. В кочевой жизни чужой человек у костра в пустой степи – это не гость, это потенциально спасенный. Отсюда культ Дастархана, гостюти, лучший кусок, лучшая постель, первая чашка чая. Даже если семья живет скромно, особенно если скромно. В казахском быту спокойно уживаются ислам и тенгрианские корни, вера в небо, землей и родовых духов. Старик в деревне может сказать «Тенгри свидетелем будет» и при этом регулярно ходить в мечеть. Никакого противоречия он в этом не видит. Две опоры, одна мораль.
1: Помню, мне рассказывали про семью Житисовых, 21 ребенок под одной крышей. Старшие описывали это так: мы жили как маленький аул внутри квартиры. Конфликты решались не наказанием, а перераспределением обязанностей. Старший сын – внешнее дело. Старшая дочь – порядок и готовка. Младшие росли в плотной детской среде, где забота

десятилетия с сильной внутренней миграцией из сел. Там многодетность видна сильнее. Вечером мужчины едут не в бар, а на семейный той, и очень заметен культ старших в родне. Если хотите почувствовать эту ткань не по книгам, идите на Зеленый базар в Алматы, вам предложат чай и спросят, откуда вы, как своих, или во двор в Астане в выходной день. Дети разных возрастов играют вместе, взрослая дочь ведет бабушку под руку, семилетний внук тащит пакет. Система мушел делит жизнь на 12-летние циклы. К 37 – мудрость, к 61 – заслуженная старость, не маргинализация. Когда здесь знакомятся, сначала узнают возраст и семейный статус, и только потом должность, потому что человек – это прежде всего его место в цепочке поколений. Когда вы в первый раз услышите, как незнакомый человек называет вас «ага» – старший брат, или «апа» – старшая сестра, не удивляйтесь. Это не фамильярность, это просто способ сказать «ты здесь не чужой».

0: Вы садитесь в ночной поезд, достаете подушку, укутываетесь и через 10 минут уже спите. Это знакомо почти всем. Но почему именно здесь, в грохочущем вагоне, где колеса бьют по стыкам рельсов и пахнет чаем из соседнего купе, сон приходит так охотно? Может, просто устали с дороги? Или атмосфера, нет телефона, нет дел, деваться некуда? Думали именно так ученые еще 30 лет назад. Ну, укачивает, ну и что? Монотонно, значит, скучно, значит, спим. Но вот незадача. Если взять человека и положить его на абсолютно неподвижную кровать в полной тишине, он, по идее, должен засыпать еще быстрее. А исследования показывают – нет. Или засыпает, но хуже, и просыпается ночью чаще.
1: В 1999-м нейрофизиолог Лоранс Байер из Женевского университета начала серию экспериментов, которая растянулась на 20 лет. В 2019-м она опубликовала в журнале «Кирнт Биолога» работу, которая все объяснила. Добровольцы спали на специальной кровати-качалке. Она раскачивалась с частотой 0,25 Гц.

0: один легкий наклон каждые 4 секунды. Примерно такой же ритм у едущего вагона. Результаты оказались неожиданными. Люди засыпали быстрее, реже просыпались, а фаза глубокого сна становилась длиннее. И что важно, на следующий день они лучше запоминали то, что учили накануне. Байер обнаружила, что качание буквально синхронизирует мозговые волны. В глубоком сне мозг производит медленные осцилляции и сонные веретена, особые волновые паттерны, во время которых он переписывает события дня в долгосрочную память. Качание подстраивает эти волны под свой ритм, как дирижер, задающий темп оркестру. Но почему движение вообще действует на мозг так, а не иначе? Здесь в дело вступает внутреннее ухо.
1: Во внутреннем ухе, рядом с улиткой, спрятаны крошечные камешки – отолиты. Это кристаллики карбоната кальция, лежащие на ворсистой мембране. Когда тело качается, они сдвигаются и раздражают чувствительные волоски под ними. Те посылают сигнал в мозг – мы движемся. Мозг интерпретирует ритмичное покачивание как безопасное движение и переключает нервную систему в режим покоя. Тормозится сердечный ритм, снижается давление – и запускается выброс серотонина. Серотонин дает команду шишковидной железе вырабатывать мелатонин. А мелатонин – это и есть сон. Эта цепочка работала задолго до появления железных дорог. Ее открыла эволюция. Новорожденный беспомощен и не может двигаться сам. Если он на руках у матери, она идет, покачивается, и отолиты ребенка ощущают знакомый ритм. Мозг делает вывод: «Меня несут, я в безопасности, можно расслабиться». Этот рефлекс мы не теряем с возрастом, просто перестаем его замечать. Поезд его пробуждает. Исследователи проверили это жестко. Мышей с поврежденным вестибулярным аппаратом качали на качалке, и они не спали лучше ни на минуту. Без отолитов качание не работает вовсе.
0: Есть и второй слой – звук. Стук колес по стыкам рельсов создает широкополосный шум с частотами от нескольких десятков до нескольких тысяч герц. Он работает как маскирующий фон, случайные посторонние звуки, голос в коридоре, хлопнувшая дверь, просто тонут в этом равномерном гуле. Мозг перестает реагировать на каждый шорох. В основе той же идеи – белый шум для засыпания. Не тишина помогает, а ровный, предсказуемый звук, на котором ни на чем сосредоточиться. Получается, поезд – это случайно собранная машина для сна. Качание синхронизирует мозговые волны, отолиты запускают выброс мелатонина, стук колес глушит помехи. Три механизма работают одновременно, и мозг сдается. И вот что любопытно, пока вы спите в вагоне, мозг не просто отдыхает. Он укладывает воспоминания. То, что вы читали или думали до отправления, оседает глубже, чем осела бы дома. Поездка никуда не девается, она складывается внутри вас.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О, мой гид.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитиаско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк. Мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Крикова.

0: Харьковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штрихи и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
1: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
0: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Закройте глаза на секунду и вспомните первое утро у моря. Шум прибоя, горизонт, который ни за что не цепляется, и ощущение, будто кто-то убрал в голове фоновый шум. Морской биолог Уоллес Джей Николс провел 10 лет, собирая данные – электроэнцефалограммы, уровни гормонов, дневники отпускников – и описал то, что вы только что вспомнили, точным термином – Blue Mind – состояние спокойной сосредоточенности, которое возникает рядом с водой. Противоположность ему – Red Mind – режим хронического стресса, тревоги и бесконечных уведомлений, в котором живет большинство горожан. Механизм работает сразу на нескольких уровнях. Городской пейзаж перегружает зрение, формы, линии движения, мозг постоянно решает микрозадачи. Морской горизонт – минималистичный стимул, одна текстура, повторяющийся ритм волн. Это активирует сети внутреннего блуждания мысли, именно там рождаются инсайты. Отсюда эффект наконец-то додумалось. Параллельно падает кортизол, растут серотонин и дофамин. Ритм прибоя замедляет дыхание и выравнивает сердечный ритм. Парасимпатическая система включается без всякого усилия. А воздух у воды насыщен отрицательными ионами, которые влияют на обмен серотонина. Это не эзотерика, это лабораторные данные. Анализ более миллиона оценок самочувствия с геопривязкой показал, рядом с любым водоемом люди в среднем на 5 с лишним процентов счастливее. Не только у моря, у реки, озера, городского канала. Сохранение живой воды давно перестало быть только экологической задачей. Это нейропсихологическая необходимость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм. Гид в Телеграм.

Слышите этот запах? Дым, специи, влажная глина берега. Это не просто атмосфера. Это воздух города, которому больше 3000 лет непрерывной жизни. Варанаси стоит там, где в Ганг впадают две реки – Варуна и Аси. Их имена буквально спрятаны в слове «Варанаси». Вавилон и Ниневия, ранний Рим – все они возникли позже и не пережили своих эпох. Этот город пережил. Вдоль берега тянутся 84 кхата, ступенчатых спуска к воде. На одних справляют свадьбы, на других монахи стирают одежды, на третьих идут философские споры. Но два кхата, Маникарника и Харишчандра, особые. Огонь здесь не гасит никогда. По местной вере сотни лет. Обратите внимание, прямо на этих ступенях старик читает мантры для новорожденного, а в 2 метрах горит погребальный костер. Никакой стены между ними нет. Марк Твен, побывав здесь в конце 19 века, записал: «Варанаси старше истории, старше легенд, и выглядит вдвое старше всех них вместе взятых». В нескольких километрах отсюда – Сарнатх. Именно там Будда прочел свою первую проповедь. Варанаси старше буддизма, но именно здесь эта традиция вошла в мир. Город, который 3000 лет не разделял живых и мертвых, сейчас вынужден решать, как стареть дальше, вместе с туристическим потоком или по собственному ритму. Некоторые места существуют как напоминание. Это одно из них. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахеронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра. Ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные

0: Крестьяне Уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
2: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок, вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
1: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
0: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805-м, через 3 года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имения забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Вот, о мой гид.

Представьте повара, который 5 лет учился. 3/4 однокурсников отсеялись еще на теории. И вот финальный экзамен. Он разделывает рыбу и съедает ее сам. Выжил, получает лицензию. Это не метафора. Речь о

0: Фугу. Иглобрюхи рода такифугу. В его печени, коже и икре сидит тетродотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м. Один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ. Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – oumoigid в Telegram. Telegram.
1: 1909 год, Валенсия. Виноградари сидят над горами невыкупленного урожая и думают, как бы все это продать. Решение гениальное в своей простоте – объявить, что 12 виноградин под 12 ударов курантов на площади Пуэрто-дель-Соль приносят удачу. Маркетинговая акция обернулась национальным ритуалом. Сегодня испанцы тренируются заранее, выбирают мелкий бессемянный сорт, снимают кожицу, чтобы не поперхнуться в прямом эфире. Это уже не суеверие, это спортивное упражнение с хронометром. Совсем другая история в Японии. Там под Новый год храмовый колокол бьет 108 раз. Число не случайное, в буддийской традиции именно столько страстей и омрачений у человека. Каждый удар – одно загрязнение долой. Монахи объясняют математику, 6 чувств, умноженные на 3 состояния, на 2 времени, на 3 степени привязанности. Духовная таблица умножения, которую отбивает холодная бронза в зимнем воздухе с запахом ладана. После – длинная гречневая лапша. Долголетие символизирует, но легко рвется, чтоб обрезать узел неудач. А наш оливье – это вообще история про советский дефицит, переплавленный в традицию. Оригинальный рецепт Люсьена Оливье из московского Эрмитажа XIX века – рябчики, раки, каперсы. Рябчиков заменили картошкой, раков – горошком, соус – майонезом из ближайшего магазина. И получилось блюдо, вокруг которого каждая семья уверена, что их рецепт единственно правильный. Испанцы отсчитывают 12 секунд. Японцы дослушивают 108 ударов. Мы нарезаем все кубиками, перемешиваем и только потом верим, что будет лучше. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – oumoigid в Telegram. В Telegram.
2: Представьте кусок земли, по которому за всю историю человечества ни разу не прошел плуг. Не поле под паром, не заброшенная пашня, заросшая бурьяном, а именно нетронутая почва, такая, какой она была до пшеницы, до тракторов, до нас. В Таврии, на юге Херсонщины, такой кусок сохранился. 11 тысяч гектаров ковыля, который никто никогда не переворачивал. Первая мысль тут всегда одинаковая – ну трава и трава. Что там охранять? Не лес же, не горы. Пусто, плоско, ветер. Если это такая ценность, почему ее 100 лет подряд распахивали без всякой жалости?
3: А распахивали как раз потому, что ценность. Под этой скучной травой лежит чернозем, самая плодородная почва на планете, и сделала его именно степь. Растение здесь живет вниз, а не вверх. Корней и корневищ у него в 2-3 раза больше, чем зелени, которую видно глазу.

0: Тысячи лет эти корни отмирали и превращались в перегной. Мы срезали верхушку и получили житницу. И почти нигде не оставили оригинал. Человека, который оставил, звали Фридрих Эдуардович Фальцфейн. Его семья купила имение с немецким именем Асканиенова в 1856-м. Это была овцеводческая колония, шерсть и больше ничего. Мальчику было 11, когда он сдал экзамены и выпросил у отца в награду не лошадь и не ружье, а разрешение построить свой первый загон для зверей. Он строил его до конца жизни.
1: Учился в Дерпте, на каникулах объезжал ботанические сады и зверинцы Европы. И, вернувшись, сделал то, до чего тогда почти никто не додумался. В 1898 он вырезал из собственного хозяйства 500 десятин целины и объявил их заповедными навсегда. Не под пастбище, не под покос, просто изъял из оборота. Для владельца степного имения это был чистый убыток, добровольный и бессрочный. Чтобы напоить свой зверинец, он бурил скважины на 70 метров. К началу нового века у него по вольерам ходили зубры из Беловежской пущи, антилопы, страусы, кенгуру. В 1899-м при помощи путешественника Петра Козлова из Джунгарии привезли несколько диких лошадей, тех, которых описал Пржевальский. В Аскании их впервые в мире удалось развести в неволе. Это оказалось важнее, чем кто-либо мог тогда предполагать. В природе последнюю такую лошадь видели в Монголии в 1969-м. Вид кончился. Все, что от него осталось на земле, потомство примерно 11 диких особей, вывезенных в начале 20 века и одной домашней кобылы.
2: Из этой горстки вид собрали заново. Сегодня чистокровных лошадей Пржевальского около 2000. Они снова бегают по Монголии, а несколько десятков выпустили в Чернобыльскую зону, где их теперь больше сотни. Все они – родня. И родословная каждой упирается в загоны херсонского помещика, который просто любил животных. А вот хозяину Аскании повезло меньше. В 1914-м к нему приезжал Николай II. Император нарушил дворцовый этикет, запрещавший гостить у частного лица. И после визита возвел хозяина Аскании и его братьев в потомственное дворянство. А через несколько лет пришлось бежать. Он умер в изгнании в немецком Бад-Киссингене в 1920-м. Степь его пережила.
1: И вот тут главная неожиданность. Оказалось, что не трогать и сохранить разные вещи. На абсолютно заповедных участках, где не косят и не пасут, накапливается ветошь, плотная щетка сухой прошлогодней травы. Зелень пробивается сквозь нее только к маю. И яркие виды оттуда постепенно уходят. Шалфей, эспарцет, козелец. Косимая степь пестрее заповедной. Потому что степь всегда жила под чьими-то зубами и копытами. Убрать человека мало, надо вернуть травоядных. Заповедник оказался не сейфом, а живым организмом, за которым нужно ухаживать. Целинного ковыля такого типа в Европе больше нет нигде. Мы сохранили один экземпляр и до сих пор учимся понимать, что именно держим в руках.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Вот о мой гид! Атлантиду? Вот о мой гид!

0: Но не осуждаю. Как говорится, все на благо культуры. Спасибо большое. Спасибо огромное.
1: Это было великолепно.
2: Спасибо. Вам отдельно.
1: Это было великолепно.
2: Спасибо. Вам отдельно.

0: Эрнест Шеклтон набирал людей в экспедицию так, как другие не набирают даже на должность бухгалтера. Он спрашивал о чувстве юмора и умении переносить скуку. Вот вам парадокс номер один. Цель экспедиции 1914-го – пересечь Антарктиду пешком от моря Уэдделла до моря Росса. Амбиция грандиозная – последний нетронутый полярный приз. Но Шеклтон понимал, добраться живыми важнее, чем добраться первыми. Поэтому в команду он брал не рекордсменов, а людей, с которыми можно провести год в темноте, не сойдя с ума и не придушив соседа. Легенда гласит, что в объявлении о наборе значилось что-то вроде «малая оплата», «жестокий холод», «постоянная опасность». Реального объявления историки так и не нашли, но подход к отбору точно был именно таким. В списке участников официальный фотограф Фрэнк Херли и человек, ответственный за музыкальные вечера с банджо. Банджо в Антарктиде. Это не странность, это стратегия.
1: В январе 1915-го корабль «Эндюранс» вмерз в паковый лед моря Уэдделла. Намертво. «Эндюранс» — это был не просто транспорт. Это было все. Радиосвязь, топливо, продовольствие, собаки, запасной план. Запасного плана на его потерю не существовало. И несколько месяцев 28 человек жили на вмерзшем в лед судне, как на дрейфующей станции. Вели метеонаблюдение, измеряли толщину льда, обустроили спортплощадку прямо на ледяном поле. Шеклтон буквально назначал людям настроение. Распорядок дня, физическая нагрузка, вечера с банджо — это была осознанная тактика против апатии и против ошибок, которые апатия порождает. В октябре того же года льды раздавили корпус, и «Эндюранс» пошел к дну. Перед затоплением Херли нырял в уже затопленные отсеки, чтобы спасти стеклянные фотопластины. Вытащил несколько сотен кадров. Остальные, по приказу Шеклтона, разбил. Прямо там, на льду. Чтобы не тащить лишний груз. Эта жестокость по отношению к собственной памяти парадоксальным образом и спасла историю экспедиции. Уцелевшие снимки сделали Шеклтона легендой.
0: Три спасательных шлюпки, снятые с тонущего корабля, были рассчитаны на короткие переходы от судна до берега и обратно. Плотник Макниш

прямо на дрейфующем льду, используя обшивку эндюранса, перестроил их под открытый океан. Участники потом говорили, что лодки скрипели, как старые кости, но именно эта скрипучесть удержала их на плаву при переходе к острову Элефант. Теперь о том, что считается одним из самых точных слепых попаданий в истории навигации. Шлюпка «Джеймс Керт» — 800 морских миль через воды, где среднестатистический шторм считается нормой. Штурман Фрэнк Ворсли мог видеть солнце сквозь снег и облака лишь урывками, и каждый такой просвет использовал для замера секстантом. Ошибка больше десятка миль, и остров Южная Георгия остался бы за горизонтом, а все шестеро на борту просто ушли бы в открытый океан. Ворсли попал почти точно. Моряки до сих пор называют это чудом, хотя, разумеется, это была вершина профессионального мастерства, а не вмешательство ангелов. Но легенда о безупречном вожде — это все-таки легенда. Тот же Макниш в какой-то момент заявил, что его контракт был заключен на службу на корабле, а не на выживании во льдах, и отказался подчиняться. Шеклтон не выгнал его, но когда раздавали полярную медаль, Макниш ее не получил. Один из немногих. До конца жизни плотник считал это несправедливым. Понимаете? 28 человек спаслись,

это Ленсейс Мараньенсис, национальный парк в бразильском штате Мараньян, который формально называют прибрежной системой дюн, но пустыней в строгом смысле не является. Весь парадокс в геологии. Под белым кварцевым песком залегают плотные водоупорные слои. Дождевая вода просто не уходит вниз. Она собирается в чашах между дюнами и стоит там месяцами. Парк вытянут на 43 километра вдоль побережья и уходит вглубь на 50. Это не открытка, а система площадью около 1550 квадратных километров. Географическая машина из ветра, песка и воды. Лагуны здесь непостоянны. Ветер перемещает дюны, карта водоемов переписывается каждый год. Одни чаши исчезают, другие появляются на новом месте. Рыба попадает в них вместе с дождевыми потоками. Икра и водные организмы заносятся в систему в сезон ливней, а потом водоемы оживают. Вода настолько прозрачна, что рыбу видно с берега. Белый песок усиливает насыщенность цвета до того, что пейзаж перестает казаться реальным. Лучшее время – с мая по сентябрь. Лагуны наполнены, но еще не высохли. Это узкое окно. Парк находится на пересечении трех крупных бразильских биомов – Серада, Каатинги и Амазонии. И именно это делает его биологически богатым вопреки внешней пустоте. Пустыня с тысячей озер существует только потому, что однажды сложились вместе нужный песок, нужный дождь и нужный ветер. Убери одно, и картина рассыпется. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Бате, а мой гид.

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи.

0: Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали – Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
1: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
0: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
2: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят, и обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид! Сейчас. Бот, о, мой гид!

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о пассаже и о дамах полусвета, которые здесь прогуливались. Теперь он выводит нас на Михайловскую площадь и разбирает, чем купеческая Александринка отличалась от придворного Михайловского.
2: Магазин, да?
3: Да, лето. А это звездочка. Это Валя, это звездочка. Звездочки наши, ну, душеньки наши, там, бабочки наши. Понимаете, это просто ласкательное слово, оно, которое становится этим. Вот. Значит, или и последнее заканчивается. Девушки, на которых не женятся. На которых не женятся, да. Да. К сожалению, мы по жизни знаем, что много таких есть. К сожалению, вот таких, это не девушек таких, а взаимоотношений. Сначала это пылкая влюбленность, потом это переходит в привычку, потом от этого не отойти, но не мне вам рассказывать. Это все, и в литературе все это есть, и в жизни это есть еще больше, чем в литературе. И вот здесь как раз место вот этого променада, потому что, посмотрите, здесь же магазины, извините за такой термин, вырви глаз, посмотрите.

0: И одежда, а там будут еще ювелирные изделия, и современные, и старинные, на что я смотрю, что называется, спуская слюну. На самом
1: глаза
0: деле,
1: разбегаются.
0: Глаза разбегаются. Вот именно, вот это точное определение. Ага. Это и есть пассаж. Ага. И он уже существует, ну, почти 200 лет, чуть-чуть не доходя. Он с середины 19 века, значит, середина 20-го, и еще 75 лет. Почти два века. Представляете, сколько здесь перехожено, перекуплено, перезнакомлено, какие здесь всякие трагедии и так далее, и так далее. И комедии. Возвращаемся к театру. Значит, в октябре 42-го года мы сейчас выйдем на площадь итальянскую, на площадь Михайловскую. Значит, вот это помещение, которое, которое построено как часть пассажа, и во время Великой Отечественной войны здесь в 1942 году, второй год блокады, 1942-й, образуется городской театр, где формируются фронтовые бригады, где наиболее активно была такая, ну, кто-то ее помнит, Галина Короткевич, еще выступала по телевидению, наверное, уже сейчас ушла из жизни, думаю, что. Вот. И с 1959 года, то есть уже в наше время, близко театру, театр получил имя театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Это вот с той стороны. Вот. Первая, значит, постановка этого 50-х годов – это «Русские люди» Константина Симонова. Вот. И сейчас, вот, значит, пройдя по этому пассажу, мы с вами выходим на Михайловскую площадь.
1: Ничего, Московского. Было принято заходить в этот театр с Невского проспекта?
0: Нет, только с итальянской. С итальянской. Не отсюда, не надо ходить.
1: А как жители Петербурга изначально... Это есть какая-то градация театров? Можно ли их сравнивать?
0: Можно.
1: Лучше, какой популярный?
0: Очень точный вопрос.
1: Какое место занимает?
0: Очень точный вопрос. Значит, Александринский театр, который мы с вами уже знаем, да, это театр купеческий. Кто туда ходил? Гостинодворцы. Значит, любимый репертуар Александринского театра Александр Николаевич Островский. Недаром же площадь-то называется площадь Островского. Это из купеческого быта, это вот, значит, закрытые в этом светлице.

Осень 1560 какого-то, точный день, летопись не сохранила. По грязноватой дороге к Смоленскому тракту тянется обоз. Стрельцы, повозки, запах дегтя и конского пота. Это еще не улица в нашем смысле, это западный рубеж Москвы. Дорога, по которой уходят на войну и возвращаются с торгом. Ее уже называют Арбатом. Но что значит это слово, не знает никто. И это, как ни странно, к ней очень идет. Есть три версии происхождения названия. Арабская «Арбат» – пригород. Тюркская «Арба» – телега, что логично, здесь веками стояли колымажные мастерские. И почти забытая от русского «Горбатый». Улица лежит на легком перепаде высот, и старые москвичи замечали, что дорога здесь ощутимо поднимается. В летописях XVI и XVII веков часто писали «Арбат» через «О». Народ, кажется, и сам не был уверен, чье это слово. Социальная биография улицы – это смена слоев, как в геологическом разрезе. Сначала – стрельцы и ремесленники, военная слобода на дороге к Смоленску, потом, после отмены стрелецких полков, район быстро скупает аристократия. Шереметьевы, Гагарины, Трубецкие разбивают усадьбы с садами. После пожара 1812-го – доходные дома, квартиры, гостиницы, литературные салоны. К концу XIX века Арбат – плотный, шумный, обжитой квартал, где в одном доходном доме по соседству живут поэты, чиновники и портниха, шьющая платье для аристократического особняка через двор. Посмотрите вон туда, в глубину Кривоарбатского переулка. Там – дом Мельникова. Два пересекающихся цилиндра с шестигранной сеткой окон по фасаду, как соты гигантского улья. Константин Мельников построил его в 1927-м, 29-м как личную лабораторию, уже будучи знаменитым после Парижской всемирной выставки. Вокруг – традиционные доходные дома, тесный переулок, обычная Москва. И вдруг это. Его сын Виктор вспоминал, что в детстве считал дом живым существом и обижался, когда гости называли его «бачками». Для семьи это было не архитектурным экспериментом, а домом, просто домом. Булат Акуджава написал «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество» в начале 60-х. Улица тогда была обычной транспортной магистралью, машины, троллейбусы, выхлоп, спешка. Никакого отечества снаружи. Именно в этом контрасте и родился миф. Лирическая родина, спрятанная внутри шумного города. В одном из интервью Окуджава признавался, что зеркальные панельные высотки нового Арбата психологически отрезали его от той улицы, которую он пел. Многие слушатели знали этот Арбат сначала по строкам и только потом приходили сюда и сверяли. А теперь пройдите к дому 37. Та глухая стена Ос – это стена Цоя. После его гибели в 1990-м кто-то написал «Цой жив» и добавил пару строчек из песен. За несколько недель стена превратилась в палимпсест. Подписи, рисунки, даты, признания. Первые месяцы коммунальные службы ее не трогали. Не было инструкции, как обращаться с такой памятью. Это был первый в СССР народный мемориал, созданный снизу, без разрешения и без плана. Пешеходной улица стала в 80-е. Но не потому, что кто-то придумал красивую идею. Люди и так гуляли здесь, как по променаду, художники и музыканты занимали тротуары, машины едва ползли. Власти просто легализовали то, что уже существовало. Первое время милиция пыталась регулировать расположение уличных музыкантов. Потом перестала. Стало ясно, что толпа приезжает именно за живой непредсказуемостью –

не за порядком. Арбатса – это улица, которая всегда немного опережала тех, кто пытался ею управлять. Так было с аристократами, так было с советскими архитекторами, так было с милицией у стены Цоя. Улица просто шла вперед, и люди шли за ней. Спросите меня про особняк в Денежном переулке, что совсем рядом. Я знаю, кто в нем жил в 1917-м. И почему эта история до сих пор официально не рассказана вслух.

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
2: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят.

0: Ходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
1: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
2: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят, и обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид! Бот, о, мой гид!

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о пассаже и о дамах полусвета, которые здесь прогуливались. Теперь он выводит нас на Михайловскую площадь и разбирает, чем купеческая Александринка отличалась от придворного Михайловского.
2: Магазин, да?
3: Да, лето. А это звездочка. Это Валя, это звездочка. Звездочки наши, ну, душеньки наши, там, бабочки наши. Понимаете, это просто ласкательное слово, оно, которое становится этим. Вот. Значит. И последнее заканчивается: девушки, на которых не женятся. На которых не женятся, да. Да, к сожалению, мы по жизни знаем, что много таких есть. Вот таких, это не девушек таких, а взаимоотношений. Сначала это пылкая влюбленность, потом это переходит в привычку, потом от этого не отойти, но не мне вам рассказывать. Это все, и в литературе все это есть, и в жизни это есть еще больше, чем в литературе. И вот здесь как раз место вот этого променада, потому что, посмотрите, здесь же магазины, извините за такой термин, вырви глаз. Посмотрите, и одежда, а там будут еще ювелирные изделия, и современные, и старинные, на что я смотрю, что называется, спуская слюну. На самом деле,
2: глаза разбегаются.
3: Вот именно, вот это точное определение. Ага. Это и есть пассаж. И он уже существует, ну, почти 200 лет, чуть-чуть не доходя. Он с середины 19 века, значит, середины 20-го, и еще 75 лет. Почти 2 века. Представляете, сколько здесь перехожено, перекуплено, перезнакомлено, какие здесь всякие трагедии и так далее, и комедии. Возвращаемся к театру.
2: Да.
3: Значит, в октябре 42-го года мы сейчас выйдем на площадь итальянскую, на площадь Михайловскую. Значит, вот это помещение, которое построено как часть пассажа,

0: И во время Великой Отечественной войны, здесь в 1942 году, в 1942 году, второй год блокады, 1942, образуется городской театр, где формируются фронтовые бригады, где наиболее активно была такая, ну, кто-то ее помнит, Галина Короткевич, еще выступала по телевидению, наверное, уже сейчас ушла из жизни, думаю, что. Вот. И с 1959 года, то есть уже в наше время, близко театру, театр получил имя театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Это вот с той стороны. Это вот с той стороны. Вот. Первая, значит, постановка этого 50-х годов – это «Русские люди» Константина Симонова. Вот. И сейчас, вот, значит, пройдя по этому пассажу, мы с вами выходим на Михайловскую площадь.
1: Ничего, Московского. Было принято заходить в этот театр с Невского проспекта?
0: Нет, только с итальянской. Не отсюда, не надо ходить.
1: А как жители Петербурга изначально... Это есть какая-то градация театров? Можно ли их сравнивать?
0: Можно,
1: какой
0: можно.
1: Лучше, какой популярный?
0: Очень точный вопрос.
1: Какое место занимает?
0: Очень точный вопрос. Значит, Александринский театр, который мы с вами уже знаем, да, это театр купеческий. Кто туда ходил? Гостинодворцы. Гостинодворцы. Значит... Любимый репертуар Александринского театра Александр Николаевич Островский. Недаром же площадь-то называется площадь Островского. Это из купеческого быта, это вот, значит, закрытые в этом в светлице девушки, которых хотят выдать так, как нужно отцу с матерью, не так, как и хочет ее сердце и все прочее, понимаете? Это Гостинодворский театр. И когда в начале, нет, это конец 19 века, оттуда вдруг с подмостков Александринский звучит «Люди, львы, орлы, куропа», они сначала обалдели, а потом начали смеяться, потому что они не понимают, что это Чехов, что это Чайка. Сейчас ее ставят везде и везде, а первый раз в Гостином дворе, это не в Гостином дворе, а в Александринском театре, что одно и то же в данном случае, это не поняли. И Чехов бежал из Петербурга на Московский вокзал, в Москву уехал. Меня здесь не поняли. Конечно, не поняли этот символистский театр. Значит, Александринка – театр купеческий, ну, не только, но преимущественно.
1: Для
0: гостей, совершенно верно. Вверх он красивый очень, вы же знаете, и все знают. А вот, например, Михайловский театр – это французская драма, и по-французски, это немецкая пьеса, и туда ходит двор. Двор в основном ходил в Михайловский театр, о чем мы поговорим. Не в Александринку. Такой простоватый театр. Александринка – простоватый театр. Вот. Так что вы совершенно правильно сказали. Ну, а вот сейчас-то более все более демократично. Ну, кроме, конечно, Мариинского театра, которого мы еще с вами сходим. Вот
1: ну,
0: такое
1: а
0: место.
1: Ну, а театр Комиссаржевский?
0: Ну, он такой демократичный.
1: Ну, для всех.
0: Да, конечно, конечно, конечно. Там пьесы, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Во всяком случае, да, хорошо.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Каждую осень в летнем саду происходит один и тот же ритуал. Рабочие обматывают статуи хлопковой тканью, надевают на них деревянные ящики-футляры и уходят. Прохожие останавливаются, фотографируют, кто-то спрашивает, из какого хранилища их привозят весной. И это была бы красивая история. Но настоящее красивее.
1: Скульптуры, которые вы видите в саду сегодня, копии. Точные, дорогостоящие, внешне неотличимые, но копии. Подлинники – 92 мраморных произведения, заказанных Петром I в начале 18 века, давно не здесь. Петр хотел сад, который учит. Каждая фигура – аллегория, добродетель, время года, государственная мудрость. Скульпторов нанимали Венеции и Генуе, лучших мастеров своего времени. Сад он сам планировал, расчерчивал аллеи по линейке, распоряжался, где поставить фонтаны. Фонтаны потом снесло наводнением в 1777-м, и Екатерина II решила их не восстанавливать, оставила сад без них навсегда. 3 века мрамор держался. А потом Петербург взял свое. Влажный воздух, кислотные дожди, бесконечные циклы заморозки и оттаивания, итальянский камень трескался и разрушался. К 2000-м годам часть статуи нельзя было трогать руками. После многолетней реставрации, в 2012-м, оригиналы перевезли в Михайловский замок, он входит в собрание Русского музея. Там контролируемая температура, защита от влаги, никаких петербургских зим. Теперь их можно рассмотреть совсем близко и увидеть детали, которые 3 века погода старалась стереть.
0: На их место в саду встали копии из искусственного мрамора, устойчивые к климату, внешне почти неотличимые. И вот здесь, поворот, который меняет смысл всего осеннего ритуала. Рабочие укрывают на зиму не подлинники. Они ухаживают за копиями. Традиция пошла с 18 века, еще при Анне Иоанновне, когда в саду стоял настоящий итальянский мрамор. Деревянные футляры тогда спасали его от морозов. Сегодня ритуал продолжается, как живая память о том, что здесь когда-то было. Один подлинник все же не уехал. Скульптурная группа «Мир и победа» – аллегория мирного договора, завершившего Северную войну со Швецией. С петровских времен находится там, где ее поставили. Это старейшая мраморная скульптурная группа в России на своем первоначальном месте. И первая из всех она уходит под деревянный чехол каждую осень.
1: А теперь про решетку. Если вы когда-нибудь шли вдоль Невы и вдруг остановились, вы поняли, почему минералог Дмитрий Соколов написал в 1824-м, что набережная Петербурга и решетка летнего сада могут быть причислены к чудесам мира. Ее строили 13 лет, с 1771 по 1784. Екатерина II издала указ. Тульские мастера выковали 32 звена и трое ворот. Каменотесы из деревни Путилова вытесали 36 колонн из карельского гранита. Над проектом работали архитекторы Юрий Фильтен и Петр Егоров. Каждое звено – черный металл с золочеными розетками посередине. Легкое на вид, хотя целиком из железа. Именно этот контраст, строгость формы и тонкое украшение и делает решетку не просто оградой. Про нее ходит легенда. Один английский купец во время белых ночей подплыл на корабле к набережной, увидел решетку и развернулся обратно. Решил, прекраснее этого ничего нет на свете, и незачем теперь выходить на берег. Легенда, конечно. Но говорят, еще в 1930-х американцы всерьез предлагали за решетку 100 паровозов. Им отказали. Решетка по-прежнему вдоль набережной, черная и золотая, та же, что видели Пушкин, Достоевский,

0: Бродский. Только скульптуры за ней уже другие.
1: Эту историю собрали по запросу «Решетка летнего сада». Задайте свой «Я живу в боте, о, мой гид». «Боте, о, мой гид».

0: Есть на карте два непохожих места – озеро Сайма в Финляндии и озеро Ладога в России. И там в холодной пресной воде живет нерпа – тюлень, который по всем правилам должен плескаться в соленом море. Как один и тот же зверь оказался разом в двух разных озерах за сотни верст друг от друга? Самое простое объяснение напрашивается само, будто кто-то в старину нарочно завез тюленя в озера ради шкур или забавы. Но тюлень – не карп. Его в бочке не привезешь и в чужой воде не разведешь. Значит, дело не в человеке, а в самой земле. После последнего оледенения здешняя суша медленно поднималась, освобождаясь от веса растаявшего ледника. Пролив, через который полусоленый ледниковый водоем когда-то сообщался с морем, обмелел и закрылся. Это случилось около 9500 лет назад. Тюлени, заходившие сюда охотиться на рыбу, оказались заперты в пресной воде навсегда. Так, если верить учебникам, разом появились две озерные популяции – Сайминская и Ладожская, обе отрезанные от моря почти одновременно.
1: Так рассказывали полвека. Но в 2025-м в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences финские, датские и японские генетики опубликовали работу, которая эту стройную симметрию сломала. Оказалось, что сайминская нерпа отделилась от общего ствола не 9, а около 60 тысяч лет назад, задолго до того, как озеро Сайма вообще приняло нынешние очертания. Иначе говоря, в озеро попал уже готовый, отдельный зверь, а вовсе не рыба, которая случайно осталась в ловушке. По одной из версий, предки сайминской нерпы пришли с востока, из ледниковых озер Сибири, и лишь по дороге смешались с западными, атлантическими тюленями, общими предками и балтийской, и ладожской популяций. Даже зубы у нее устроены иначе, строже заточены под чисто рыбный рацион. В июле того же лета Международное общество морской маммологии одобрило доводы ученых. Сайминскую нерпу признали отдельным видом Пуша сайменсис, уже не под видом кольчатой нерпы, а самостоятельной линией. Значит, ладожская нерпа сайминской вовсе не родная сестра. Скорее, дальняя родственница, которая просто однажды заплыла в тот же тающий ледниковый водоем и осталась в нем жить. У этой генетики есть и оборотная сторона. Сайминская нерпа несет самое бедное генетическое разнообразие среди всех тюленей мира, и оно продолжает беднеть с каждым поколением. Сказываются теснота и малое число особей. Ладожская нерпа, напротив, сохранила разнообразие почти на уровне морских кольчатых нерп. Ладога намного больше Саймы и связана с Финским заливом рекой Невой. Зверь не был заперт так наглухо.
2: Судьбы двух популяций разошлись еще резче из-за людей. Сайминскую нерпу веками били меньше, чем ладожскую. До ее лежбищ среди шхер труднее было добраться. Но после войн середины 20 века Ладога отошла к Советскому Союзу вместе с прежними промысловыми угодьями. И опытные ладожские зверобои переселились на финский берег Саймы. Вместе с ними на озеро пришли те же орудия лова и та же охотничья хватка. Охоту на нее запретили указом в 1955-м, но популяция еще десятилетиями продолжала таять. От рыболовных сетей, от перепадов уровня воды в сезон выведения детенышей, от стоков с полей. В 80-е 20 века в живых оставалось около 180 зверей. Сегодня их насчитывают около 320 и считают не поштучно, а по норам.
1: Каждую весну инспекторы Мицехалитус и десятки добровольцев обходят берега Саймы и ищут в прибрежных сугробах снежные норы, где самка выводит детеныша. С 2011-го к этому счету добавили ныряние к норам после схода льда. Так проверяют то, что не видно сверху. Теплые зимы делают счет все менее надежным. Сугробы тают раньше

0: срока, и щенки гибнут без укрытия. Поэтому людям приходится вручную насыпать снежные наносы и спускать на воду плавучие искусственные норы, разработанные вместе с университетом Восточной Финляндии. Спасти сайминскую нерпу ладожскими сородичами не выйдет. Ладожская популяция носит сердечного и легочного гельминта, опасных для саймской нерпы, где этих паразитов почти нет. Инспектор Мицехалитус Тера Сипеля говорит прямо: если люди не научились уживаться с нерпой здесь, на Сайме, с ладожской не выйдет и подавно.
1: Увидеть сайминскую нерпу проще всего в национальном парке Линансаари, среди полутора сотен шхерных островов на Сайме. Туда добираются на лодке. А в мае, после схода льда, звери массово вылезают линять на теплые камни. Ладожская же нерпа, рожденная на том же леднике, линяет в те же самые дни за много верст оттуда, на другом берегу другой воды и другой границы.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! Про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид!

0: 22 купола над Онежским озером. С воды кажется, что они серебряные, блестят на солнце, как рыбья чешуя. Многие приезжие думают, наверное, свинец или жисть, ведь на такое чудо не пожалели бы ничего.
1: А это осина.
0: Самое дешевое, самое неприхотливое дерево северных лесов. То, что крестьяне называли сорным. Наивная мысль, раз дерево сорное, значит и церковь одели во что попалось, от бедности. Только вот беда. Осину для лемеха выбирали и там, где рядом росли и сосна, и лиственница, и ель. Значит, дело не в бедности. Значит, плотники северных сел знали про это дерево что-то, чего не знаем мы.
2: Лемех – это маленькая деревянная чешуйка с ладонь величиной, с фигурным вырезом внизу. Ею одевают луковичные главы церквей. На одну главу Преображенской церкви на острове Кижи уходит несколько тысяч таких чешуек, на всю церковь – больше 30 тысяч. Каждая прибита одним кованым гвоздем. Каждая вытесана вручную, топором. И вот тут начинается разгадка. Свежая осина мягкая, режется как масло. Плотник за день делает столько лемешин, сколько из дуба или лиственницы не одолеет и за неделю. Осина почти не колется вдоль волокна, держит форму. Можно вырезать любой изгиб, и он не треснет на морозе. А главное, осина легкая. Купол Преображенской церкви взлетает на высоту 7-этажного здания. И если бы его одели, скажем, в дубовую черепицу,

0: вся конструкция просто раздавила бы сама себя. Осиновая одежда весит втрое меньше, сруб выдерживает без единого дополнительного столба внутри.
1: Дальше. Самое неожиданное. Осина боится сырости, если лежит в земле или в срубе у самой почвы. Сгнивает за десяток лет. Про нее говорили «гнилое дерево». Но наверху, продуваемая ветром, она ведет себя наоборот. Намокая под дождем, осина разбухает, чешуйки плотно прижимаются друг к другу, и купол становится как одна сплошная шкура. Вода не проходит вниз, скатывается. Высохло, щели снова приоткрылись, дерево дышит. А через несколько лет на солнце и ветру осина начинает менять цвет. Верхний тонкий слой выгорает, обесцвечивается, приобретает серебристо-серый оттенок, который путают с металлом. В пасмурный день чешуя матовая, свинцовая. На закате вспыхивает розовым и золотым. В полдень блестит, как настоящее серебро. Ни одно другое северное дерево такого фокуса не умеет. Сосна темнеет до черного, ель уходит в бурый.
0: Тесали лемех особым топором, коротким, с широким закругленным лезвием, его так и звали лемешным. Пилу не брали принципиально, пила рвет волокно, и в разрыв заходит вода. Топор, наоборот, приминает волокно, закрывает поры. Осиновая чешуйка после топора получается будто отполированная, с крошечной коркой из прессованных волокон. Этой коркой она и держит дождь долгие годы. Кто первым додумался, неизвестно. Плотники северных сел передавали ремесло из рук в руки, чертежей не оставляли. Есть красивая легенда, будто Преображенскую церковь срубил один мастер по имени Нестор, а закончив, бросил свой топор в озеро со словами «не было и не будет такой больше». Историки этой легенде не верят, церковь такого размера один человек не поднимет. Но плотники Заонежья, кто бы они ни были, оставили нам вещь, которая работает до сих пор. Служит одна такая осиновая чешуйка 30-40 лет. Затем ее меняют. За минувшие столетия лемех на Преображенской церкви меняли дважды. Последний раз во время большой реставрации, которая шла 11 лет и закончилась совсем недавно. 34 тысячи новых чешуек, каждая вытесана топором, как 3 столетия назад.
2: Так что серебро над Онегой – это не металл и не краска. Это дерево, которое считали никчемным, а оно оказалось самым долгим и самым красивым. Иногда лучший материал – тот, мимо которого все проходят. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

Игра в предсказании. Представьте, вы слышите начало знакомой песни. Первые два аккорда, может быть, три. И еще до того, как прозвучал четвертый, ваше тело уже знает, каким он будет. Не вы, тело. Нога качнулась, плечо чуть напряглось. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это буквально то, что происходит в вашей нервной системе прямо сейчас, пока звучит эта запись. Музыка нравится нам не потому, что она красивая. Это слишком простое объяснение, и оно ничего не объясняет. Музыка нравится нам потому, что мозг непрерывно играет в одну игру. Он строит прогноз, что будет дальше, и получает удовольствие ровно в тот момент, когда этот прогноз либо точно сбывается, либо чуть-чуть нарушается. Не грубо, не катастрофически, на волосок. Американский музыковед и когнитивный ученый Дэвид Хьюрон в своей работе описал этот механизм через 5 последовательных психофизиологических состояний, которые мозг проходит в ответ на любое ожидаемое музыкальное событие. Воображение, когда мозг начинает строить образ того, что вот-вот произойдет. Напряжение, когда событие приближается.

0: предсказании, в сам момент срабатывания прогноза. Реакция – немедленный физиологический ответ, тот самый. И оценка, когда мозг в долю секунды решает, насколько прогноз совпал с реальностью. Хьюра назвал это ЭДПРА, по первым буквам ПИТИФАС. Что важно, все пять происходят почти одновременно, перекрываясь. И именно их сумма создает то, что мы называем эмоцией от музыки. Теперь про мурашки, потому что это самое честное доказательство того, что здесь вообще что-то происходит физически. Нейронаука связывает их с взаимодействием двух систем мозга, корковые сети, которые строят временные ожидания, и подкорковые системы вознаграждения, которые реагируют, когда эти ожидания подтверждаются или почти подтверждаются с небольшой задержкой. В популярных пересказах это часто сводит к дофаминовому всплеску. Но точнее говорить иначе, удовольствие возникает не в одной точке, не в один момент, а на стыке, напряжение нарастает, прогноз висит в воздухе, и когда разрешение наконец приходит, система вознаграждения получает то, что Хьюра называет сладким облегчением. Именно поэтому пауза перед кульминацией переживается почти физически, как задержка дыхания. Бетховен это знал. Сознательно он это формулировал или нет, другой вопрос. Но его неожиданные остановки, его ложные развязки, эта игра ровно с этим механизмом. Зал держит воздух, и один аккорд его отпускает. Но вот что интересно, не только нарушенное ожидание вызывает сильную реакцию. Иногда и подтвержденное тоже. Когда мозг правильно предсказал аккорд, он получает маленькое вознаграждение за точность прогноза. Хьюран говорит, что именно поэтому мы слушаем одну и ту же песню снова и снова. Мозг хочет еще раз пройти этот маршрут, еще раз подтвердить, что он все правильно помнит. Это не слабость. Это экономия ресурсов. Система вознаграждения буквально поощряет мозг за то, что он умеет распознавать паттерны.
1: Отсюда и сила повтора. Исследователь Элизабет Маргулис специально занималась тем, почему повторение в музыке не убивает интерес, а часто его создает. Ее вывод такой. Повтор помогает мозгу не просто узнать материал, а построить внутри него структуру, шаблон, по которому будет ориентироваться внимание. И когда этот шаблон есть, следующее повторение становится не скучным, а наоборот, мозг начинает замечать микроразличия внутри похожего. Вещи, которые при первом прослушивании проходили мимо, при третьем вдруг оказываются главными. Это и есть самый экономный из всех музыкальных приемов. Повтор строит ожидание, вариация его нарушает. И вместе они держат слушателя там, где чистый повтор наскучил бы за 30 секунд, а чистая новизна испугала бы и оттолкнула. Хьюран формулирует это как «предсказуемая непредсказуемость». Музыка работает на границе, там, где правила уже освоены, но результат слегка смещен. Самый сильный эффект дает не грубый сюрприз, а маленькое отклонение от ожидаемой гармонической траектории. Это важно. Не поворот на 90 градусов, а поворот на 7. Послушайте «Somebody that I used to know» Готье. Большую часть времени она держится на почти механическом повторе. Один и тот же рисунок такт за тактом. Именно эта повторяемость делает каждое маленькое гармоническое или текстурное изменение, появление второго голоса, сдвиг в аранжировке, ощутимым физически. Мозг уже построил очень точную модель того, что будет дальше, и любое отступление от нее выстреливает сильнее, чем если бы песня менялась постоянно. «Don't Stop Believing» работает на другом конце того же приема. Кульминация несколько раз оказывается за горизонтом. Слушатель получает намеки на финал, но финал удерживается, и каждая такая задержка увеличивается итоговый выброс. Теперь про синкопу, потому что это тот же механизм, только в ритме, а не в гармонии. Ритм становится выразительным именно тогда, когда удар появляется не там, где его ждет моторная система. Краткое смещение акцента нарушает автоматическое прогнозирование, но не разрушает общий пульс. Нога продолжает отбивать темп, а вот тело уже чуть качнулось вперед, потому что мозг приготовился к удару, и это приготовление само по себе стало источником удовольствия. Именно поэтому танцевать под синкопированный ритм физически приятнее, чем под равномерный. Там есть что ловить.
2: Классический пример гармонического обмана – обманная каденция. Слушатель ждет устойчивого завершения, того аккорда, который закрывает музыкальную фразу, как точка в конце предложения, а музыка уходит в другую точку. В барочной и классической музыке это был осознанный прием с названием и историей. В поп- и рок-музыке он живет в виде ложных развязок, внезапных остановок перед финальным припевом, паузы на долю секунды перед возвращением бита. Психологически один и тот же механизм. Мозг уже дописал следующий аккорд.

0: ресурсы на распознавание паттернов. Мозг, который умеет точно предсказывать окружающую среду, выживает лучше. Музыка, по этой логике, — тренажер для системы предсказания. И именно поэтому простые правила вроде «повтор, потом вариация» работают почти во всех жанрах и эпохах, не зная ни границ, ни языкового барьера. Теперь практический поворот, который многие упускают. Представьте, вы садитесь писать куплет. Неважно, руками или через генератор. Вы выстраиваете идеально предсказуемую последовательность. 4 такта, одна и та же гармония, один и тот же ритмический рисунок. Равные доли, никаких сюрпризов. Технически все верно. Но вы получаете то, что обычно называют лифтовой музыкой. Звук, который мозг обрабатывает автоматически и немедленно перестает слышать. Нет игры, нет удовольствия. Теперь сделайте одно изменение. Задержите ожидаемый аккорд на долю такта. Или на третьем куплете, когда мозг уже выучил паттерн, войдите в минор вместо мажора. Один шаг в сторону. И то, что было фоном, вдруг становится событием. Это напрямую применимо к промптам для генерации музыки, и это то, чего большинство не делает. Когда вы пишете «сделай электронный трек с нарастающим настроением», вы описываете жанр и эмоцию. Система получает достаточно информации, чтобы сгенерировать что-то технически правильное. Но когда вы пишете два куплета с одним и тем же восходящим рисунком, а на третьем ложное завершение, пауза в полтора такта и потом финал в другой тональности, вы описываете архитектуру ожидания. Вы говорите системе не как должна звучать музыка, а как она должна вести слушателя во времени. Разница как между «нарисуй красивый закат» и «нарисуй горизонт, где солнце только коснулось воды, и одно облако его закрывает». Конкретная инструкция про нарушение ожидания стоит больше 10 прилагательных про настроение.
1: Сегодня эта тема вышла за пределы теории. Алгоритмы стриминга анализируют, в какой момент слушатель пропускает трек, и это часто совпадает с местом, где музыка перестает обманывать ожидания, становится слишком прозрачной, слишком предсказуемой. Генеративные системы, в свою очередь, учатся подбирать баланс между узнаваемостью и новизной, не потому, что это звучит красиво, а потому, что именно этот баланс удерживает внимание. Старые приемы, обманная каденция, синкопа, ложная развязка в этой среде работают не слабее, чем в 18 веке. Иногда сильнее. Мозг, которому подают идеально просчитанный поток похожих треков, становится чувствительнее к малейшему отклонению. Что с этим делать практически, понятно. Но есть и другой эффект, менее очевидный. Когда вы понимаете механику, вы начинаете слышать иначе. Та пауза перед финальным хором в любимой песне, она больше не просто звучит хорошо. Вы слышите, как там буквально задерживают ваш прогноз, удерживают напряжение и потом отпускают. Это не разрушает удовольствие. Напротив, добавляет к нему второй слой – удовольствие от того, что вы видите игру и при этом все равно в нее играете. Музыка не перестает быть волшебством от того, что мы знаем ее фокус. Фокус – честный. Просто теперь вы умеете его повторить. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

0: Представьте, глухая тайга Уссурийского края, 1906 год. Отряд русских солдат под командованием офицера Владимира Арсеньева заблудился. Кончается еда, люди валятся с ног. И вдруг из чащи выходит пожилой охотник с винтовкой.
1: Смотрит на селед, на траву, на небо и молча разворачивается.
0: «Пошли», — говорит, и выводит.

приводит всех к реке. Этого человека звали Дерчу Аджал. Арсеньев записал его имя на русский лад – Дерсу Узала. Ему было тогда около 58 лет. Он был охотником-одиночкой из народа Нанай. Хотя некоторые исследователи до сих пор спорят, может, удыгеец, потому что одежда, язык и обычаи, которые описывает Арсеньев, ближе к удыгейской традиции. Спор не закрыт. Но суть не в этом. Дерсу потерял семью еще молодым. Оспа выкосила жену и детей, и он остался один, в тайге, с тайгой для тайги. Никакого дома. Никаких стен. Вся его вселенная – лес, река, зверь. Он разговаривал с огнем, называл тигра «Амба», обращался к ветру как к живому существу. Не потому, что был суеверен, просто жил в мире, где все живое. Арсеньев был военный топограф, человек образованный, петербургский. Он приехал картографировать Приморье. И вот эти двое, офицер с компасом и охотник без грамоты, несколько лет ходили вместе по тайге. Дерсу читал следы так, как другие читают книги. Видел по сломанной ветке, что здесь прошел изюбр. Чувствовал по запаху воздуха, что будет буран. Однажды спас Арсеньева от верной смерти на льду замерзшего озера, построив из тростника укрытие за считанные минуты до пурги. Арсеньев записывал все в дневники. Он понял, что встретил не просто проводника, а целый способ существования в мире, который городской человек уже разучился понимать. В 1907-м у Дерсу стало падать зрение. Охотник без зрения в тайге – это приговор. Арсеньев позвал его в Хабаровск, к себе в дом. Дерсу согласился, но город убивал его. Стены давили. Запреты раздражали. Нельзя разжечь костер во дворе, нельзя срубить дерево. Он терпел несколько месяцев. Весной 1908-го попрощался и ушел обратно. В тайгу, которая была ему домом. До дома он не дошел. 13 марта 1908-го его нашли убитым у станции Карфовская под Хабаровском. Кто-то убил его ради винтовки, главной ценности таожного человека. Ему было около 60 лет. Арсеньев написал о нем две книги «По уссурийскому краю» и «Дерсу Узала». Вторая вышла в 1923-м и стала главной. Это не совсем документальная проза. Арсеньев соединил несколько экспедиций, где-то домыслил детали. Но Дерсу в этих книгах живой. Настолько живой, что книгу переводили на десятки языков. В 1941-м ее прочитал молодой японский режиссер Акира Куросава. И не смог забыть. Прошло больше 30 лет. Куросава пережил кризис, коммерческие провалы, даже попытку самоубийства. И тут советская студия «Мосфильм» предложила ему снять совместный фильм. Он сразу вспомнил Дерсу. На главную роль Куросава хотел своего постоянного актера Тосиро Мифуне. Но Мифуне был занят. Тогда нашли Максима Мунзука, актера из Тувы, основателя Тувинского театра. Куросава потом называл его лучшим актером, с которым работал. Мунзук не умел плавать, но сам лез в ледяную воду ради трудных сцен. Снимали почти 8 месяцев, с мая 1974 по январь следующего. Куросава настоял на настоящей тайге, не на декорациях. Фильм стал первым в его карьере не на японском языке и единственным снятым на пленку шириной 70 мм. В 1976 он получил «Оскар» как лучший иностранный фильм. Статуэтку принял за отсутствующих режиссер Георги Данелия. Ни советская, ни японская сторона на церемонию не поехали. Дерсу Узала прожил жизнь без документов, без адреса, без памятников при жизни. Сейчас его имя носит город Арсеньев в Приморском крае, скала в тайге и несколько улиц. На месте гибели у Карфовской стоит памятный камень. А книга Арсеньева переиздается до сих пор, потому что история о том, как один человек научил другого слушать лес, не стареет. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид. А. Мой гид.

Вы знаете, что отпечатки этой гравюры в конце эпохи Эда использовали как упаковочный материал для экспортных товаров. То, что сегодня висит в лучших музеях мира, когда-то мяли, складывали и выбрасывали. Хокусай создал «большую волну» примерно в 1831-33 годах. Ему было уже за 70. Это не юный прорыв, это итог десятилетий наблюдения за тем, как вода движется, как небо давит, как человек мал перед стихией. Посмотрите на саму волну, она не фон и не декорация. Она живая, белая пена на гребне похожа на когти, изогнутый вал, почти как спина зверя, готовящегося к прыжку. А гора Фудзи вдали, крошечная, почти игрушечная. Хокусай перевернул привычный масштаб. Вечная гора стала меньше одного мгновения моря. И вот что поразительно. Белая пена волны по форме почти повторяет силуэт Фудзи. Хаос и вечность – зеркало друг друга. Гравюра печаталась ксилографией, тиражом. Именно поэтому она так быстро добралась до Европы. И Анри Ривьера, и художников круга японизма. Японское искусство перестало быть экзотикой и стало источником нового формального языка. Сегодня «волна» на японской купюре в 1000 иен. Одноразовая упаковка стала лицом целой культуры. Море не помнит, что было мгновением, а что – вечностью. Хокусай, кажется, знал это лучше всех. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

канала. Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой. И кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году, и остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевакинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штауберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку», хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн, длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода – полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк – и все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Что их стоит не сносить, а чинить.

0: В яблоневом саду на севере Молдовы, метрах в 300 от шоссе, между рядами яблонь возвышается белая каменная колонна с шаром наверху. Никакого дворца, никакой крепости. И это единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО во всей Молдове. Шар наверху колонны – подсказка. Человечеству надо было узнать точные размеры планеты. Что она шар, знали давно. А насколько этот шар сплюснут у полюсов и насколько именно метров, не знал никто. Наивный ответ приходит первым. Возьмите очень длинную рулетку и протяните ее от Норвегии до Дуная. Замерили – готово. Только рулетка не перепрыгнет реки, не пройдет сквозь болото и не перелезет через горные хребты. И даже если бы прошла, откуда ей знать, что планета приплюснута? Длину она покажет, а кривизну нет.
1: Настоящий способ хитрее и красивее. Один и единственный отрезок на ровном месте измеряют мучительно точно. Это база. Дальше не меряют вообще ничего. Строят цепочку треугольников от холма к холму и снимают только углы. Теодолит, зрительная труба, лимб с делениями. Зная одну сторону и все углы, вычисляешь остальные стороны. Так цепочка треугольников перешагнула через Днестр, ни разу в него не заходя. Угол снимали с одной высокой кручи на другую. Замысел принадлежал Василию Струве, астроному, первому директору Пулковской обсерватории. Полевую работу на южном участке вел человек совсем другого склада – Карл Теннер, военный геодезист, полковник, позже генерал-лейтенант. Струве думал о звездах, Теннер таскал приборы по Бессарабским холмам.
2: Работа заняла 40 лет – с 1816 по 1855. 258 основных треугольников, 265 опорных точек, 2820 километров с севера на юг, примерно 1/14 земной окружности. Цепочка тянулась от Хаммерфеста у Ледовитого океана до Нижнего Дуная. Платили за это два императора из собственного кармана. Александр I, а после его смерти Николай I, через Петербургскую академию наук. ЮНЕСКО отдельно отмечает этот момент. Редкий пример, когда монархи скидываются не на войну, а на науку. Метку возле Рудь заложили в 1847-м. Каменный куб, врытый в грунт, такие метки прятали в землю, чтобы их не своротил плуг и не растащили на фундамент.
1: И вот тут поворот. Через нынешнюю Молдову цепочка прошла 27 точками. До наших дней дожила одна. Остальные исчезли бесследно. Распаханы, застроены, разобраны. Рудь уцелела случайно, потому что оказалась в саду, а не в поле. Что получилось в итоге? Струве вывел радиус планеты на экваторе – 6 378 360 метров. Современное значение, полученное со спутников – 6 378 137. Люди с теодолитами и деревянными вешками промахнулись метров на 200. Спутниковые проверки 20 века показали – вся цепочка длиной почти в 3000 километров уехала от истины примерно на 12 метров. 4 миллиметра на километр. –

0: В 2005-м ЮНЕСКО внесла в список 34 сохранившиеся точки в 10 странах сразу, от Норвегии до низовьев Дуная. По числу стран это и сегодня один из самых многонациональных объектов списка. Колонну возле Руть открыли 17 июня 2006-го, и на плите у ее подножия вырезали крест, отмечающий место. Молдова отчеканила монету и выпустила марку. Сюда почти никто не заезжает. Указатель у трассы, заросшая плиткой тропинка между яблонями, зеленый информационный щит. Смотреть, честно говоря, ни на что. Но это одна из вершин той цепочки треугольников, которой впервые аккуратно обмерили планету, на которой мы живем. Иногда самое важное место выглядит именно так. Камень в саду, мимо которого можно пройти и не заметить.
1: Эта история, ну, одна из сотни. Остальные карты к ним в боте «О мой гид». В боте «О мой гид».

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангосолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА 3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля – редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД – около 85 метров. Расстояние до воды – несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски.

просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ELO, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима – национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнифотафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам: «Мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой, и где честная партия требовала сыграть за обоих». Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история. Совсем другая история.

0: Антон Александрович!
1: Есть, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, господа.
2: Спасибо, девочки.
1: Как всегда.
0: Спасибо, девочки.
1: Как всегда.
3: Она умерла от рака. Она лечилась коноплей. Ее хоронили с 6 лошадьми в деревянных масках. И она пролежала в вечной мерзлоте 2500 лет, почти нетронутой. Вот парадокс, с которого невозможно не начать. Мы знаем о ней больше, чем о большинстве исторических персонажей, у которых были имена, титулы и летописцы. А у нее только лед, кожа и татуировки. Плато Укок – это высокогорная степь на юге Алтая, почти 2500 метров над уровнем моря. Представьте, ни деревца, ветер режет лицо, небо давит сверху своей тяжелой синевой. Именно здесь, в 1993 году, археолог Наталья Полосьмак вскрыла курган Акалаха. Под срубом из лиственницы – линза льда. Вода, когда-то просочившаяся в погребальную камеру, замерзла и запечатала все внутри, как янтарь запечатывает насекомое. Когда лед растопили, запах был живым, не музейным. Кожа сохранилась так, что ее можно было разглядывать как кожу спящего человека. Ее прозвали принцессой Укока, журналисты придумали, местные подхватили. Официального звания у нее, конечно, не было. Она принадлежала к пазырыкской культуре скифского круга и по богатству погребения явно занимала особое место, но не рядом с мужскими курганами, а отдельно. Как будто ее статус был иного порядка. Не царица, скорее жрица, фигура, связанная с чем-то по ту сторону обычной иерархии. Посмотрите мысленно на ее руки. Обе руки от плеча до кисти покрыты татуировками. На левом плече огромный олень с клювом грифона и фантастическими ветвящимися рогами. На предплечьях хищные кошки, барсы или леопарды. На пальце петух. Грифон, сражающийся с оленем. Иглу окунали в сажу и вбивали рисунок под кожу, так, что он выдержал 25 веков. Эти же образы – олени, грифоны, хищники – встречаются на пазырыкских коврах и деревянной резьбе. Ее тело было мобильной галереей сакральных образов. Она носила мифологию на себе. Рядом с ней лежали 6 лошадей. Каждая – в деревянной маске в виде сказочного существа. Конское снаряжение повторяло мотивы ее татуировок, как будто мир живых и мир духов должны были узнать друг друга по общим знакам. На ней был сложный костюм, войлочная шапка, длинная рубаха, меховой плащ, вещи слишком богатые для рядовой женщины племени. По состоянию суставов и мышц ученые определили, она много ездила.

ехала верхом. Никакого дворца. Кочевница. В начале 2000-х годов группа палеопатологов провела серию томографических и химических анализов и поставила диагноз через 2500 лет. Рак молочной железы, 4-я стадия. Метастазы в костях. Болезнь длилась не меньше 3 лет и сопровождалась сильнейшей болью. В ее тканях нашли следы паров меди и ртути, вероятно, от обрядовых воскурений и следы конопли. Исследователи предположили, последние недели она провела в измененном сознании, используя то, что было под рукой, чтобы унять боль. Задолго до морфия. Задолго до паллиативной медицины. Этот факт до сих пор меня останавливает. Умирающая женщина, жрица, художница на собственной коже. Она уходила медленно, среди дыма и боли, где-то на краю земли, на высоте 2500 метров. После того, как ее перевезли в Новосибирск, в Горно-Алтайске заговорили. Старики еще в 93-м предупреждали экспедицию. Не вскрывайте курган. Землетрясения, кризисы, беды. Все это связывали с тем, что хранительница Алтая потревожена и увезена. Шаман, по рассказам, якобы сказал, пока она далеко, Алтай болеет. Проверить это научно невозможно. Но показательно. Археологическая находка мгновенно встроилась в живую мифологию. Не как экспонат, а как дух. В 2012 году ее все же вернули. В Национальный музей имени Анохина в Горно-Алтайске. Построили отдельный зал, саркофаг с климат-контролем. Почти как для шедевров европейских галерей. Показывают лишь несколько дней в году. Остальное время – темнота, тишина, ровная температура. Но спор не утих. Часть шаманов и активистов настаивает. Она должна быть не на витрине, а в особом погребальном месте, недоступном для туристов. И еще один вопрос, который задают на закрытых обсуждениях в республике. Где проходит граница между научным интересом и этикой по отношению к мертвому телу, если это тело включено в живую традицию как дух-хранитель? Ее татуировки перерисовывают, печатают на обложках книг, используют в музейной айдентике. Но она не давала на это согласия. Плато Укок по-прежнему там, ветер, синее небо, вечная мерзлота, которая тает с каждым десятилетием быстрее. В земле наверняка лежат еще не вскрытые курганы. И где-то там, в музее, в 200 километрах от этого плато, она продолжает быть сразу всем – пациентом онкологов, объектом искусствоведов, духом-хранителем и немым участником спора о том, кому принадлежат мертвые. Безымянная женщина оставила о себе больше, чем многие, у кого было имя. Наверное, это и есть самая странная форма бессмертия. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в Бате, а мой гид. Проверьте на своей в Бате, а мой гид.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сочатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому.

0: оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
1: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
0: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м, 31 особь из Асканеи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Мусса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! Атлантиду, бот, о, мой гид!

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами.

0: Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
1: Такие истории наша команда «О мой гид» собирает по всему миру. И ваша тема может стать следующей. Начните хоть с «Сфинкса Гизы», «Страж без имени».

Вот что не сходится с самого начала. После взятия Казани в 1552-м переписчики Ивана Грозного составили подробные описи всего, что досталось победителям. Но ханской казны в этих описях нет. Совсем. Золото, серебро, драгоценные камни как будто испарились. Это отсутствие оказалось убедительнее любого свидетельства, и именно из него вырос миф, который живет здесь по сей день. По одной версии, бочки с золотом вывезли ночью на ладьях и опустили в северную часть озера Нижний Кабан. По другой, везли по каналу Булак, и там, у самого кабана, груз ушел на дно. Народная традиция дробит казну на три части – слитки, монетные клады разных эпох и украшения, как будто речь о трех отдельных сокровищах. У казанских краеведов есть и более конкретная наводка. Искать якобы нужно у бывшей обувной фабрики «Спартак» в точке пересечения линий от трех мечетей Марджани, Закабаной и Азимовской. Этот треугольник мечетей охотно показывают на экскурсиях, хотя сами исследователи признают, это поздний городской миф. Интересен он не как подсказка для металлоискателя, а как пример того, как исламская сакральная география Казани незаметно вросла в легенду о кладе. Есть и другой вариант – про татарский китиш. Часть древней Казани вместе с минаретами и ханскими палатами якобы ушла под воду накануне штурма, чтобы ничто не досталось завоевателям. В хорошую погоду, говорят,

ушла за океан. Если подняться от воды на берег, Слобода оказывается редким городом в городе. До середины 19 века это был изолированный татарский посад за чертой русской Казани. Именно сюда после присоединения ханства переселяли татар и башкир. Главная ось района шла от озера вдоль Булака. Канал был не только границей, но и торговой дорогой. По нему тянули товары к пристаням, и потому вдоль воды так плотно выросли купеческие дома, лавки на первом этаже, богатое жилье наверху. Обратите внимание на фасады этих домов. Снаружи – кирпичная кладка в русской традиции, обращенная к городу. Внутри – мусульманская планировка с женской половиной и отдельным входом к молитвенной комнате. Некоторые дома по документам числились за русскими купцами, но фактически принадлежали татарским торговым династиям, обход ограничений через подставных владельцев. Краеведы знают об этом хорошо, в школьные учебники это почти не попало. Мечеть Марджани, которую вы видите прямо сейчас, строилась в 1767-1770. Первая официально разрешенная каменная мечеть в Казани и одна из первых во всей Российской империи. Разрешение дал указ Екатерины II о веротерпимости, но архитектура все равно выстроена как компромисс. Минарет не отдельно, а встроен в объем здания, фасад отзывается на барочные и классицистические мотивы. Все, чтобы не раздражать власти. Имам Шагабуддин Марджани, чьим именем названа мечеть, прославился не только как богослов, но и как историк. Он систематизировал татарские хроники, и его сочинения для местных жителей стали важнее официальных русских версий истории города. Канал Булак, который сегодня воспринимается как нарядная набережная, долго был рабочей речкой и санитарной проблемой. По нему сплавляли лес и продукты. К началу советского периода он был настолько загрязнен, что обсуждали засыпку. Для Слободы это означало бы потерю главной невидимой связи с городом. В 2000-х снова звучали предложения частично перекрыть канал, победила концепция открытой воды. Сегодня Булак – визуальный коридор, связывающий Слободу, Кабан и центр Казани. Три века, ханская катастрофа, купеческий расцвет, советская пауза и нынешнее возрождение уложились здесь в несколько кварталов между водой и водой. И легенда о золоте на дне может быть важна именно этим, пока казна не найдена, история не закрыта. Спросите меня про мечеть Апанаева, что совсем рядом. Там есть история о том, как один купеческий род финансировал ее строительство сразу дважды, и почему второй раз это пришлось делать втайне.

0: Когда вы в последний раз что-то разбили, вы это починили или выбросили? Японский мастер ответил бы «ни то, ни другое», он взял бы золото. Кинцуги начинается не с красоты, а с яда. Лак уруси, которым склеивают черепки, в сыром виде токсичен, ожоги, аллергия, работа только в маске. И этот опасный сок японские мастера использовали веками, потому что именно он держит крепче всего. Высыхает лак не на воздухе, а во влажной среде. Отреставрированную чашку буквально закапывали в земляную яму. И только когда лак созреет, по трещине кладут золотой порошок. Линия тоньше волоса. Легенда говорит, что все началось в 15 веке. Сигун Асикага Йосимаса отправил любимую чайную чашу в Китай на починку и получил ее обратно, стянутую грубыми железными скобами. Утонченный правитель был в ужасе. Он приказал придумать способ получше. Мастера придумали – трещину не прятать, а сделать самым красивым местом на чашке. С тех пор хозяин чайной комнаты мог подать почетному гостю именно чашу с золотым швом, как знак доверия. Вот предмет с биографией, вот история, а не просто утварь. Есть и вовсе парадоксальный момент. Иногда чашу разбивали намеренно, если она казалась слишком симметричной и глянцевой для эстетики дзен. Портили вещь, чтобы сделать ее живой. Так что старые кинцуги-предметы бывают дороже исходной керамики в десятки раз. Вы покупаете не чашку, вы покупаете историю ее падений. Пожалуй, единственное искусство, где главный материал – это чужая неудача.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

0: Грузия встречает вас раньше, чем вы успеваете поздороваться. Еще в дверях уже накрывают. Еще на пороге уже ваши. Это невежливость, это убеждение, которому несколько тысячелетий гость пришел от Бога, и принять его плохо значит оскорбить не человека, а нечто большее.
1: Представьте, вы свернули не туда, постучались в незнакомую дверь в Кахете спросить дорогу. Через 20 минут вы сидите за столом. Перед вами хлеб, сыр, лобья, кувшин вина. Хозяйка уже несет еще что-то. Вы еще не знаете ни имен, ни языка друг друга. Но вас уже приняли.
0: Теперь немного быстро, чтобы вы не попали впросак. За столом есть тамада, это не тот, кто много говорит. Это дирижер вечера. Без его сигнала не пьют. Без его слова не меняют тему. Первый тост – Богу или миру. Дальше повод встречи, родители, ушедшие, дети, любовь, гости, хозяин. Каждую тему прожить вслух, не отметить. Хороший тост продолжает мысль предыдущего. Пустой тост – почти неловкость. Бокал при тосте за ушедших – до дна. При других можно пригубить, но оставить много на дне – знак пренебрежения. Перебивать тамаду нельзя. Уйти без причины нельзя. Делать вид, что это просто ужин, тоже нельзя.
1: И вот что странно и прекрасно одновременно. Дети сидят за этим столом на равных. Слушают тосты про войну, про дедов, про любовь. Иногда сами произносят. Супра – это не банкет, это школа. Семейная память передается не в книгах, а в том, как отец держит бокал и что говорит, когда вспоминает мать.
0: Щедрость здесь работает иначе, чем мы привыкли думать. Это не демонстрация достатка. Это рефлекс. В Кахетии, в Эмирете, гости на прощание обязательно снаряжают в дорогу хлеб, сыр, варенье, соленье, виноград. Смысл не в подарке. Смысл в том, что уйти пустым – это почти позор для хозяина. Гость не должен нести с собой ощущение, что его не удержали. Помню, один коллега-этнограф говорил мне, в Грузии главный вопрос после застолья – не наелся ли ты, а о чем с тобой можно говорить?

0: потому что разговор здесь и есть настоящее принятие.
1: При этом Брузия не одна. Кахетия пахнет вином и землей, застолье там густое и долгое. Аджария, черноморская, мягче, теплее по тону, кухня другая. Сванетия, горная, закрытая, там гостеприимство строже по форме, потому что оно связано с репутацией рода. Три разных темперамента, один и тот же кодекс чести.
0: Сегодня Супра перестраивается. В городах короче, формальнее, но в деревнях, в горных селах, в винных долинах старый код держится. И когда вы в первый раз окажетесь за таким столом и почувствуете, что вас не обслуживают, а принимают, вы поймете разницу сразу, без перевода. Эти люди столетиями жили между империями, на перекрестке всего, и выработали один ответ на любую угрозу извне – сделать стол длиннее –

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Криковы появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино. Он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье

0: Хмелье – эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Криково просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
1: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу Усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Боте «О, мой гид».

0: Представь себе печь, которую топят 2 часа утром, и она отдает тепло весь день до самого вечера. Не батарея, не котел, а просто камень. Кажется, это должен быть какой-то особенный минерал, редкий, привезенный издалека. На деле, самый обычный местный камень, который 2000 миллионов лет пролежал под финской землей и ждал своего часа.
1: Речь о талькохлорите. Его еще называют в Ульюкеве «поворотный камень», потому что из него легко вырезать что угодно. Формируется он глубоко в земной коре, там, где древние горы Карелиды сминались и плавились под чудовищным давлением. Тальк, хлорид, магнезит срослись в плотную зеленовато-серую массу, мягкую настолько, что резчик берет обычный нож, и прочную настолько, что из нее веками клали печные своды. Главное месторождение лежит возле поселка Нуналахте, в общине Юука, в северной Карелии, Финляндии. Земля здесь будто нарочно устроена для добычи. Пласты камня выходят почти к поверхности, карьеры неглубокие, порода снимается слоями, как книжные страницы. Промышленную разработку начали в 1893-м. Тогда основали компанию с шведским названием «Финска Тельстенс», и среди учредителей значился геолог Бенджамин Фрастерус и граф Карл Маннергейм. Финляндия тогда входила в состав Российской империи, и камень с самого начала шел на заказы по обе стороны новой границы, которой еще не существовало.
0: Из этого же камня в начале века вырезали облицовку и камины для домов, которые проектировали Элиэль Сааринен, Армас Линдгрен и Герман Гизелиус, те самые архитекторы, что вскоре построят национальный романтический стиль Финляндии. Камины расходились по особнякам Хельсинки, и мода на теплый зеленоватый камень держалась не одно десятилетие. А ведь примерно тот же камень, тальковый сланец, только по другую сторону границы, добывали еще при Петре Великом. В Волонецкой губернии, в Русской Карелии, из тальковой породы делали поды заводских печей. Она не боится огня и не трескается от жара.

0: Один и тот же геологический пояс, одна и та же порода. Просто два соседних народа веками пользовались ею каждый по-своему, почти не зная друг о друге. 20 век чуть не поставил на камни крест. Пришло электричество, пришли батареи и котлы, и мода на каменные печи угасла. К 60-м карьер в Юуке закрыли, казалось, окончательно.
1: Возродил дело один человек. В 1979-м предприниматель Рэйо Ваухконен выкупил остановленную компанию, а через год вместе с сыном Хейки запустил производство заново. Так родилась фирма Туликиви, в переводе «огненный камень». Они делали ставку на то, что казалось прошлым веком. Печи, которые не жгут электричество, а копят тепло дня и медленно отдают его ночью. Ставка сыграла. В 1994-м Туликиви вышла на биржу, а в 2004-м геологи нашли в той же Юуке новое крупное месторождение. Оказалось, старый карьер вскрыл лишь часть залежи. Сегодня Финляндии принадлежит большая часть разведанных запасов талькоохлогрита в Европе. И почти весь этот камень идет именно отсюда, из окрестностей Юуки.
0: Секрет самого камня прост и почти не связан с химией. У талькохлорита необычно высокая теплоемкость и низкое тепловое расширение. То есть он вбирает в себя огромное количество тепла и отдает его равномерно, без трещин и перепадов. Небольшая печь весом около тонны способна держать тепло в доме до 18 часов после того, как прогорели последние дрова. Печь потяжелее, за 2,5 тонны, сутки с лишним. Вот и получается странный на первый взгляд итог. Чем меньше в отоплении электроники и хитрых механизмов, тем больше в нем точного расчета. Камень из Юуки не производит тепло, он просто умеет его терпеливо ждать.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте, о мой гид. В боте, о мой гид.

0: Есть остров в Финском заливе, куда из Петербурга плыть добрую половину дня. Постоянных жителей на нем почти нет, зимой там воют ветра, а летом скалы раскаляются на солнце. И среди этих скал, на вершине одной из них, до сих пор стоит гранитный обелиск. Он не о войне и не о кораблекрушении, хотя и того, и другого на острове хватало. Он о том, как 200 лет назад люди без спутников и без единого самолета сумели измерить собственную планету. Может, форму Земли и правда несложно узнать, обмотать шар веревкой по экватору, а потом просто ее размотать и приложить линейку. Красивая мысль, пока не вспомнишь, что по экватору лежат океаны, джунгли и горные хребты, через которые веревку не протянешь при всем желании. Ученым начала 19 века нужен был способ измерить планету, ни разу ее не обойдя.
1: Этот способ назывался триангуляцией. Вдоль одного меридиана, от норвежского побережья Баренцева моря до устья Дуная, разметили цепь треугольников. Их стороны считались не веревкой, а точнейшими углами и одним единственным точно измеренным базисом. Каждый следующий треугольник опирался стороной на предыдущий. И так, звено за звеном, цепь протянулась почти на 3000 километров через земли 10 нынешних государств. Руководил всем этим астроном Василий Струве, немец по рождению, служивший российской короне. Он возглавлял обсерватории в Дерпте и в Пулкове, а позже стал одним из основателей русского

0: географического общества. Работы растянулись на 40 лет, с 1816 по 1855. За это время сменилось два императора, финансировавших проект, а сама цепь выросла до 2,5 сотен пунктов и превратилась в живое доказательство того, что наука не признает границ. Наблюдения вели шведские, финляндские и российские геодезисты, каждый на своем участке.
1: Именно здесь, на острове, случился один из самых трудных отрезков всей дуги. Между шведским и финляндским берегами Балтики лежит море, а треугольник по воде не протянешь. Нужна суша с обеих сторон пролива. Гогланд оказался единственной опорой посреди залива, тем самым островом, который сшил скандинавскую часть измерений с Прибалтийской. В 1826-м Струве заложил здесь пункт, ставший завершением измерения дуги меридиана на ее балтийском отрезке. Геодезисты поднимались на голые купола скал с тяжелыми инструментами, разбивали лагерь среди валунов и неделями ждали ясной погоды, чтобы через специальные трубы засечь дальний сигнальный огонь на соседнем берегу. Одна ошибка в угле, и вся цепочка треугольников через полсотни лет съедет в сторону. На вершине скалы Микипеллюс до сих пор можно найти этот пункт, один из двух, что сохранились на острове. Второй, обозначенный как точка Z, признан одним из 13 главных узлов всей дуги. Именно в таких точках вместе с углами измеряли еще и широту звезд, проверяя всю сеть напрямую по небу.
2: Когда в 20 веке результаты Струве сверили со спутниковыми измерениями, расхождение оказалось смехотворным. На каждый километр дуги ошибка не превышала толщины карандаша. Ученые без единого спутника, без электричества и без калькуляторов вычислили размеры земного шара почти безупречно. В 2005-м сохранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
1: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». О мой гид.

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра. Ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
2: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине

0: Она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802.
1: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
2: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Вот, о мой гид.

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля – редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД – около 85 метров. Расстояние до воды – несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ЭЛО, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнефатафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в 12 веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах.

Но это уже совсем другая история.

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. не подвели.
1: Спасибо
0: большое. Спасибо. Спасибо огромное.
2: Была женщина, уборщица Куйбышевского обкома. Всю войну она ходила мимо одной лестницы, на которую ей велели не забираться. Через десятилетия она спустилась туда как турист и поняла, что всю жизнь ходила мимо входа в запасную столицу страны. Вот эта лестница — 192 ступени вниз. 37 метров — это высота.

0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бураку и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метров. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асканеи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Мусса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот, о мой гид,

Через год журнал Discover зашел с другой стороны. Не через энергию, а через информацию. Они оценили тогдашний интернет-трафик примерно в 40 петабайт и спросили, сколько электронов нужно, чтобы закодировать все эти биты в памяти. В их модели 1 бит единица – это около 40 тысяч электронов, а бит 0 почти ничего не весит. Итог. Весь тогдашний трафик тянет примерно на 5 микрограммов. Не клубника, капля выжатого клубничного сока. Обе цифры верны арифметически. Обе измеряют разное. Кристофер Уайт, президент лаборатории NEC, ветеран Bell Labs, сказал про 50 граммов прямо, просто неправильная цифра. Его претензия не к математике, а к постановке задачи. Серверный парк эпохи Netflix и больших языковых моделей несопоставим с тем, что сеть считал в 2006-м. Физик Дэниел Уайтсон сравнил этот подход с попыткой вычислить цену пончика через мировой ВВП. Число получится, но смысла не прибавит. Уайт предложил третий способ. Он взял принцип Ландауэра, фундаментальный физический предел. Стереть один бит информации при комнатной температуре значит неизбежно рассеять минимальную порцию энергии. Уайт оценил весь объем интернета примерно в 1,65 умноженную на 10 в 24 степени бит, умножил на эту энергию и перевел через формулу Эйнштейна в эквивалентную массу. Результат – порядка 5,03 умноженных на 10 в минус 14 степени грамма. 53 квадриллионных доли грамма. Уайт сам заключил, при строгой физической модели интернет ничего не весит. Но вот что интересно. Если записать тот же объем данных в молекулу ДНК, 1 грамм ДНК вмещает до 215 петабайт, весь интернет займет около 960 килограммов. Почти тонна. 64 тысячи клубник. Тот самый интернет, который не весит ничего, как набор возбужденных битов, превращается в ощутимый физический архив, если выбрать другой носитель. Вот почему точного ответа нет и не может быть. Слово «интернет» накрывает сразу несколько разных объектов – протоколы, трафик, серверные здания, оптоволокно, смартфоны в карманах. Масса зависит от того, что именно вы решили взвесить. Сейтс взвесил движение. Уайт взвесил термодинамический след. Биотехнологи взвесили потенциальный архив. Все трое правы, и никто не ответил на вопрос. Это и есть настоящий урок. Вопрос, сколько весит интернет, не задача на физику. Это приглашение договориться о том, что мы вообще называем информацией и в каком смысле она существует в материальном мире. Спросите меня про принцип Ландауэра подробнее, там есть следствие, о котором почти никогда не говорят, любое вычисление в идеально обратимой машине не рассеивает тепла вовсе, и такая машина теоретически возможна. Это меняет все, что мы думаем о будущем энергопотребления цифрового мира. Цифрового мира.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров — огромная камера. Как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно

0: примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло — это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху — кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина — кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
1: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке — это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь... Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него – тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками – это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот уж это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды – там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога.

Взрослые знают, где меня найти. Пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

7 каменных столбов высотой от 30 до 42 метров стоят на плато в Северном Урале. Это примерно 15-этажный дом, только из камня, только посреди тундры, и никто их туда не ставил. Или все-таки ставил? Вот парадокс этого места. Геология объясняет форму, но не объясняет ощущение. Столбы сложены из кварцитовых песчаников, твердых пород, которые пережили более 200 миллионов лет эрозии. Все мягкое вокруг давно срезано ветром, льдом и водой до уровня тайги. Эти устояли. Буквально остатки вершин древнего хребта, который был гораздо выше нынешнего Урала. Манси называли плато запретной территорией. Подниматься сюда разрешалось только шаманам. По легенде, 7 великанов шли уничтожать вугулов, но увидели священную гору Ялпинг-Нер, вожак в ужасе бросил барабан на соседнюю вершину, и все 7 окаменели. Соседняя гора до сих пор называется Койп – барабан. В 2008 году столбы признали одним из 7 чудес России. Плато входит в Печора-Илычский заповедник, который числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас действуют квоты, обязательные разрешения, строгие правила. Место охраняют именно потому, что оно физически уязвимо. Добраться сюда по-прежнему непросто. Пеший маршрут – около 200 километров по реке и тайге от поселка Якша. Альтернатива – вертолет из Нырова. Те, кто доходил пешком, описывают одно и то же. Выходишь из леса, и они просто стоят. Без предисловий. Горы объяснимы. Это нет. Могу рассказать и про перевал Дятлова. Тайна без ответа. Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите –

Представьте, кто-то в начале 15 века берет дорогой пергамент. Не бумагу, а именно пергамент, телячью кожу, за которую платили немалые деньги, и покрывает его письмом, которого не существует нигде больше на земле. Ни до, ни после. Ни в одном монастыре, ни в одном архиве Европы. 600 лет поисков, и ни единого следа продолжения этой традиции. Один кодекс –

Одна традиция. Один безымянный автор. Вот это и есть настоящая загадка Кодекса Войнича. Не то, что его не могут прочитать, а то, что он вообще существует. Радиоуглеродный анализ пергамента дал диапазон. Примерно 1404-1438. Раннее Возрождение. Время Яна Гуса и первых гуманистов. И в этот момент кто-то создает уникальный алфавит. Пишет около 170 тысяч символов, примерно 35 тысяч слов, и исчезает. Без продолжения. Без учеников. Без ни единой сноски в чьих-либо письмах. Но вот что поражает в самой структуре текста. Это не хаос. Одни знаки встречаются только в начале слов, другие — только в конце. Есть устойчивые сочетания, есть редкие слова и любимые слова. Точно так, как в любом живом языке. Физик Марсело Монтемурро из Манчестера показал, в ботаническом и фармацевтическом разделах одни и те же термины повторяются кластерами, как если бы автор писал осмысленный трактат с конкретной темой в каждой главе. Случайный набор знаков так не ведет себя. Чтобы сымитировать такую сложность, нужно знать о грамматике не меньше, чем средневековый ученый. При этом в рукописи как минимум две руки. Словно А и Б. Немного разная графика, заметно отличающаяся лексика, словно диалекты одного языка. Оба писца выводят символы уверенно, одним-двумя непрерывными штрихами, без колебаний. Так пишут на родном алфавите. Не на придуманном. А вот иллюстрации раскрашены грубее, поверх готового текста, словно за краски взялся кто-то третий, менее искусный, уже после того, как основной свод был завершен. Посмотрите мысленно на страницы этой книги. Обнаженные женские фигуры в странных трубах и ваннах – это так называемый биологический раздел. Рядом – ботанические иллюстрации растений, которые не поддаются однозначной идентификации. Астрологические схемы – что-то похожее на рецептурный лечебник. Все это в одной книге, как будто автор строил не просто текст, а многоуровневый артефакт. История самого манускрипта не менее запутана. Первое документальное упоминание – 1639. Пражский алхимик Георг Бариш пишет иезуиту Атанасию Кирхеру в Рим. У него есть таинственная книга, покрытая непонятным письмом, и он надеется, что Кирхер, специалист по коптскому и восточным языкам, что-нибудь разберет. Кирхер, судя по всему, не разобрал. Потом рукопись всплывает в кругах алхимиков и коллекционеров редкостей. По легенде, и именно по легенде, документальных подтверждений нет, император Рудольф II заплатил за нее 600 дукатов, считая, что держит в руках труд Роджера Бэкона. В 1912-м букинист Вильфрид Войнич вытащил ее из сундука в иезуитском колледже под Римом, и мир снова вздрогнул. Криптограф военно-морского флота США Уильям Фридман, человек, который позднее взломает японский дипломатический шифр «Пурпл», провел над Войничем годы. Построил таблицы частот, сравнивал символы. И в конце жизни сказал не «я не смог», а нечто другое. По его ощущениям, задача в принципе может быть неразрешима. Это редкая фраза для профессионала высшего уровня. Почти через столетие физик Андреас Шиннер построил математическую модель цепочек символов и пришел к противоположному. Структуры слишком регулярны для живого языка, но вполне похожи на искусно сделанный псевдотекст. Фридман и Шиннер спорят через столетия. И ни один не победил. В 2018-м канадский криптограф Грег Кондрак прогнал текст через алгоритмы машинного перевода и объявил: «Язык близок к средневековому ивриту, слова – закодированные анаграммы». В 2019-м британец Джерард Чешер уверенно заявил: «Это протороманский язык, пособие по женскому здоровью, составленное монахинями для королевы Арагона». Общее у этих версий одно – их практически невозможно воспроизвести независимым путем. Текст, как зеркало, охотно отражает любую достаточно гибкую гипотезу. На полях манускрипта нашли карандашные пометки. Тонкие, почти незаметные попытки сопоставить знаки с латинскими буквами. Судя по стилю, работа криптографов середины 20 века, вероятно, времен Второй мировой. В архиве Йельской библиотеки сохранилась переписка. Военные специалисты использовали кодекс как учебный полигон. Так рукопись прошла путь от алхимика к императору. От букиниста к криптоаналитикам сверхдержавы. Как будто каждое поколение заново убеждается: эта книга умнее нас.

Сейчас манускрипт хранится в библиотеке Бейнеки Ельского университета под шифром MS-408. Страницы оцифрованы в высоком разрешении. Можно разглядеть каждый штрих. И все равно тишина. Есть что-то почти невыносимое в том, что самая загадочная книга на Земле написана уверенной, спокойной рукой. Без дрожи, без помарок. Как будто автор точно знал, что говорит, и точно знал, что мы не поймем. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ «А, мой гид». Остальные и карта к ним в Батэ «А, мой гид».

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель улица Каберне. Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк, мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. 40, 60, 80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Криковы появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино. Он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины, грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки

0: 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
1: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

Почему поселок с населением меньше 1000 человек, без дорог общего пользования до начала 2000-х, на берегу Северного Ледовитого океана, вдруг оказался в списке 20 лучших мест для путешествий по версии National Geographic? Вот этот вопрос и ведет нас в Териберку. Первые упоминания о ней – 16 век. Поморское становище – не деревня в обычном смысле, а рабочая точка на карте промысла. Отсюда ходили к берегам норвежского Финнмарка, меняли треску и жир на муку и железо. Зимой в ход шли кости морских зверей, из позвонков китов и тюленей вырезали фигурки, потому что другого материала просто не было. Вот такой был быт, утилитарный до последней косточки. Стратегическое преимущество Териберки в том, что Баренцево море здесь не замерзает. Круглый год. Это ответвление североатлантического течения держит воду живой даже в январе. Темное, гудящее море у берега тогда, когда соседние беломорские поселки уже прижимал лед. Для поморов это означало возможность выходить в море раньше всех. Для нас сегодня это редкая возможность подойти к Северному Ледовитому океану без экспедиционного снаряжения. Теперь про кино. В 2014 году режиссер Андрей Звягинцев снимал здесь «Левиафан». Он искал край мира, ржавые краны, выброшенные на берег суда, скелеты рыбообрабатывающих цехов. Все это в Териберке было в избытке. Поселок к тому моменту тихо доживал после распада Советского Союза. Промышленное рыболовство ушло, люди уехали. Фильм получил премию в Каннах за сценарий, и после этого сюда потянулись туристы, сначала поклонники авторского кино, потом все остальные. Часть тех самых развалин превратилась в туристический аттракцион. Поселок, который кино выбрало за упадок, получил от этого кино новую жизнь. Посмотрите мысленно на береговую линию, полукилометровый пояс крупной округлой гальки – это не декорация, это рабочий берег, по которому рыбаки ходят к лодкам и сейчас. В акватории летом вода прогревается до 10-12 градусов, рыба поднимается к поверхности, и следом приходят киты. Горбатые киты – касатки. В начале 2010-х рыбаки отрывали взгляд от сетей, потому что прямо у борта возникал черно-белый бок касатки.

Никакого туристического сопровождения, просто рабочий день с лишней порцией адреналина. Зима здесь длится с начала ноября до конца апреля. Поселок стоит за полярным кругом, и в темные месяцы северное сияние появляется по нескольку раз в неделю. Для туриста это кульминация поездки, зеленые и розовые дуги над черной водой Баренцева моря. Для местного рыболова, который ночью идет к лодке, один из жителей в интервью объяснил это так: лучше в сиянии то, что при нем видно, куда ставишь ногу на льду. Это разрыв в восприятии, который сам по себе говорит о Териберке больше любого путеводителя. Сейчас поселок разделен на две части – старую, наполовину брошенную, и ладейная, более живую, где сосредоточены гостиницы, пара ресторанов с видом на море, музей истории освоения Севера. Из новых объектов – гигантские качели на сопке, которые поднимают человека примерно на 30 метров над арктическим ландшафтом. В 2023 году арктический фестиваль «Териберка» собрал тысячи людей. Концерты под открытым небом там, где раньше стояли ящики с треской и сушился невод. Для старших местных это, по всей видимости, зрелище странное. Судьба Териберки до сих пор не решена. Часть домов заброшена, берег разъедают ветер и волна, а поселок живет на стыке мелкого рыболовства и обслуживания гостей. То, чем поморы занимались всю жизнь из нужды, ловля трески, выходы в море,

А именно, почему оно не черное, как над Луной? Ответ начинается с размера. Молекулы азота и кислорода, главные составляющие воздуха, несоразмерно малы по сравнению с длиной волны видимого света. И когда фотон

6 мая 1782. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аютхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Махапрасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял, крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось, нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Вад Пхракеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершал наследный принц, это читалось как политический сигнал – монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официально, в 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают, статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством.

0: Банджи-джампинг – символ современного экстрима. Но то, что вы сейчас увидите в этом зале, родилось не ради адреналина.
1: Оно родилось ради урожа.
0: Остров Пентекост – архипелаг Вануату. Каждый год с апреля по июнь местные мужчины строят башню из дерева и лиан до 30 метров в высоту и прыгают с нее вниз головой. Обряд называется нангол – нырок в землю. Цель – в нижней точке коснуться головой или плечами почвы. Именно это касание, по местным представлениям, оплодотворяет землю и обеспечивает урожай ямса. Башня строится заново каждый сезон. Лианы выбирают влажные. В сухом виде они почти не тянутся и рвутся. Каждый прыгун сам подбирает и привязывает свою пару лиан к лодыжкам. Ошибиться в длине или толщине – значит получить знак от духов «ты отвергнут». Переломы и травмы позвоночника здесь не редкость, а неудачный сезон прыжков воспринимается как предупреждение – ямс не взойдет. В 1979 году группа оксфордских исследователей увидела нангол и унесла идею в мир. Лианы заменили резиновыми канатами. Ритуал превратился в спорт. Жители Пентекоста знают об этом. Туристы платят сотни долларов, чтобы смотреть, но прыгать им нельзя. Центральное действие остается внутренним. Адреналин – это то, что мир взял из нангола. Связь с землей – то, что оставил себе Пентекост. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

Юрий Юдин сошел с маршрута из-за больного колена и прожил еще полвека с вопросом, который так и не получил ответа. Январь 1959 года. 9 молодых, крепких, опытных людей уходят на перевал в Северном Урале. Игорь Дятлов, по словам Юдина, был человеком, который проверяет все дважды, снаряжение – дважды, маршрут – дважды, погоду – дважды. И все равно что-то случилось в ту ночь, что заставило их разрезать палатку изнутри ножом. И уйти в темноту почти без одежды. Представьте, минус 20 с ветром. Уральская ночь – это не темнота –

Юрий Юдин сошел с маршрута из-за больного колена и прожил еще полвека с вопросом, который так и не получил ответа. Январь 1959 года. 9 молодых, крепких, опытных людей уходят на перевал в Северном Урале. Игорь Дятлов, по словам Юдина, был человеком, который проверяет все дважды, снаряжение – дважды, маршрут – дважды, погоду – дважды. И все равно что-то случилось в ту ночь, что заставило их разрезать палатку изнутри ножом. И уйти в темноту почти без одежды. Представьте, минус 20 с ветром. Уральская ночь – это не темнота, это плотная, осязаемая масса холода. Снег под ногами звенит, как натянутый металл. И вот по этому снегу следы. Четкие, почти правильные. Группа шла вниз по склону организованно, не в панике. А потом следы исчезли под метелью. Когда поисковая группа нашла палатку в феврале того же года, картина была странной. Не разгромленной, именно странной. Изнутри разрезано. Вещи, еда, обувь. Все внутри, все на месте. Туристы ушли сами. Добровольно. В ночь. Без обуви. Тела нашли не сразу. Четверо лежали во овраге под 4 метрами снега. У троих переломы ребер и черепа, внутренние кровотечения. Российский врач и исследователь Калинин, работавший с материалами дела, подчеркивает. По гистологии и объему кровопотери эти травмы получены за десятки минут до смерти, максимум за час. При этом на телах нет ни одного точечного удара, ни защитных ран на руках. Медицински это след давления большой массы, не борьбы. Вот здесь и начинается то, что наука 60 с лишним лет не может закрыть одним ответом. В 2020 году Генеральная прокуратура России провела повторное расследование, подняла архивы и объявила официальную позицию. Криминала нет, первопричина – лавина, точнее эффект снежной доски. Небольшое смещение снежной массы давит на палатку. Группа в темноте и панике режет стенку и уходит. Дальше ураганный ветер, дезориентация, обморожение, попытки выжить с минимальным снаряжением. Следователи особо отмечают, следов других людей на месте не обнаружено, только следы самой группы. Но у этой версии есть неудобная деталь. Палатка стояла почти ровно, классическая лавина стирает рельеф, здесь этого не было. Следы от палатки читались. И тяжелые травмы были не у всех, а выбор.

0: Снег подплавлен не теплом воздуха, а химической реакцией. Туристы буквально в облаке, которое жжет глаза, разрушает легкие, вызывает дезориентацию. Отсюда мгновенная эвакуация, и отсюда же тяжелые внутренние поражения без следов борьбы на коже. Слабое место этой версии – нет рассекреченных документов об аварии ракеты над районом перевала. Но и отсутствие документов само по себе ничего не доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Отдельного слова заслуживают огненные шары в небе над Уралом. Многие годы их считали едва ли не прямым следом военной техники над перевалом. Но современные баллистические расчеты показывают, реальные пуски межконтинентальных ракет Р-7 с полигона Тюратом шли по траектории на Камчатку, далеко от района Халатчахля. Математика полета попросту не позволяет вывести ракету в нужную точку. Красивая легенда о светящихся шарах рассыпается о проверяемые координаты. Это, кстати, редкий случай, когда романтика честно проигрывает баллистике. Сегодня Халатчахль – не просто точка на карте Северного Урала. Фонд памяти группы Дятлова организует зимние экспедиции, где часть участников надевает снаряжение конца 50-х годов не ради мистики, а ради полевого эксперимента. Как ощущается ветер в той одежде? Как быстро теряется ориентация? Какие решения принимает человек, когда тело уже начинает сдавать, а видимость – ноль? Это вполне научная задача – соотнести реальные ощущения с тем, что показывают фотографии 1959 года. Юрий Юдин, единственный выживший, тот самый, что сошел с маршрута из-за больного колена, до конца жизни говорил: «Ребята вели бы себя правильно по любой инструкции, если бы знали, от чего спасаются». Ключевое слово здесь – «если бы знали» – это не растерянность, не ошибка подготовки, это встреча с чем-то, для чего у них просто не было названия. Вот что остается от 60 лет вопросов – не тайна и не ответ, а тихая уверенность в том, что те девятеро сделали все, что могли. Просто мир в ту ночь оказался чуть больше, чем любой из них успел изучить. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.
1: В ноябре 2018 года американский миссионер Джон Аллен Чау подкупил рыбаков, тайно добрался до берега Северного Сентинеля и был убит стрелой. Индийские власти даже не стали пытаться забрать тело. Слишком велик риск для обеих сторон. Северный Сентинель – небольшой остров в Бенгальском заливе, формально территория Индии. Вокруг него действует запретная зона радиусом 5,5 километров. Не военная, не радиационная. Просто государство решило, что люди внутри этого круга имеют право жить без нас. Сколько их там, никто не знает. Перепись 2011 года зафиксировала 15 человек. Цифра абсурдная, никто их лично не считал. Антропологи называют от 15 до 400. Густой лес скрывает поселение, а вертолеты, снижающиеся для наблюдения, встречают стрелами из лука. Язык племени не расшифрован, не записано ни единого слова с достоверным переводом. На планете, где изучают речь дельфинов через спектрограммы, есть человеческое сообщество, чья речь принципиально не зафиксирована. Запрет существует не только ради них. У людей в многотысячелетней изоляции нет иммунитета к нашим болезням. Грипп способен пройти по малой популяции как огонь. Опыт соседних андаманских народов это подтверждает. После контакта численность рухнула в разы за несколько десятилетий. Было одно исключение. В 1991 году часть сентинельцев вышла к воде без оружия. Взяла кокосы из рук индийской экспедиции. Одна женщина подняла лук мужчины и опустила его в землю. Жест, который прочитали как «не угрожай». Через несколько лет племя снова стало стрелять в любые суда. Береговая охрана патрулирует воды. В лесах по

по-прежнему видны фигуры и костры. Племя живет охотой и собирательством, не зная о спорах в ООН, где их приводят как пример того, что право «оставьте нас в покое» иногда весомее нашей жажды изучать и спасать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – ООО «Мой гид» в Телеграм. «Мой гид» в Телеграм.

0: Бабушки читали мантры шепотом и притворялись, что рассказывают сказки. Маленькие изображения Будды прятали в коробках из-под сахара. Вот так выглядело сохранение целой религии в середине 20 века. В 1943 году весь калмыцкий народ, более 93 тысяч человек, был депортирован в Сибирь. Хурулы снесены, ламы репрессированы. Когда в конце 80-х буддизм начали собирать заново, своих монахов почти не осталось. Пришлось приглашать из Бурятии и Тувы. Посмотрите на этот храм. Золотая обитель Будды Шакьямуни. Крупнейший буддийский храм Европы, открытый в 2005 году прямо на ровной степной площадке. Внутри девятиметровая статуя Будды, реликвии от Далай-ламы XIV и зал с портретами репрессированных лам. Архитекторы ориентировали здание по сторонам света, вокруг него круг для обхода. Местные шутят три круга, и засчитывается и как духовная заслуга, и как утренняя пробежка. А теперь про шахматы. В 90-е республику возглавил Кирсан Илюмжинов, одновременно президент республики и президент ФИДЕ. Он построил город шахмат в степи и обязал местных футболистов играть в шахматы на сборах. Говорят, старик-пастух на рынке комментировал партии гроссмейстеров через аналогии с конной атакой и обходом фланга табуном. И звучало убедительнее приглашенных экспертов. Калмыкия – это место, где буддизм стал не просто верой, а языком выживания народа. И степь здесь помнит все. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».
1: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания ЛКАБ долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
2: В 2004-м ЛКАБ сказала прямо: либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится. Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
1: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и привезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
2: Кто-то плакал. Не от горя. Скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
3: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили 100 миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
4: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий 20 века. Страну, которая вышла из апартеида, без массовой резни победителей над побежденными. Суть убунту в одной формуле «я есть, потому что мы есть». Не «я добился, значит, я существую», а «я существую, потому что вокруг меня люди». Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джи Т. Самканш еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так. «Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь». Другой — «Власть правителя законна только через волю народа». Именно этот язык, язык взаимной человечности, и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про атлантический

0: Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению к другим», не имеет ни одного общепризнанного определения. Ни одного. Исследователи прямо это признают. И при этом именно этой концепцией объясняют одно из самых невероятных политических событий 20 века. Страну, которая вышла из апартеида, без массовой резни победителей над побежденными. Суть убунту в одной формуле «я есть, потому что мы есть». Не «я добился, значит, я существую», а «я существую, потому что вокруг меня люди». Личность здесь не атом, а узел в сети взаимных обязательств. Зимбабвийский историк Джи Т. Самканш еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так. «Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь». Другой — «Власть правителя законна только через волю народа». Именно этот язык, язык взаимной человечности, и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид». «О, мой гид».
1: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
2: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: «Либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится». Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить

0: Новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память трех поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком – зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
1: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали кристаллин «кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на сотню с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
0: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит, на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

Представьте деревню-музей. Такую, где дома стоят пустые, за веревочным ограждением, а на табличках – годы постройки. Заходить нельзя, трогать нельзя, жить там точно нельзя. Логично же, раз деревянные избы такие ценные, их нужно законсервировать, как в витрине. Но в карельской деревне

0: Древние Кинермы решили ровно наоборот. И, кажется, именно поэтому она до сих пор жива.
1: Деревня стоит на холме в Прижинском районе Карелии, среди карелов-ливиков. Так называют южную ветвь этого народа. Место упомянуто еще в 1496-м, в писцовой книге об Онежской Пятине. К середине 16 века здесь стояло 4 двора, а в начале 20-го уже больше сотни жителей. Потом, как и сотнями северных деревень, началось обратное движение. Люди уезжали в города, дома пустели, крыши проседали. К концу 20 века в Кинерме оставалось всего несколько человек. Еще немного, и деревня превратилась бы в то, во что превращаются заброшенные северные села, труху под снегом, точку на старой карте.
0: Спасли деревню не чиновники и не музейное ведомство, а две сестры, которые сюда вернулись. Надежда Калмыкова и Ольга Гакоева выросли в этих местах. У обеих здесь были корни по материнской линии. Надежда потом восстановит родословную на 7 поколений назад, до конца 18 века. Муж Ольги, архитектор Роман Гакоев, включился в дело профессионально. Втроем они решили не просто сохранить дома, а сделать так, чтобы в деревне снова жили люди. В 1998-м в Кинерму приехали финские студенты-архитекторы на практику. 3 года подряд они обмеряли избы и фиксировали конструкции. Это стало основой для настоящей реставрации. Подняли и укрепили несколько домов, перебрали кровли. В центре деревни стоит часовня Смоленской иконы Богоматери, постройка 18 века. Она никогда не служила ничем другим, кроме как местом службы, и служит им до сих пор. 10 августа, на престольный праздник, сюда приезжает священник. Рядом избы, признанные памятниками. Дом Давыдова с резными причелинами, дом Ершовой с ажурным балконом, банька 1902 года постройки, что топится по-черному. По документам об охране культурного наследия Карелии деревня описана предельно точно. Она используется одновременно и как объект туристского показа, и как жизнеспособное поселение людей, занятых сельским трудом в его традиционных формах. Вот в этой формулировке и спрятан весь ответ на вопрос, почему Кинерма не стала музеем под стеклом.
1: Потому что дом, признанный памятником архитектуры, здесь не превращается в экспонат. В нем живут, топят печь, держат огород, принимают гостей за одним столом, а не через стекло витрины. В деревне сегодня около 15 домов, 6 из них охраняются государством как памятники, и живут в деревне круглый год 14 человек. Среди них многодетная семья, переехавшая сюда уже в новые времена, и старожилы, для которых это просто дом, а не декорация. Гостей здесь принимают не экскурсоводы в костюмах, а хозяева домов. Пекут калитки, открытые ржаные пирожки с картошкой или крупой, прямо при гостях, в настоящей печи, и потом угощают ими за общим столом. Наивно можно подумать, значит, туристам сюда лучше не соваться, чтобы не тревожить чужую жизнь. Но спросите себя, а на какие деньги тогда чинить кровлю столетнего дома, которая протекает каждую весну? Живому дому нужны живые деньги, а не только статус памятника на табличке. Разгадка не в том, чтобы закрыть деревню от мира, а в том, чтобы гость входил в нее как в чужой дом, а не как в аквариум.
2: Каждый год в Кинерму приезжают тысячи туристов. Деревня в две улицы принимает поток, какого не выдержала бы иная городская гостиница. И все равно она не рассыпалась на сувенирные лавки, потому что туризм здесь пристроен к жизни, а не заменил ее собой. В 2016-м Кинерму приняли в Ассоциацию самых красивых деревень России, случай почти уникальный для карельского захолустья. Но табличка досталась не пустой декорации, а деревне, где по утрам все еще топят печи и выгоняют скот. Наверное, поэтому здесь и работает то, что не работает в стеклянных музеях под открытым небом. Сюда хочется не просто посмотреть, а вернуться. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема — и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Полночь на Вальпургиеву ночь. Гара Тихтиторнинмяки в самом центре Хельсинки. Купол университетской обсерватории смотрит на залив. И здесь, под этим куполом, целый век назад рождалось время свое, отдельное, не похожее ни на петербургское, ни на европейское.
1: Кажется естественным, что часы во всех странах Европы всегда шли согласованно, будто их с самого начала свели к общему знаменателю. Но спроси себя, а откуда взяться этому согласию, если у каждого города свой полдень, отмеренный солнцем прямо над головой? В Хельсинки солнце в зените – это одно мгновение, в Куапиа – совсем другое, разница в добрый десяток минут. До появления железной дороги эта разница никого не беспокоила. Город жил по своим часам, и точность требовалась разве что аптекарю да капитану в порту. Ровно в полдень с башни обсерватории на Тихтиторнинмяки спускали шар. Моряки сверяли по нему хронометры. В пасмурный день, когда шара было не разглядеть, стреляла пушка.
0: Все изменилось, когда в 1862-м открылась первая финская железная дорога, соединившая Хемеинлинну с Хельсинки. Поездам требовалось одно общее время на всех станциях сразу, и обсерватория стала его источником – среднее солнечное время меридиана, на котором стоял ее купол. Так родилось хельсинкское время, со своей собственной, ни на что не похожей поправкой к гринвичскому часу, вплоть до долей секунды. Телеграф, протянутый по стране еще в 50-е годы 19 века, разносил этот сигнал по линиям быстрее, чем паровоз успевал доехать до следующей станции. Когда рельсы дотянулись до Петербурга, обнаружилась граница, которую невозможно было объехать. Хельсинкское время держалось на линии до станции Кайпианин, а дальше на восток начиналось петербургское, свое, отсчитанное от Пулковской обсерватории. Разница между ними была меньше получаса, но для расписания это означало отдельную графу, отдельную сверку часов у кондуктора, отдельную путаницу для пассажира, купившего билет в одной стране, а вышедшего в другой. Александр III в 1888 своим указом распространил хельсинкское время на все железные дороги Великого княжества, но только внутри Финляндии. Граница с Петербургом осталась прежней. Два меридиана, два отсчета, один и тот же вокзал на разных сторонах перрона.
1: После 1917-го, когда Финляндия стала независимой, вопрос времени обрел новый смысл. Собственное хельсинкское время больше не выглядело удобным наследством обсерватории, оно выглядело изолированностью от соседей. Решение созрело к весне 1920-го – перейти на общий пояс, принятый почти всей остальной Европой. Стрелки тронули не сразу. Официальное решение приняли еще весной, а само исполнение отложили на год. Ждали ночь, когда студенты и так не спят до рассвета, и путаницу проще всего пережить. В ночь на 1 мая 1921-го, в ту самую Вальпургиеву ночь, часы по всей стране передвинули вперед, на 20 минут и почти 11 секунд. Обсерватория на Тихтиторнинмяки в последний раз выдала сигнал по старому счету и перестала быть единственным источником времени для целой страны.
2: Для железных дорог перемена прошла на удивление спокойно. Машинисты просто перевели часы на новое деление, и жалоб почти не осталось. Расписание после стольких лет пограничной путаницы наконец совпало с расписанием соседей. Телеграфистам стало еще проще. Сигнал точного времени теперь приходил из общей европейской сети, а не рождался под университетским куполом. А вот люди, привыкшие жить у самой границы двух времен, еще долго ловили себя на пересчете. Вычитали или прибавляли те самые минуты по старой привычке, прежде чем сверить часы с поездом. Обсерватория давно передала свою обязанность мерить время целиком.

0: системе поясов. Но купол на Техтиторнинмяки по-прежнему возвышается над Хельсинки. Памятник городу, который когда-то сам решал, который час.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о-мой-гид в Телеграм. Мой адрес – о-мой-гид в Телеграм.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу XIX века

0: Единственный камень для крупных заготовок почти иссяк. Оставался лишь на щебень и известь.
1: Сегодня в Пудосте от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше 2 веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже 3-е столетие подряд, вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
2: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн.

0: Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год, суммой в 1 рейнский гульден? Сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем, сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45, 65 квадратных метров. Кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
2: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фугерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фугерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
1: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью?

0: ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново, и на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
1: Сегодня в Фуггерае живет около 150 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят три положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Онлайн.

0: 9 век.
1: Эфиопское Нагорье, провинция Каффа. Козы пастуха Калди ведут себя странно, не просто странно, а почти неприлично. Пляшут, не спят ночью, жуют какие-то красные ягоды с блестящими темными косточками. Пастух срывает ветку, нюхает, пробует. Вот, собственно, с этого и начинается история, которая изменила то, как человечество думает. Само слово «кофе», по одной из версий, восходит к названию этой провинции Каффа. И не исключено, что так оно и есть. Именно здесь, в диких лесах Каффы, кофейные деревья до сих пор растут сами по себе, без плантаций, без агрономов, без орошения. Просто растут. Как росли тысячу лет назад. Но Калди еще не варит кофе. Местные племена 9 века поступают иначе. Перетирают зерна, смешивают с животным жиром и лепят небольшие шарики. Такой вот кофейный батончик – энергетический запас воина или охотника в дороге. Никакого пара, никакого аромата. Просто топливо. Легенда о Калди существует в нескольких версиях, и в каждой есть один и тот же момент – поворотный, почти театральный. В одном варианте пастух приносит ветки с ягодами в монастырь. Монахи пугаются дьявольские плоды и бросают их в огонь. И тут происходит нечто. Из огня поднимается запах. Такой, что страх сменяется любопытством. Зерна достают из углей, крошат, заливают горячей водой. В другой версии Калди сам, раздраженный бесноватыми козами, швыряет ветки в костер, а потом, притянутый ароматом тлеющих зерен, фактически изобретает фильтрацию. Обе версии сходятся в одном. Первая реакция на кофе – это страх. А вторая – откровение. Страх этот потом повторится еще много раз. В 15 и 16 веках в Мекке и Каире шейхи и улемы запрещают кофейни, потому что там не только пьют, но и читают стихи, играют в шахматы, обсуждают политику. Кофе приравнивают к вину, мешки с зернами сжигают на площадях. Но запрет долго не держится. Слишком удобно иметь напиток, при котором можно ночами вести богословские споры, не впадая